чего-то к делам возвращаетесь, к каким-то важным, если откладывали вы в долгий ящик их, а вот теперь вы дела свои начинаете сначала. Кто-то жизнь решил сначала начать, что-то в ней сегодня поменять, переделать или вообще вот с чистого листа запустить, и только так. Ну что ж, имеете полное право, удачи вам в этом. Ну а я, Крылов Илья, сначала начинаю новый музыкальный час на русском, уже и классные песни вам приготовил. Хит «Луна» исполнят Ираклий Ликастар с Татьяной Куртуковой, поводим хороводы вокруг Алешеньки. С Дмитрием Колдуновым подарим песню девушке с самыми красивыми глазами. Ну а сейчас летит бумеранг к вам от Анны Семенович и Славы на русском радио. Ловите и не спите.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: 9 до 11 вас ждут.
1: Крутые новости.
2: Крутые игры.
3: Крутая музыка.
1: И все это.
0: Все это.
4: Крутую по-русски. Главное утреннее шоу страны по выходным на русском радио.

0: радио. Новая песня на русском.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренёк.
2: Всем привет, это Татьяна Куртукова. И вы слушаете мою новую песню «Алёшенька» на русском.

0: Ну а мы на Русском радио с большой любовью относимся к творчеству Александра Панайотова, к его роскошному голосу в несколько октав и к новинкам артиста. Ну а как без любви-то, да? Без любви никак, только с любовью, только с уважением. Чтобы в каждой свежей песне раскрывались все новые-новые краски голоса этого удивительного исполнителя. Ну и давайте прямо сейчас поддержим композицию «Акваланг» и проголосуем за Александра Панайотова в золотом граммофоне. Заходите прямо сейчас на сайт rusradio.ru и отдавайте свои голоса.
1: На Русском радио Илья Крылов.

Русское радио.

0: Закачай мобильное приложение «Русского радио». Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
1: «Русское радио».
0: «Русское радио». Всегда с тобой.

0: Только девушка девушку может понять, зачем ей 59-е такое же платье и 48-е туфли точь-в-точь, как и те 47 пар, такого же цвета, формы, размеры, даже высота шпильки, хоть линейка замеряй. Нам, мужчинам, такого не понять, зачем ей все это, зачем. Чтобы было, я только так могу это объяснить. И понимаем мы друг друга, не понимаем, но то, что девчонкам без парней никак, и нам, ребятам, без девчонок, это абсолютный факт. Потому что я — это ты, а ты — это я. И никого не надо нам.
1: Русское радио. Золотая история. Мурат Насыров. «Я — это ты».

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня ожидается малооблачная погода. Утром плюс 14-17. Днем столбик термометра поднимется до отметки 20-24 градуса тепла. Ощущается как плюс 20, преимущественно без осадков. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 48%. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – компания «Смоукровля» ИП Бычкова Елена Валентиновна. Майские праздники – отличное время заняться домом и дачей. В «Смоукровле» вы найдете все необходимое для кровли, фасадов и заборов. Начните сезон с выгодных покупок и подготовьте материалы заранее. Адреса: Красненское шоссе, 21 и улица Крупская, 30Б. Телефон 548-32. «Смоукровля» – надежное решение для вашего дома. ИП Бычкова Елена Валентиновна, ОГРНИП 318-673-300-012-871.
0: Русское радио. 12+.

0: Русское радио – это родные нулевые.
1: Я за тебя умру, посмотри в глаза мне, я не лгу.
0: Звездатые десятые.
2: Одиночество – сволочь, одиночество – скука.
0: Кипящие, настоящие.
3: Ты мои стихи, ты стихи, ты химия, да, я все свои хиты на твоем имя выменяю.
0: Слушайте Русское радио, все будет хорошо.
4: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

Леющий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем,

Радиоканал «Русское радио Смоленск». Запись в реестре зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ТУ 67-00-337 от 9 сентября 2021 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: мои.
1: Русское радио – это родные нулевые.
2: Я без тебя не живу, не пою, лишь о тебе мечтая.
1: Звездатые десятые.
3: Можно терпеть, силу можно пить, текилу можешь ждать утра, а я и дальше буду.
1: Кипящие, настоящие.
4: Я в глазах твоих видел снег в океане, этим снегом с тобой никогда мы не станем.
1: Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

0: что слушает страна.
1: Ах, я для тебя грешна, ты мой Кришна. Ну, конечно, ведь скоро весна.
0: Русское радио. Только любимая.
1: Ты мой бой, ты не мой парень, ты не моя пара. Пожара нет, только остатки пары.
0: Только лучшее.
2: Ты погасила свечи, загадала желание, чтоб в этот вечер он пришел на свидание.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

Русское радио – это родные нулевые. Крылатые десятки.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?

Плохое настроение, нежелание вставать на работу – улетай, а бодрость и солнечная погода – прилетай. Всем городам вещания Русского радио в 5.04 по столице желаю и тепла, и майского солнца, и вообще, чтобы во всех делах сегодня, и особенно в начинаниях, у вас все было хорошо на своих местах и в логическом порядке. Глаза открыли, проснулись, душ, чай, кофе и на работу, как на праздник. И все вокруг было то, что мы любим, и все вокруг были те, кого мы любим. Меня зовут Илья Крылов. Всех приветствую на русском.

0: На этой неделе номер третий.
1: И где-то выше облаков, выше облаков.
0: Номер второй.
2: Я русская красавица, глаза горят, как ягоды в тумане. Смотри, как меня чихают.
0: Номер первый.
3: Ты знаешь, у меня давно все хорошо. Ты знаешь, да, бывает.
0: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Кто слушает страна?
4: Без тебя туман, без тебя темно, без тебя капкан, без тебя не то.
0: Русское радио.

0: Только лучшее.
1: Мне просто нечего терять, кроме одной твоей любви. Кроме одной твоей любви, цена во весь мир.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

Вот только вчера мне попадался на глаза клип на эту песню Владимира Преснякова «Все нормально», когда смотрел наш музыкальный канал РУ-ТВ, и в этом клипе у музыканта участвовали дети. Главную роль хулигана, у которого «Все нормально», сыграл сын Владимира Преснякова Артемий. Ему тогда было всего 5 лет, но камеру мальчик не боялся, вел себя максимально естественно, хулиганисто, как и положено 5-летнему мальчишке. Обязательно посмотрите этот клип. Если не видели, мне кажется, вам очень понравится. Ну а нам пора шагать вперед под суперхит Сагдианы на Русском радио.

0: Реклама на русском. Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Меньше знаешь, крепче спишь. Нифига! Пока не узнаешь, вообще не заснуть. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Друзья, всем привет! Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.
0: Русская

0: пальцев крепче, прижимают поближе, без остатка растворится.
1: Красивая песня получилась у Мота. Лично мне она очень нравится. Напомню, называется новинка «Намек на нас». Если вы пока еще не в курсе, песня уже попала в хит-парад «Золотой граммофон», да. Пока, конечно, она не на первом месте там, но все предпосылки есть. Динамика хорошая, голосуете вы активно за Мота, плюс 4 позиции за несколько недель. Это, по-моему, неплохо. И вот заслуженная 11-я строчка «Золотого граммофона». Но, может быть, все и круче у артиста в главном хит-параде страны. Так что голосуйте прямо сейчас на сайте rusradio.ru, и уже в эту пятницу, послезавтра, мы подведем итоги в эфире.
2: На русском радио... Илья Крылов.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. «Русское радио Смоленск». Для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня ожидается малооблачная погода. Утром плюс 14-17. Днем столбик термометра поднимется до отметки 20-24 градуса тепла. Ощущается как плюс 20, преимущественно без осадков. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 48%. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – компания «Смоукровля» ИП Бычкова Елена Валентиновна. Майские праздники – отличное время заняться домом и дачей. В «Смоукровле» вы найдете все необходимое для кровли, фасадов и заборов. Начните сезон с выгодных покупок и подготовьте материалы заранее. Адреса: Красненское шоссе 21 и улица Крупская 30Б. Телефон 548-32. «Смоукровля» – надежное решение для вашего дома. ИП Бычкова Елена Валентиновна, ОГРНИП 318-673-300-012-871.
0: Русское радио 12+. Реклама на русском.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России 0+.
3: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
4: Спешите в гипермаркет низких цен «Маяк» за невероятными предложениями. Майонез «Ряба Провансаль» 1000 граммов за 155,90. Грибы-шампиньоны 1 килограмм за 259,90. Форель «Радужное мороженое» за 837,90. Откройте для себя мир выгодных покупок, где качество встречается с доступностью. Ждем вас по адресу: Красненское шоссе, 29.
5: Деньги никуда не исчезают. Они просто меняют хозяев.
0: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Смоленске. 38 85 95.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Доброе утро, 6 часов 7 минут в Москве, среда, 6 мая на календаре, отмечаем сегодня день напитков, пусть они будут у нас полезными, бодрящими, с витаминами и без какого-либо вреда для здоровья. Герб и флаг Москвы сегодня тоже отмечают свой праздник, день символов столицы, где в центре, конечно же, покровитель города Георгий Победоносец, но уже завтра, 7 мая, мы, русское, будем отмечать вместе с вами день радио. Не забудьте, пожалуйста, можете уже и поздравления готовить, сочинять. Это наш большой общий праздник. Мы вам, между прочим, подарки уже приготовили, да. Но все по порядку, как говорится, обязательно обо всем и сегодня, и завтра, особенно в эфире, расскажем. Ну, а пока вибрируют наши телефоны и будут нас на работу.

0: Реклама на русском.
1: Народ жив, пока помнит свою историю. 9 мая – День Великой Победы. Фейерверки «Дядя Гриша». С 1 по 9 мая скидка 20%. Спасибо бабушке и деду. Отметим залпами победу. Фейерверки «Дядя Гриша». С салютами чтим ветеранов.
2: Приглашаем вас посетить Центр израильской имплантации «Альфа-Био» в студии цифровой стоматологии. Сверхточное 3D-сканирование. Знаменитые израильские зубные импланты из чистейшего титана с неограниченным сроком службы. Звоните 609-600.
3: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: По какому принципу вы выбираете дверь?
5: Дизайн.
6: Качество. Цена. Производитель. Интуиция.
7: Я вижу и сразу чувствую. Это мои двери.
8: Оптима двери. Ваши двери. Самый большой выбор дверей в наличии.
9: Двери от 3500 рублей.
10: Межкомнатные и входные. Эконом и элитные. Двери, где каждый найдет свою. Оптима двери. Шевченко 101А. Телефон 24-43-43.
11: Когда Vega Vanguard закончится бесплатные внешние экраны Valsan, мы будем вместе с вами вздыхать от сожаления, что вы не заказали остекление по акции Vega Avantgarde. Не ждите. Vega Avantgarde, спешите. Подробности на сайте vegaavantgarde.com.
12: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
13: Частный дом. Какая прекрасная мечта. Возле хвойного леса, вблизи реки Днепр. Все это есть в деревне Боровая. Дома с необычной архитектурой и полным благоустройством, центральными коммуникациями и гарантией, с собственной сервисной компанией. От 11 миллионов рублей напрямую от застройщика Small Construction. 51-11-11. ООО Small Construction.
12: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
14: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
15: 77-77-03.
14: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
15: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
16: Весна на двор, значит, ставим забор. По выгодным ценам с профкровлей. Только до 15 мая цветной профлист для забора по 740 рублей за двухметровый лист. Все в наличии на складе. Профкровля. Подробности по телефону в Смоленске 700-600. 700-600.
17: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: За левым плечом суеверного человека? Тьфу-тьфу-тьфу. Лучше не стоять.
19: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38-85-95.

0: Не знаю, как вы, я, когда слышу эту песню, всегда хочу посидеть под нее, если уж не на морском берегу, ну, хотя бы на берегу речки или прудика какого-нибудь живописного. Что тут у нас поблизости есть, да? И идеальное время, конечно же, для таких посиделок – выходные, чтобы вот никто из коллег звонками и чатиками рабочими не беспокоил, вообще выключить телефон, отложить в сторону и остаться один на один с природой. Обязательно мы с вами это сделаем, тем более выходные у нас на горизонте, они будут праздничными. До вторника, только 12 мая, выйдем на работу. Красота.
1: Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. На этой неделе номер 3. И где-то выше облаков, выше облаков. Номер 2.
2: У меня давно все хорошо, ты знаешь, да, бывает.
1: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио.

0: новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

0: Капельку весны, надеюсь, смог подарить всем вам, пока вел эфир, ставил ваши любимые песни, общался с каждым из вас по душам. Дальше дарить весну и создавать отличное настроение будут они, русские перцы, 7.00 во всех радиоприемниках страны и мира, настроенных на майское русское радио. Ну а сам я прощаюсь, до новых встреч. Будьте на русском, и все будет хорошо. Всегда ваш Илья Крылов. Пока.
1: Реклама на русском.
2: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Человек создан для счастья, а будильник, чтобы это счастье портить. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: Русское радио – это родные нулевые.
1: Без тебя.
0: Крылатые десятые. Кипящие настоящие. Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо. Радиоканал «Русское радио Смоленск». Запись в реестре зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ТУ 67-00-337 от 9 сентября 2021 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: О погоде. Сегодня ожидается малооблачная погода. Утром плюс 14-17. Днем столбик термометра поднимется до отметки 20-24 градуса тепла. Ощущается как плюс 20, преимущественно без осадков. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 48%. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – компания «Смоукровля» ИП Бычкова Елена Валентиновна. Майские праздники – отличное время заняться домом и дачей. В «Смоукровле» вы найдете все необходимое для кровли, фасадов и заборов. Начните сезон с выгодных покупок и подготовьте материалы заранее. Адреса: Красненское шоссе, 21 и улица Крупская, 30Б. Телефон 548-32. «Смоукровля» – надежное решение для вашего дома. ИП Бычкова Елена Валентиновна, ОГРНИП 318-673-300-012-871.
0: Русское радио. 12+. Реклама на русском.
3: Давайте по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Хавейл Сити Транзит В при покупке нового Хавейл вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей, новый автомобиль или отдых. В Хавейл Сити Транзит В можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.
4: Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителей ежемесячно в пределах срока акции. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в дилерском центре Хавейл ООО Транзит В. Город Смоленск, улица Лавочкина, 105. На сайте transit-havail.com.
5: Моя стоматология. Моя любимая стоматология. Моя комфортная стоматология.
6: Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой, комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600. 609-600.
7: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
8: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
7: Машина в подземной парковке.
8: А рядом школа, садик, парк.
9: Встречайте жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
11: 77-77-03.
10: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
11: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
12: Частный дом. Какая прекрасная мечта. Возле хвойного леса, вблизи реки Днепр. Все это есть в деревне Боровая. Дома с необычной архитектурой и полным благоустройством, центральными коммуникациями и гарантией, с собственной сервисной компанией. От 11 миллионов рублей напрямую от застройщика Small Construction. 51-11-11. ООО Small Construction.
13: Все! Снял дверь с холодильника! Она только мешает!
0: Телефон рекламной службы Русского радио в

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство обсудит поправки в сфере трудовой миграции. В рамках сегодняшнего заседания Кабинет министров рассмотрит законопроект о передаче МВД отдельных полномочий в миграционной политике. Эти функции сейчас выполняет Министерство труда. Также обсудят субсидии аэропортам южной и центральной части России, которые вынуждены закрывались. Это должно частично компенсировать прошлогодние расходы этих аэропортов. В России могут ограничить поступление в магистратуру без привязки к предыдущему образованию. Окончательное решение будет принимать Миноборнауки. Такой законопроект внесли в Госдуму. Согласно документу, стать магистрами по некоторым специальностям смогут те, кто окончил соответствующее направление на бакалавриате, либо абитуриенты, имеющие опыт работы по выбранному профилю. Другие правила сохранятся. Для поступления в магистратуру необходимо иметь диплом о высшем образовании и сдать вступительные экзамены. Средняя ставка по ипотеке по итогам марта вновь превысила 10%. При этом, как пишет РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка, средневзвешенный срок кредитования составил 23 года 10 месяцев. Это минимальный показатель за последние 3 года. Когда ЦБ резко поднял ключевую ставку до 21% годовых, россияне почти перестали брать рыночную ипотеку и переключились на льготную, в основном семейную. В прошлом году ее доля составила 90%. Примерно на половине территории России еще лежит снег. Больше всего в Красноярском крае, Якутии и Магаданской области, заявили ТАСС в гидрометцентре. В основном снежный покров сохраняется в североевропейской части страны. На Чукотке снег еще не сошел повсеместно, а на Камчатке высота сугробов местами превышает 1 метр. В Москве 7:02 на русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».

0: всех зарядив, сделают утро, даешь позитив. На русском радио.
1: Опаньки, здорово, дорогие, здорово, любимые. Привет, ненаглядные вы наши. Давайте, просыпайтесь, полулетние. Ну как полулетние, практически летние. Вот здесь главное на главном стартует русский перс на русском радио для вашего отличного настроения, чтобы все сегодня было маточки прямо. Полина Жукова напротив меня. Меня Антон Юрьев зовут. Здорово, люди, привет.
2: Доброе утро, ребята.
1: Здрасте.
2: Ну, кстати, не везде же лето сейчас, Антош. Вот мы вместо обогревателя давай поработаем сегодня, чтобы там, где еще лежит снег, мы согрели всех.
1: Я могу.
2: И он растаял.
1: Я могу прямо... Вот, и все.
2: Вот так и поделаем. С тобой, когда у нас будет игрушечка «Переперцы».
1: Да, вот сейчас мы вам еще перченным гороскопчиком реактивно сделаем такой, знаете, капель и половодье.
2: Да, ну а в игре «Против правил» в следующем часе, где будут разыграны деньги, что сделаем?
1: Отдадим 10 тысяч рублей, ребята. А ну что, кроме как денежки, может растопить сердечко, лед и снег?
2: Ну, песни, конечно.
1: Конечно, песня, которая строить и жить помогает. Вот так.
2: Понесло!
1: Вперед!
0: Главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Русском радио.
1: Ну что ж, булочки наши сладенькие, давайте сейчас закрывайте глазки. Да, ну те, кто еще спит, это понятно, вы так и закрыли их, да? А остальные закройте, потому что следующее, то, что я скажу, нужно представлять. Значит, представьте себе зоопарк города Сан-Диего. Уедем с тобой в Сан-Диего, подальше от мокрого снега. Вот, уехали? Хорошо. Значит, сотрудники решили подвести выдр. Выдром и на вы тогда, поближе к посетителям, чтобы их можно было получше рассмотреть. Ну, вполне нормальная практика, да? В итоге каждая выдрочка похвасталась тем, что есть. Мама выдра показала своего детеныша, и все люди говорят, красивый. А батя выдра с гордостью продемонстрировал свой любимый камешек.
2: Ой, вот так вот. Да тут все как у людей, Антох.
1: Да, поэтому вот такая вот срочная новость, ребят. Мы будем держать вас в курсе, не переключайтесь.
2: Ну смотри, как на самом деле все одинаково. Да. Женщина вот в своей жизни хвастается и гордится, даже не хвастается, а гордится тем, что у нее прекрасная семья, замечательные умные дети, прекрасный хороший муж, она замечательная хозяйка, а вы?
1: Вот он,
2: посмотрите,
1: рядом, да?
2: Камень, это я сам нашел такой классный камень.
1: Потрясающий, боже, спасибо тебе огромное, что ты вот такой аналогии не привела 23 февраля. Ну, классно бы было бы. Просто у меня вот муж прекрасный, у меня ребенок прекрасный, это мой муж, а посмотрите на него, у меня камень. Вот, нормально, спасибо.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
3: О погоде. Сегодня ожидается малооблачная погода. Утром плюс 14-17. Днем столбик термометра поднимется до отметки 20-24 градуса тепла. Ощущается как плюс 20, преимущественно без осадков. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 48%. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – компания «Смоукровля» ИП Бычкова Елена Валентиновна. Майские праздники – отличное время заняться домом и дачей. В «Смоукровле» вы найдете все необходимое для кровли, фасадов и заборов. Начните сезон с выгодных покупок и подготовьте материалы заранее. Адреса: Красненское шоссе 21 и улица Крупская 30Б. Телефон 548-32. «Смоукровля» – надежное решение для вашего дома. ИП Бычкова Елена Валентиновна, ОГРНИП 318-673-300-012-871.
0: Русское радио 12+. Реклама на русском.
4: Народ жив, пока помнит свою историю. 9 мая – День Великой Победы. Фейерверки «Дядя Гриша». С 1 по 9 мая скидка 20%. Спасибо бабушке и деду. Отметим залпами победу. Фейерверки «Дядя Гриша». С салютами чтим ветеранов.
5: Загородный клуб «Вилла Ива». Панорамные номера и домики на берегу Яузы. Бани и чаны, гриль-зоны, открытый бассейн и водные прогулки. «Вилла Ива». Смоленская область, Гагаринский район, деревня Власьево. «Вилла Ива». Ваш идеальный отдых. Ведем набор горничных, помощников по хозяйству и администраторов. 8-960-586-60-09.
6: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
7: 25 мая в Центре эстетической медицины «Клевер» состоится акция в рамках благотворительного проекта «День диагностики меланомы».
8: Мы приглашаем вас на бесплатный прием, где наши квалифицированные врачи проведут диагностику и ответят на все ваши вопросы.
7: Меланома – это опасное заболевание, и ранняя диагностика может спасти жизнь.
8: Не упустите шанс позаботиться о своем здоровье.
7: Ждем вас в «Клевер».
8: Бульвар Гагарина, 8.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Вадик, ландшафтный дизайн хочу. Нужен декоративный камень, плетняк для дорожек, фонари садовые и туи обязательно.
10: Так-то все понятно. Садовый центр «Мята». Туя, туя, туя. Да какого товара только не найдешь в этой мяте.
9: Деревня Кореневщина, Озерная, 2Щ. Садовый центр «Мята».
11: В роще дивной соловьины мы строим наш микрорайон и дарим умную колонку тому, кто хочет умный дом. Специализированный застройщик «Ваш дом». Подробности по телефону 400-100. Все строят дома, а мы строим микрорайоны. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
12: Вегетарианцы не стареют. Они вянут.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: Всем просто необходимо проснуться, успеть гороскопы, чтобы знать, как прожить этот прекрасный, шикарный шестой день мая. Овны, смелое решение откроет перед вами новую дверь, не сомневайтесь.
1: Тельцы, привет. Терпение сегодня ваш главный козырь. Все придет вовремя.
0: Близнецы, общение принесет неожиданные выгоды, будьте на связи. Ой, тяжело это, конечно.
1: Раки, домашние дела порадуют результатом и поднимут настроение.
0: Львы вас заметят там, где вы меньше всего этого ждете.
1: Дева. Отличный день для наведения порядка и в делах, и в мыслях.
0: Весы, и баланс восстановится, если перестанете угождать всем подряд.
1: Вот так вот. Скорпионы, тайна раскроется в самый неподходящий момент. Или в подходящий.
0: Ух ты, стрельцы, у вас энергии хоть отбавляй, направьте ее в полезное русло или поделитесь с ближним.
1: Козероги, ваш труд оценят, даже если не сразу. Продолжайте в том же духе.
0: Водолеи, новая идея способна изменить ваш привычный подход.
1: О, нормально. Рыбоньки, вами завершаем. Мечты начинают обретать реальные очертания.
2: Перченый гороскоп на русском радио. Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер «Черри Тига 9» с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан «Ариза 8» с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
7: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления «Автокредит». «Автокредит» предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
9: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
10: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах «Лента».
12: Кроме ленты «Эконом», количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com.
13: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
14: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
15: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, 8-ступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
16: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
17: Птица счастья была подозрительно синей.
1: Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Антон и Полина. Пусть их двое. Отличное настроение они утроят.
1: Русские перцы. Почему день

0: на русском радио.
1: Из разряда истории, а я же говорила.
2: Так, ты говорила?
1: Говорила.
2: Скажи.
1: Я против ИИ, искусственного интеллекта. А вот и... почему. Смотри, еще одна история доказывает, что не надо, ребята, с этим играться. Журналистка на неделю заменила себя на искусственный интеллект, чтобы проверить, может ли нейронка забрать ее работу. Спойлер. Бот устроил скандал и назвал ее босса идиотом.
2: Умничка.
1: Но начиналось все очень хорошо. Она загрузила, значит, в искусственный интеллект сотни своих текстов и собрала цифровой профиль. Нейросеть смогла полностью скопировать ее стиль и приемы. Дальше она настроила голосового агента с ее клонированным голосом, чтобы он сам звонил экспертам и брал интервью.
2: Это удобненько.
1: Да. Все было настроено верно, но агент сразу начал лажать. Бот льстил каждому собеседнику, перебивал и задавал общие вопросы. Цены слова просто игнорировались, а однажды он так увлекся редактурой, что исказил цитату и смысл слов эксперта, перевернулся на все 180 градусов. И когда редактор попросил переписать текст, бот заявил, что у него есть журналистский инстинкт, которого редактору никогда не достичь, и бросил трубку. В итоге журналистке пришлось все переделывать самой.
2: Нет, а чем
1: еще этот... и босса послал.
2: Это правильно. А чем этот бот отличается от любого расклада в каком-то современном ток-шоу?
1: Ну да, в
2: принципе... Значит, исказить слова эксперта, это первое, да? Вот каким-то образом все это скомпилировать. Естественно, намекнуть на журналистское чутье, даже если ты работаешь полтора дня. По-моему, все ровненько обзванивает. Это удобно.
1: Думаешь?
2: Я знаю. А вот это вот грамотное, который уже 300 лет прям популярно, когда директор, иди ты, директор, да, нормальный бот.
1: Я за человеческое отношение, общение и за человеческую работу.
2: По кофейку?
1: Давай.
2: Поехали.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: русском радио.
1: Ну, расскажи мне, как твой голосовой аппарат поживает?
2: Сейчас. Плохо.
1: Да нет, ничего.
2: Ничего?
1: Да сойдет
2: ничего же. Хорошего.
1: Ну, ничего хорошего. Ну,
2: давай что-нибудь испортим.
1: Так и надо же.
2: Да?
1: Это же наша основная миссия в этой игре «Переперцы». Что-то да испортить.
2: Итак, дорогие друзья, объявляется акция. Дайте нам песню, и мы ее испортим.
1: Перепоем так, что... Ой, ваша задача будет отгадать, что же это было. В общем,
2: да.
1: Позвоните нам 8495-995-105,7.
2: Это игрушечка «Переперцы», и у нас все песни через одну букву.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Что слушает страна?
3: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
4: Если кольцо, значит мы вместе.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
7: Пятерочка выручает.
6: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
8: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
9: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
8: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
9: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
11: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
6: Умный ритейл. Москва, Барклай 6, стране 3, помещение 8-28. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
12: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Хавейл М6 механическая коробка передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havel.ru.
13: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
6: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
0: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Убираться в доме, где есть дети, все равно, что чистить снег во время снегопада. Рекламная служба русского радио 5797799, код 499.
14: Зарешай выше неба паруса, свой полет по жизни легким сделал.

0: 4 перца на русском радио.
1: Все нормально, распелись, все хорошо. Так, значит, оркестр готов, да? Краснодар тоже, ну и прекрасненько, все хорошо. Сейчас мы по ней пройдемся, но сначала по ней пройдется, знаешь, кто?
2: Кто?
1: Светлана из города Липецк. Встречаем. Свет, привет.
2: Здравствуйте, Светлана.
3: Доброе утро.
1: Светулечка.
2: Вы наш музыкальный эксперт сегодня.
1: Да. Света мне сказала, что она знает все. Она прослушала все композиции русского радио в МП3.
2: Наши песни.
1: Наши песни?
2: Ну, из «Переперцев» все прослушаны.
1: Жукова, мы их тщательно скрываем, но Свете флешку отправили.
2: Хорошо.
1: Светочка, скажите, пожалуйста, вы вот в душе поете?
3: Да.
1: Да? Ой, а вот в караоке поете? Светочка,
2: мы тоже.
1: Я так понимаю, что у вас тоже есть совесть, хотя бы чуть-чуть, в отличие от нас, да? Ну, прекрасно. Вот, значит, смотрите, хорошая игрушечка. Вот, мы будем портить песни, но есть одно задание, один вопрос к вам.
2: Да, Светочка, у вас есть питомец? Такой неожиданный, да ладно? Питомец.
3: Что есть?
2: Питомец.
3: Ой, нет, питомца нет.
2: А может быть, был когда-то питомец?
3: Да, собака была.
2: Как звали собаку?
3: Виконт.
2: Как?
1: Виконт.
3: Виконт.
1: Отлично. Ого. А фамилия Доброжелон? Просто, ну, чтобы как-то круто. Виконт.
2: Значит, мы берем первую букву имени, клички, точнее, вашего питомца. Виконт. В.
1: Да.
2: И сейчас все согласные буквы.
1: Нет.
2: Гласные.
1: Нет.
2: А какие ты хочешь?
1: Ну ладно, хорошо.
2: Какие ты хочешь? Согласные будем менять?
1: Да, конечно, давай.
2: На букву В.
1: Ты согласна?
2: Я согласна.
1: Я согласна. А можно сейчас отгадать просто, Светочка, что это за песня? Вот, зачем ее испортили и как же нам все-таки не стыдно?
2: Давай, Антох.
1: Что давай?
2: Петь.
1: Мне до сих пор стыдно. Вам не есть щепотка. Ой, ну что ж, приготовились.
2: Да.
1: Раз, два, три, четыре.
2: Я бабую, вебю, баю, вебе. И вебе, баба, баба, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, бо, б

0: баба, бабу.
1: Во! Во, вы вымовили баба.
2: Ой, все.
1: Что, хорошо?
3: Тебе.
2: Что?
3: Это я.
2: Что-что?
3: Песню пою тебе.
2: Пою тебе?
1: Нет, Свет, это мы поем вам. Че вы,
2: кто поет эту песню, вы знаете?
3: Нет.
1: Это же Вави-Вави-Вави-Вави.
2: Ну, кстати, она вот... буду подсказывать.
1: Да, конечно, давай. Это же Света из
4: Липецка. Она вчера была в гостях.
5: Да, но не у нас.
4: Вечером.
5: Как это обводится?
3: Нет, к сожалению.
2: Ужас какой. Вива-Ва-Ва-Во.
1: Да. Она бы вы ваму, она вышла замуж за Ваву.
2: За Ваву, вовела вивёмка.
1: Да. Короче, значит, слушай нас внимательно, Вивана из Вивицка. Вот. Это Мари Краймбрери.
2: Мне так хорошо ей было, Мари, хорошо, а нам вот плохо.
1: Жукова, уточни, тебе так хорошо? Или...
3: Нет, Светка, к сожалению, не сегодня.
1: Нам главное слушатель. Светочка, вам хорошо?
3: Да.
1: Прекрасно. Очень. А вы не могли бы поставить щечку? Мы вас туда зацелуем по-быренькому к трубочке. Так, 3, 2, 1. Так. Хорошего дня, Светуль.
6: Переперцы на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Невероятные новости для родителей и их детей. Уникальный подход к образованию. Частная школа с изучением IT и английского языка. Здесь получают доступ к знаниям и прогрессивным технологиям. Объявлен набор с 1 по 9 классы. 26-82-28. 26-82-28. Ищите в сети интернет Top IT School Смоленск.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте.
3: Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Тенет Премьер Авто на Кутузова 50 и получите спецпредложение мая на 200 тысяч рублей на самую популярную модель Тенет.
2: Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года. 16+.
4: Весна. Пора на природу. Свежий воздух и, конечно, долгожданный шашлычок из свинины или курицы. Ребрышки и колбаски на гриле от компании «Романишин». Не надо выбирать мясо и думать о маринаде. За вас это сделает компания «Романишин». Вам остается только наслаждаться сочным, ароматным и по-настоящему вкусным шашлыком. «Романишин» желает вам приятного отдыха в компании друзей и близких.
5: Мечтаете о подтянутом теле? В ЛЗ Косметологии ждет новинка. Мощная миостимуляция создает рельеф и тонус мышц без движения. Эффект заметен сразу. Превратите мечту в реальность, пока другие только планируют. Нарвская 4, 510303.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: За свою жизнь я многое повидала. Мороз испытывал на прочность, солнце на выцветание, дожди на влагостойкость. Но я не сдалась. Я выдержала все, что подготовила мне природа. Я брусчатка «Монолит». И я здесь надолго, без скидок на погоду. Гарантия 10 лет. Если брусчатка, то «Монолит». 400-400.
8: Приятнее платить, когда есть что получить. Каждый вторник в мае 2026 года кэшбэк 25% на бытовую химию. И даже на желтые ценники. Выгода рядом. Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты «Народная».
9: Майские праздники. Время гулять, отдыхать и радовать близких. И, конечно, отмечать День Победы с уважением к подвигу наших героев. А после торжественных мероприятий приглашаем за подарок и настроением в торговый центр «Славянский». «Славянский» – ваш праздник начинается здесь.

0: «Автомат». Магазин «Стройдвор». Полный ассортимент материалов для вашей стройки от А до Я. Большой выбор металлопроката, резка металла, новинки ламината и настенной керамической плитки. Поликарбонат по выгодным ценам. Карачевский переулок 6А. Телефон 27-03-30.
1: Нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
2: Пока женщина спит, ты еще не виноват.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет. Новости. На русском.
1: В студии Русского радио «Смоленск» Александр Герофеев. Здравствуйте. В Смоленске завершился отопительный сезон. Соответствующие поступления.

0: постановление подписал глава города Александр Новиков. Температура воздуха устойчиво держится выше норматива, необходимого для отключения систем теплоснабжения. И по прогнозам синоптиков, резких похолоданий в ближайшее время не ожидается, подчеркнул Новиков. Параллельно в городе начали подготовку к следующей зиме. В планах масштабные работы по ремонту тепловых сетей. Для помощи смолянам при голосовании за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» сформирован волонтерский корпус. Более 1000 активистов работают в 11 муниципальных округах, рассказывают о программе и помогают отдать голос за понравившийся объект. В Смоленске активисты работают ежедневно в ТРЦ «Галактика» и «Макси», а также в МФЦ на улице Индустриальной. Губернатор Василий Анохин призвал смолян вместе сделать наш регион еще уютнее и комфортнее. «Газпром» подготовил в Смоленской области вечные огни к празднованию Дня Победы. Комплексное обслуживание газового оборудования провели на 19 мемориалах с вечными огнями. Еще один вечный огонь появится в Смоленской области 7 мая. В починке огонь памяти будет переведен в режим постоянного горения. Спонсор выпуска новостей – натяжные потолки «Оранж» и ИП «Швырков» Дмитрий Сергеевич. В преддверии 9 мая, нашего самого большого и важного праздника, компания «Оранж» дарит особое предложение своим клиентам. В знак уважения к традициям и памяти о Великой Победе, всем, кто закажет натяжной потолок до 9 мая, предоставляется подарок – скидка 9%.
1: Новости на русском. Русское радио. 12+.
2: Спонсор часа ООО «Леовит Нутрио». Кисель желудочно-нейтральный от «Леовит». Специализированный пищевой продукт диетического профилактического питания при воспалительных заболеваниях желудка. Кисель «Леовит» для желудка – суперхит. Не является лекарственным средством.
1: Русские перцы.
3: Утро красит между цветом, плещет радиоволна. Просыпается под перца вся огромная страна.
1: Главное – утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
4: Ну а кто это здесь такие, дорогие друзья? Это русские перцы на русском радио. Главное на главном здесь для вашего хорошего настроения. Второй час в компании Полины Жуковой и Антона Юрьева. Люди, давайте пододвигайтесь поближе, будем обниматься.
5: Доброе утро. Ой, сейчас я, можно сказать, на исповедь схожу.
4: Да ты что, правда?
5: Потому что хочу признаться в том, что, наверное, каждая женщина рано или поздно испытывает тут какой-то некий творческий кризис в вопросе, что приготовить на ужин.
4: Да.
5: И я вот в их числе. И вот поиск вдохновения и нового рецепта увенчался у меня провалом. Я, значит, хотела поджарить рисовую бумагу, чтобы она превратилась в форму ракушки, и туда положить сверху салат. Это так. Очень красивая подача, я увидела. У меня, значит, что? Все сгорело, и вместо чего-то красивого получилось что-то черное, горелое. И вместо ужина что? Была уборка и проветривание квартиры. Вот такая какая-то, вот я не знаю, что случилось, ошибка нелепая буквально, пережарила, как-то неправильно технологию выбрала, и все, ужин накрылся медным тазом.
4: Нормально тебе, вот, здравствуй, милый муженек, вот да. На ужин уголек.
5: Да, вот именно так.
4: Ну, нормально. Уголь активировала, нет, все хорошо?
5: Не стала пробовать.
4: Ну и не надо.
5: Я хочу спросить у наших слушателей, не только у женщин, но и у мужчин, и у других тоже людей.
4: Прости, пожалуйста. Я так ощущаю, что мы на секунду переместили в Европу. У мужчин, у женщин и у других людей спросить хочешь. Ну, спрашивай.
5: У всех хочу спросить, независимо от возраста, какая была самая нелепая ошибка, которую вы совершили на кухне.
4: Ой, сейчас какая-то бабулька, которая жарит блинчики, да, или оладушки, вот такие пористые, хорошие, да, она говорит, в смысле, у меня ошибок не было никогда.
5: Ну, неужели никогда не было? Ну, вот правда.
4: Были, конечно, у всех. Ну, слушай, ну, я тоже кое-что сжег там на кухне.
5: Ну, вот, и ты расскажи нам, пожалуйста, потом.
4: Да.
5: Да, а пока вот пишите вашу историю в наших социальных сетях. Там есть пост под ним, пожалуйста.
4: Еще есть тем мессенджеры. Номер телефона скрытный, есть только у Полинки.
5: Есть у меня и у вас. Теперь будет 8-916-003-105-7.
4: Мы очень-очень ждем. Давайте!
1: На русском радио.

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ну, что у вас там подгорает?
2: Да подгорает. Вот Андрюхе из города Барнаул написал нам сообщение. Самая нелепая моя ошибка, это когда я нахожу в интернете видюшку на тему рецепта за 5 минут для тех, кому лень готовить.
1: Да-да-да.
2: По итогу ты готовишь это минут 20. Результат не совпадает с ожиданием, и посуды приходится мыть больше, чем обычно. И вот после нескольких таких попыток я перестала доверять этим роликам с быстрыми рецептами.
1: Угу. Ну, слушай, эти быстрые рецепты, ты знаешь, иногда вот с ингредиентами что-нибудь перепутаешь, да, и не то, что и вид не тот, так еще и вкус не тот, вот.
2: Все не то.
1: Вообще, все не то,
2: все не так.
1: Вот, но приятного аппетита.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
3: Многие смоляне испытывают проблемы с появлением комаров весной. Те, кто не успел установить москитную сетку «Вега Авангард», вынуждены бороться с комарами уже внутри квартиры. Хватит их терпеть. Закажите москитную сетку из широкого ассортимента «Вега Авангард» и защитите себя и близких от мелких вредителей.
4: Мы сделали то, чего никто не ожидал. Керамическая плитка по 250 рублей за квадратный метр. Где-где? В МБ-керамике! МБ-керамика. ТЦ Премиум Холл, Красницкое шоссе 10А и Академия ремонта, улица Бабушкина, 4.
5: МБ-керамика!
6: В честь Дня Победы Гражданстрой объявляет скидки до 18% на квартиры в Новом Смоленске. Кирпичный дом, индивидуальное отопление, разнообразие.

0: Для планировок. Купите квартиру с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Предложение ограничено. Телефон 55 55 55 55. Сайт гражданстрой.рф. Застройщик ООО «СЗ Гражданстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: На лесоторговой базе купишь все для

0: 8-927-03-30. Лесоторговая база. Переулок Карачевский, 6А.
1: Головные боли, проблемы с сердцем и сосудами. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. 633-999. Сайт centr-balkon.ru.
5: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается «Нитроцирк». Парковка «Магнит Экстра». Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
6: Напис. Дом мебели на Индустриальной. Выбор просто нереальный.
7: Весна на двор, значит, ставим забор. По выгодным ценам с профкровлей. Только до 15 мая цветной профлист для забора по 740 рублей за двухметровый лист. Все в наличии на складе. Профкровля. Подробности по телефону в Смоленске 700-600. 700-600.
8: Хватит планировать, пора ехать. Твой идеальный отпуск начинается с автобусного тура от агентства «Лазурный берег». Выбирай свой маршрут. Солнечный Геленджик, уютная Кабардинка, Лазаревская или Адлер. А может ли легендарный Крым или сказочная Абхазия? Комфортабельные автобусы, проверенные отели и никакой суеты с билетами. Проезд и проживание уже включены. Только ты, море и лазурный берег. Звони 65 65 86.
9: Один раз я очень устал. И теперь не могу отдохнуть обратно.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.
11: Русское радио.

0: Да, говорим мы сегодня про нелепые ошибки, которые вы на кухне там у себя совершали. Угу. Наталька написала, она решила испечь пирог по новому рецепту. В списке ингредиентов было 2 столовые ложки разрыхлителя. Да. Ага. Я не глядя взяла банку с надписью, значит, разрыхлитель, и щедро
1: всыпала. Разрыхлила.
0: Через 5 минут кухня наполнилась пеной, как в аквапарке. Оказалось, это был стиральный порошок. Я не понимаю, что стиральный порошок делает в этой банке.
1: Офигенные блинчики получились бы.
0: И на кухне еще что. Ужас. Наталька, это страшно. Очень страшная история вот этого косяка.
1: Да, зато, как ты знаешь, страшная история косяка. Это наше утреннее. Утренний спектакль.
0: Да.
1: Слушай, ну блинчики вкусные, пористые получились. Мне понравится.
0: Ты такое пробовал?
1: Не-не-не, ну для красоты. Ты же знаешь, когда в рекламе берут, например, блинчики, поливают машинным маслом.
0: Серьезно?
1: Да, для густоты процесса.
0: Сейчас просто, я не знаю, разрушил всю мою жизнь.
1: Извините,
0: я думала, это все по-настоящему, а это нет.
1: Я разрушил твои...
0: Я всегда смотрела на эти блинчики и думала, боже мой, кто-то же так шедеврально умеет готовить.
1: Ну ты же нормально, ну ты же знаешь, что, вот, к примеру, блинчики, которые в столовой там, да, у нас в нашем ресторанчике.
0: Они тоже с машинным маслом.
1: И вот те, которые в рекламе, это, ну, совершенно разные блинчики. Хотя у нас вкуснее.
0: Да?
1: Да, но там красивее.
0: Ну ладно.
2: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва, ОГРН, 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
6: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора.

0: собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
3: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальные выгоды действуют при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: Умный ритейл. Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки. Уточните в мобильном приложении самокат. 6+.
7: На фотографиях я выгляжу гораздо моложе. Особенно на школьных. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Сегодня в эфире Антон и Полина. Дуэт вместо трио. Неотразимы. Рус

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ну что ж, дорогие друзья, прямо сейчас мы разложили здесь, значит, бытовую плитку. Вот, разложили здесь ингредиенты разные, которые не подходят по консистенции друг другу вообще никак. Вот, для того, чтобы что-то приготовить, естественно, с кем мы советуемся, Полина?
2: С главным кулинаром русского радио.
1: Ты можешь пафосно это объявить нормально?
2: Главный кулинар русского радио Иван Соловьев на связи.
3: Я только после такого представления появляюсь.
1: Да, хорошо.
2: Прости, пожалуйста.
1: Аплодисменты, красная дорожка.
2: Так, аплодисменты тоже есть. Ваня, здравствуй, доброе утро тебе.
1: Доброе утро, дорогой.
3: Доброе.
2: Ну, рассказывай, у тебя были нелепые ошибки на кухне-то вообще?
3: Ой, слушайте, я хочу вспомнить самую свою первую такую нелепую ошибку. Это было, наверное, лет, может быть, 8 назад, давно. Помните, тогда появился новомодный маринад для шашлыка, было мясо в киви мариновать.
1: Да, было такое, да.
3: Вот, я тоже, значит, поддался этому модному веянию, такой купил хорошее мясо на рынке, прям такое сочненькое, жирненькое, купил киви. Ну, и до конца-то не вник в этот вопрос, ну, думаю, ну, киви, размять в пюре, да мясо замариновать. Вот, замариновал, ну, естественно, я подумал, чем дольше оно находится в маринаде, тем будет вкуснее, и оставил это все на ночь. Uh-huh. А в киви-то маринует максимум 2 часа, не больше.
1: Потому
3: что мясо превращается вот в такую, знаешь, в вату. Ну, я такой на следующий день достаю кастрюлю, иду к мангалу, открываю, а у меня там тушенка, просто тушенка.
2: С киви.
1: Нормально.
3: Понимаете? Но родился новый рецепт. Не выбрасывать же. Ну. Я достал казан и в казане приготовил с картошечкой вот это вот размягшее мясо с лучком, с морковкой. Получилась такая вкусная похлебка.
1: Ну,
3: со вкусом
1: прекрасно.
3: Киви.
2: Ты добавил этот рецепт в свой сборник?
3: Да, добавил, конечно.
2: Ух ты, то есть все-таки рекомендуешь.
1: Да.
3: Только название не знаю. Тушеное мясо в киви, что ли.
2: Интересно. Экзотично.
3: А ведь есть же вот это мясо с черносливом. Мясо с киви.
1: Есть, это очень вкусно, кстати.
2: Я люблю с ананасом.
1: Да?
2: Да.
3: Или с ананасом.
1: А я один люблю.
2: Понятно.
1: Мне нравится. Ну, слушай, название же нужно какое-то. К примеру, Ваня, тушь! Вот, все. Красиво было.
3: Ну, или пусть так. Красиво, да.
1: Слушай, ну, на самом деле, я теперь понял только одно. И многомиллиардная армия слушателей, что и на солнце бывают пятна. Ванька тоже ошибался,
3: да.
1: Понимаете?
3: Да. Я обычный человек,
1: а мы только учусь. Вот так вот. Ванечка, спасибо тебе огромное, мы тебе желаем отличного дня, хорошего настроения.
3: Спасибо.
1: И, естественно, вечерком увидимся.
2: Пока, вот.
1: Пока.
0: Русские перцы. На русском радио.

0: Маяком радио.
1: Ну.
2: Ну.
1: Ну.
2: Ну.
1: Ну, ну, ну, ну, ну.
2: Ну, ну, ну.
1: Ну, ну, ну, ну. Ну, ну, ну, ну.
2: Нет, там давай уже петь не будем сегодня уже.
1: Хорошо, не будем, уже попели,
2: да. Давай лучше вопросы позадаем.
1: Да, и ответы пополучаем.
2: Да, только какие-нибудь такие неправильные, ну, логичные.
1: Да, и денежки подготовим вот так вот. Ты пятерочку, я пятерочку. И такой десяточка.
2: Договор.
1: А что это такое?
2: Игра.
1: Против.
2: Правил.
1: Ну, так номер.
2: С удовольствием 8.
1: 900 495 552 86 60.
2: Это Антоха уже играет с вами. Короче говоря, записывайте 8 495 995 105 7. Игра против правил.
1: Вперед!
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
4: От Вернер?
3: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
4: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
3: Чижик. 100% гарантия качества.
5: Чижик. Подробности на сайте чижик.клаб.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте, на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
9: ВГЛПД, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация о организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
10: Звук – это музыкальный сервис.

0: нас Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: «АЗС-Татнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
3: Кофе хотите?
2: Это намек?
3: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
2: Нет кофе, нет бонусов?
3: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на «АЗС-Татнефть» и получайте дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть АЗС Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Зева Земма Делюкс в ассортименте трехслойная 8 штук 204 рубля с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Дают – бери. Не дают – отбери. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Люди дорогие, что может быть лучше, чем деньги перед летом-то, а? Подкопить и как отпуск. Значит, Наташа до нас дозвонилась из города Старая Русса. Наташенька, здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Так. А вы собираетесь в отпуск?
3: Конечно, летом святое дело.
2: А
1: куда, интересно, скажите, пожалуйста?
3: А как муж решит?
1: Вот это правильно, это
2: вот
1: правильно.
2: Так вот. А муж сейчас где, не рядышком случайно?
1: В отпуске.
3: Нет, не рядышком, в другом городе.
2: Передаем ему привет.
1: Огромный причем, да. Не, на самом деле, пока все, значит, из Ленинградской области, там, значит, Псковской, где все собираются в Старую Руссу на отдых, понимаешь?
2: Да.
1: А Наташенька оттуда уезжает. Нормально.
2: Правильно.
1: Нормально. Значит,
2: нет.
1: Сейчас будем копить на отпуск экстремально быстро, Наташа. Значит, игра против правил отличается тем, что здесь можно балагурить и давать совершенно неправильные, но логичные ответы на вопросы, которые вам задам я. Вот такой вот я серьезный сейчас буду.
2: Очень серьезный. И за один такой неверный ответ, но логичный, вы, дорогая наша Наталья, получите 1000 рублей. В 20 секунд сейчас нужно уложиться, 5000 заработать, а там уже и на горизонте не только отпуск, но и супер игра. Окей? Хорошо? Ну
3: да,
2: все,
3: понимаю.
2: Давайте, Наталья.
1: Тогда вперед, поехали. Сколько педалей в машине на механической коробке передач?
3: 5.
1: Какая у меня фамилия?
3: Иванов.
1: Что жарят на шампурах на мангале?
3: Яйца.
1: На каком уроке детей учат считать и умножать?
3: На русском.
1: Дерево с черно-белым стволом.
2: Тополь. Слушайте,
1: да,
2: тополь. Мы до конца, и вы заработали, дорогая,
1: 5000 рублей.
2: Ну и сейчас мы обязаны задать вам этот вопрос.
1: Давай,
2: обычно у нас
1: немножко.
2: Морозов это делает, начинает.
1: Да,
2: вот
1: но дьявол
2: вот.
1: В отпуске.
2: Ну вот, да. Ну что, дорогая Наталья, готовы ли вы с нами сыграть в суперигру, где у вас будет возможность выиграть 10 тысяч рублей, либо проиграть все?
1: Вообще все.
3: А кто не рискует, тот не пьет шампанского.
2: Да вы что такое говорите?
1: У меня такое ощущение, что сейчас здесь какая-то есть видеокамера, нас раскусили. Мы не пьем шампанское утром, все нормально, все хорошо. Откуда вы знаете? Ну, давайте тогда, мы желаем вам удачи, дорогая моя. Как называется второй по счету палец?
3: Мизинец.
1: Что надевают на ноги перед обувью?
3: Перчатки.
1: Париж, столица какой страны?
3: России.
1: Какой завтра день недели?
3: Понедельник.
1: Что вешают на стену для красоты?
3: Медаль.
1: Нормально, нормально, нормально. Единственное, у меня вот к третьему вопросу есть претензия.
2: Какая еще?
1: А, вот этот Париж, столица какой страны? А, Наташа сказала, что Россия.
2: Но это же игра.
1: Ну что, она в будущее глядит, что ли? Что это такое?
2: Не-не-не-не-не. Москву нам не отдадим.
1: Нет. У нас будет энное количество столиц, однозначно.
2: Наталья, ну что, 10 тысяч рублей!
1: Да!
2: Ваши! Вот это да, вот это на отпуск подкопили. Так подкопили.
1: Однозначно. 10 тысяч рублей мы с радостью отправляем в Старую Руссу. Прямо-таки вам. Вот, и однозначно вас обнимаем. Вот теперь хорошего отпуска вам точно.
2: Пока-пока.
1: Пока-пока.
0: Игра против правил на русском радио.
4: Спонсор часа ООО «Леовит Нутрио». Кисель желудочно-нейтральный от «Леовит». Специализированный пищевой продукт диетического профилактического питания при воспалительных заболеваниях желудка. Кисель «Леовит» для желудка – суперхит. Не является лекарственным средством.
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском. Весна. Пора на природу. Свежий воздух и, конечно, долгожданный шашлычок из свинины или курицы. Ребрышки и колбаски на гриле от компании «Романишин». Не надо выбирать мясо и думать о маринаде. За вас это сделает компания «Романишин». Вам остается только наслаждаться сочным, ароматным и по-настоящему вкусным шашлыком. «Романишин» желает вам приятного отдыха в компании друзей и близких.
5: Уже выбираешь новый купальник? А готова ли ты к сезону бикини? Современный

0: 46 00.
1: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Пьер Карден. Магазин мужской одежды Пьер Карден. ТРЦ Макси. Сезонная распродажа. Скидка 50% на все. Одежда для мужчин, принимающих решения и любящих высочайшее качество. Пьер Карден. Скидка 50% на все. ТРЦ Макси.
3: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый Бастион. Компания Бастион. Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40 44 19. Bastiondor.ru.
4: За свою жизнь я многое повидала. Мороз испытывал на прочность, солнце на выцветание, дожди на влагостойкость. Но я не сдалась. Я выдержала все, что подготовила мне природа. Я брусчатка «Монолит». И я здесь надолго, без скидок на погоду. Гарантия 10 лет. Если брусчатка, то «Монолит». 400-400.
5: Вин-код. Запчасти для всех иномарок. Вин-код. Оригиналы и проверенные аналоги. Вин-код. Даже для китайских авто. Вин-код. Ждем на Петра Алексеева 3Б. Вин-код. Звони 69-99-92. Вин-код. Просто скажи «Вин», и мы найдем все.
6: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9 тысяч рублей, а полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания «Дорс». Телефон 40 40 67. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте.
7: В роще дивной Соловьиной мы строим наш микрорайон и дарим умную колонку тому, кто хочет умный дом. Специализированный застройщик «Ваш дом». Подробности по телефону 400-100. Все строят дома, а мы строим микрорайоны. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Спешите в гипермаркет низких цен «Маяк» за невероятными предложениями. Майонез «Ряба Провансаль» 1000 граммов за 155,90. Грибы-шампиньоны 1 килограмм за 259,90. Форель «Радужное мороженое» за 837,90. Откройте для себя мир выгодных покупок, где качество встречается с доступностью. Ждем вас по адресу Красненское шоссе, 29.
9: Провалы в памяти только сначала пугают. Потом о них забываешь.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

предложили доплачивать врачам за навыки работы с искусственным интеллектом. Авторы инициативы заявили ТАСС, что знание технологий повышает квалификацию и производительность труда медицинских работников. Хотят, чтобы правительство разработало нормативы для введения специальных доплат. По мнению депутатов, средства, сэкономленные от внедрения нейросетей в здравоохранение и образование, можно направлять на повышение зарплаты специалистов.

Оставил Фабио Челестини. В нынешнем сезоне ЦСКА и «Спартак» проведут третий матч. До этого команды обменялись победами. Ну а завтра пройдет ответный финал пути РПЛ между Краснодаром и московским «Динамо». Первая игра завершилась в ничью.

0: вы совершили на кухне?
1: Сколько их было, не перечислить. Сколько ремонтов прошло, дорогие. У кого взрывалась сгущенка, скажите мне честно?
0: У многих.
1: У многих, однозначно. Кто выпендривался при изготовлении блинчиков, да, и подкидывал их так, что они приземлялись не туда, куда надо. Ой, кто оставлял холодильник открытым, приходил, а у тебя дома половодье, понимаешь? Ну, что ты будешь делать? Кто пельмешки не мог отодрать от морозилки?
0: Ой, а вот давайте все и узнаем, кто это делал, кто это был. Пишите, пожалуйста, ваши истории в наших социальных сетях. Там есть пост под ним, пожалуйста.
1: Есть еще мессенджер. Вот, есть номер телефона, по которому необходимо написать. Можно позвонить, дозвониться. Можно что-нибудь написать там напротив на заборе. Как всегда, мы все это прочтем. Задолбались закрашивать, конечно. Вот, типа, Полина, мы тебя любим. Дима, ты лучший. Вот, а закрашиваю каждый день, понимаете? Потому что, ну, все-таки есть комитет
0: по благоустройству. Номер,
1: номер. Номер? Не скажу.
0: Почему?
1: Потому что...
0: А я скажу. 8-916-003-105-7. Пишите
1: эх,
0: нам.
1: Все для людей.
2: На русском радио.

0: Что там?
1: Ну, на самом деле, в топчике ошибок на кухне, это, конечно, классика. Перепутать сахар с солью и наоборот. Но бывают и необычные. Вот, например, Лёлик говорит, она готовила торт, дошла до этапа добавить ванилин, потянулась, значит, к баночке, добавила щепоточку, перемешала, посмотрела, вкус какой-то странный. А этот не ванилин, а соль тоже. Вот видите?
0: Нормально.
1: Ну, в общем, торт стал солено-сладким. Ну, ничего страшного, такой десерт действительно для смелых людей. А Жека нам пишет, утром опаздывал на работу, решил быстро поджарить тост, положил хлеб в тостер, нажал рычаг, а он не поднимается. В панике, значит, дергаю за хлеб, вырываю тостер из розетки вместе с куском стены.
0: Ой.
1: Тост так и остался внутри, завтрак отменился. Я так понимаю, что у Жеки в этот же самый момент замаячил на горизонте ремонт на кухне.
0: Да, и по этому поводу тост. Ну, как говорится, за ремонт. Дрель нам в помощь.
2: Русские перцы. Русские перцы на

0: лета. Огромный выбор автомобилей с пробегом на любой вкус и кошелек.
1: Избавьтесь от лишнего веса и целлюлита. Получите стройное и подтянутое тело. Революционные технологии в похудении, проверенные методики и настоящие профессионалы ждут вас в Галатее. Медико-косметологический центр Галатея. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Общепит Гипер.
3: Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
4: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
3: Одноразовая посуда, упаковка, хозтовары, стеллажи.

0: и настроением в торговый центр «Славянский». «Славянский» – ваш праздник начинается здесь.
1: Отделка новой квартиры или полный ремонт старой? Все сделаем за вас. От подбора материалов до выполнения работ любой сложности. Телефон в Смоленске 26 86 90. Гарантируем соблюдение сроков и высокое качество отделки. Ваш комфорт – наша забота. Звоните прямо сейчас. 26 86 90.
2: По какому принципу вы выбираете дверь?
3: Дизайн.
4: Качество. Цена.
5: Производитель. Интуиция.
6: Я вижу и сразу чувствую – это мои двери.
7: Оптима двери – ваши двери. Самый большой выбор дверей в наличии.
8: Двери от 3 500 рублей.
9: Межкомнатные и входные. Эконом и элитные. Двери, где каждый найдет свою. Оптима двери. Шевченко 101А. Телефон 24 43 43.
10: Частный дом. Какая прекрасная мечта. Возле хвойного леса, вблизи реки Днепр. Все это есть в деревне Боровая. Дома с необычной архитектурой и полным благоустройством, центральными коммуникациями и гарантией, с собственной сервисной компанией. От 11 миллионов рублей напрямую от застройщика Small Construction. 51 11 11. ООО «Small Construction».
11: Клиники «Надежда» на 25 сентября. Опытные пластические хирурги из Москвы. Фролов Евгений, Дергам Юсов, Клюкинов Виктор проводят коррекцию возрастных изменений лица и тела, а именно лифтинг лица и шеи, бодилифтинг, изменение размера и формы носа, подтяжка бедер и плеч, эндопротезирование скул, ягодиц и голени. Ждем вас в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Мам, па! Не знаю, чем вы так понравились нашей училке, но она

0: кухонные косяки или ваши самые нелепые ошибки, которые вы совершали на кухне, пишет нам Леночка. Решила, значит, сварить гречку на глазок. Насыпала крупу в кастрюлю, залила водой. Ну, все делала на глазок. Оказалось, в пропорции 1:5. Через 5 минут вся вода выкипела, а гречка прилипла к стенкам так, что пришлось отмачивать кастрюлю полдня. Зато теперь я точно знаю, что на глазок это не метод. Я сразу вспоминаю вот эти смешные прикольные видосики, которые тоже есть в социальных сетях, где муж начинает готовить, и ему жена рецепт пишет. Ну, насыпь соль на глазок, и он там, на глаз, и он себе сыпет соль ужас, на глаз. Ужас. Там. И, короче говоря, вот такие всякие разные советы, которые...
1: Сама себе на темечко насыпь сразу. Нет, на самом деле, что касается гречки, нужно замачивать кастрюльку сразу. Это точно.
0: Это вообще-то
1: классика. Вот, иначе потом просто это невозможно что-либо сделать.
0: И также с тарелкой, где только что поел гречку.
1: Да. Ну, вот я сегодня, например, нет, не сегодня, вчера я 2 ложечки соли положил себе в кофе утренний.
0: Ты так не выспался? Или это новый рецепт какой-то?
1: Нет, Антон не высыпается, высыпается только соль, но не туда, куда нужно. Это, конечно, отвратительно было. Но
0: ты допил?
1: Нет, ни в коем случае. Ты что?
0: Конечно. Поэтому что ты такой грустный был 2 дня назад?
1: Да, вот но соли в организме во мне много теперь.
2: Русские перцы! Русские перцы на русском радио. Реклама на русском. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».

0: Ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
1: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер «Cherry Tiggo 9» с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан «Ariza 8» с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
5: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
6: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
7: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
8: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
9: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
11: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». И вы слушаете нашу новую песню «Малахит» на русском.
0: Русское радио.

0: и перцы на русском радио.
1: Дорогие друзья, кто из нас не совершал ошибки? Вот, практически 99% нашей аудитории. Но если вы хотите все-таки порадовать свою вторую половинку и сделать романтический ужин, пожалуйста, не смотрите рецепты за 5 минут. И, конечно же, обратитесь к профессионалам. К кому? К маме. Вот, пусть она и приготовит, в принципе, так будет проще.
2: Ну, ты заговорил про ужин, да?
1: Да.
2: Вот тут Иринка написала историю свою. Они переехали с парнем от родителей, и вот он, долгожданный ужин вдвоем. Угу. Решили пожарить курицу. Все шло по плану, и тут мой дорогой мне человек говорит: «Мне кажется, надо подлить воды». «Ну, сказано, сделано», — пишет Иринка. Полыхнуло так, что тушили скатерть, шторы. Курица сгорела, а романтик закончился диким смехом и отмыванием квартиры.
1: Слушайте, ребятушки, есть же еще, к примеру, пачка меню ресторанов быстрой доставки.
2: Ну, подожди, ну хочется самим. Хочется порадовать.
1: Ну,
2: хочется экспериментов, в конце концов.
1: А самим же можно разогреть. Вот, понимаете?
2: Нет, так неинтересно.
1: Да?
2: Ну, конечно. Своими руками, с щепоточкой своей любви, Антош. Ты что, забыл классику,
1: да,
2: а?
1: И так,
2: перечитай, пожалуйста.
1: Перечитаю. Перечитайте мою новую книгу «100 рецептов яичницы».
0: Русские перцы на русском радио.

0: и на газ. Ну, я и закинула, и на газ. Ну, а про воду-то мне никто ничего не говорил.
1: Да ладно?
0: Горело знатно! Катюха!
1: Нет, ну, можно было быстренько спасти, взять туда чуть-чуть подсолнечного масла. И это... Жареные пельмешки, кстати, гораздо вкуснее, чем вареные.
0: А я не люблю как-то, знаешь.
1: Слушай, а я недавно взял вот эту аэрогриль, да? И как-то я туда пельмешки так раз закидываю.
0: Замороженные?
1: Ну, да, замороженные. А потом еще маслицем... специй, а потом еще в финале в самом, да, угу. Чуть-чуть сырочка вот так вот, чуть-чуть оттертого.
0: Вот ты про сырочек вспомнила, а тут Наталья вспомнила про свою историю. Она кондитер, готовила карамели. В конце, значит, там добавляется сливочное масло. В морозильнике лежало масло. Я достала, добавила. Карамель стала странной консистенции. Дочь попробовала масло, а это оказался натертый сыр. Ну, в общем, так я и поняла, что пора в отпуск. Но было, кстати говоря, вкусно.
1: Ну, карамель с сыром, смешение вкусов. Давайте ждем ваши истории про арбуз с чесночком и дальше уже.
0: А еще про макароны от Владислава. Когда-то в школьном возрасте видел, как мама варила макароны и промывала их через дуршлаг. Ага. Пришел домой Владислав, пораньше, чем родители. Да. Решил сварить себе ужин. Достал из пачки макароны и стал их промывать в дуршлаге.
1: До того, как сварить. Ага.
0: Он думал, что под водой в дуршлаге макароны варятся.
1: Нет,
0: в этот
1: они
0: момент.
1: Разбухают просто такие. Вы что, вы взбухаете-то? Нормально. Макарошки.
0: Ну, не знал.
1: Это супер альденто получается.
0: Он не знал, что нужно сначала проварить, хоть чуть-чуть, а потом уже сполоснуть.
1: Тренируйтесь на ракушках сначала.
2: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получаете деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
6: «Пятерочка» выручает!
5: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
7: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением «Яндекс.Пэй».
5: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс.Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах «Яндекса». Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничение. 0+.
8: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинально.

0: посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
1: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров. 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Если бы у меня был миллион, на что бы я его потратил? А почему тратить? Почему сразу тратить? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: в рецепте, говорит, было 200 грамм масла. И мой детский мозг решил, ну, это как раз стакан подсолнечного масла. А потом оказалось, что я и яйца забыла положить. Видимо, очень торопилась порадовать своих родителей. Ну, мы с мамой этот шедевр есть не могли, а вот папа нахваливал и ел по кусочку 3 дня.
1: Нет, ну подождите, но это же главное же желание, понимаете?
0: Я согласна с тобой.
1: Главное
0: абсолютно.
1: Желание. Что, вы никогда не ели, что ли, это самое замок из песка, извините? Вы
0: ели.
1: Ну, в песочнице.
0: Еще с листиками.
1: Листики это десерт, это чаепитие, конечно.
0: Ой-ой-ой, как
1: вообще-то,
0: вкусно.
1: В мое время листиками оплачивали, знаете ли. Счет, пожалуйста, вот и все.
0: А в мое время еще и украшали. Украшательством занимались, да.
1: Слушай, ну я тебе хочу сказать, что у меня папоротник до сих пор ассоциируется со 100 рублями.
0: Богатый ты человек, Антош.
1: Да,
0: столько этого
1: листиков
0: папоротника.
1: Было, что ты!
0: Ну давай тогда, пойдем, может соберем еще, нарвем листочков.
1: Давай, нет, слушай, давай все-таки картой оплатим, потому что в тот ресторан нас уже не пускают.
0: А сейчас можно карты нормально проходит?
1: Проходит,
0: или
1: да.
0: Листиками
1: все
0: все-таки?
1: Проходит, Полин, и эфир пройдет однозначно. Вот сейчас он и заканчивается. Мы вам желаем отличного дня, шикарного настроения. Ребятушки, лето скоро, весной наслаждаемся и готовимся к великому празднику 9 мая. Вот, здесь Полина Жукова, меня Антон Юрий зовут. Мы обнимаем вас, до завтра.
0: До

0: Реклама на русском.
1: Народ жив, пока помнит свою историю. 9 мая – День Великой Победы. Фейерверки «Дядя Гриша». С 1 по 9 мая скидка 20%. Спасибо бабушке и деду. Отметим залпами победу. Фейерверки «Дядя Гриша». С салютами чтим ветеранов.
2: Хотите сохранить молодость и красоту? Вам поможет Галатея. Одни из лучших в мире методик омоложения лица и тела. Только сертифицированные и безопасные препараты. Самые современные лазерные технологии. Работа высококлассных специалистов и ошеломляющий результат. Медико-косметологический центр Галатея.
3: Николаева 6, Тенишева 10. Телефон 646-300.
4: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Весенняя акция до конца мая от застройщика «Никольские ворота 2000». При покупке любой квартиры в ЖК «Академический» подарок на выбор. Для мамы – машинка или стиральная, или сушильная, или посудомоечная. Для папы – телевизор.
6: А для меня – электросамокат.
5: Застройщик ООО «СЗ «Никольские ворота 2000». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон отдела продаж 32-54-06.
7: Варикозные расширение вен, склеротерапия, мини-флебэктомия, прием сосудистого хирурга в медицинском центре «Надежда». Урицкого 15Б, 62, 39, 39. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
8: Дом мебели на Индустриальной. Выбор просто нереальный.
9: Пьер Карден. Магазин мужской одежды Пьер Карден. ТРЦ Макси. Сезонная распродажа. Скидка 50% на все. Одежда для мужчин, принимающих решения и любящих высочайшее качество. Пьер Карден. Скидка 50% на все. ТРЦ Макси.
10: Загородный клуб «Вилла Ива». Панорамные номера и домики на берегу Яузы. Бани и чаны. Гриль-зоны, открытый бассейн и водные прогулки. «Вилла Ива». Смоленская область. Гагаринский район. Деревня Власьево. «Вилла Ива». Ваш идеальный отдых. Ведем набор горничных, помощников по хозяйству и администраторов. 8-960-586-6009.
11: Тучи – это недовольные жизнью облака.
12: Телефон рекламной службы русского радио в Смоленске. 38-85-95.

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Россиянам с сентября разрешат сохранять номер телефона при переезде в другой регион. Согласно постановлению правительства, в этом случае абоненту необходимо обратиться к оператору связи. Подать заявление можно лично или дистанционно, например, через сайт компании или портал госуслуг. Сейчас, сохраняя номер телефона при переезде в другой регион, абонент продолжает пользоваться прежним тарифным планом, что повышает стоимость звонков. Минтранс предложил расширить бесплатную парковку для многодетных семей. В ведомстве заявили РИА Новости, что в правилах пропишут возможность не оплачивать стоянку за два транспортных средства. Это если в семье воспитываются четверо и более детей. Сейчас бесплатная парковка разрешена только для одного автомобиля. Предполагается, что нововведение вступит в силу предстоящим летом, однако окончательное решение будут принимать регионы. Число пострадавших от укусов клещей с начала сезона превысило 25 тысяч. В Роспотребнадзоре заявили, что чаще всего к медикам обращаются жители Челябинской, Иркутской, Ленинградской, Московской, Ростовской областей. При этом эпидситуация по инфекциям, которые передаются клещами, остается стабильной. Ведомстве напомнили, что самая эффективная мера защиты от клещевого вирусного энцефалита – это вакцинация. В нынешнем году прививки сделали почти 2 миллиона граждан. Две трети студентов узнали о Великой Отечественной войне в школе, 47% из книг, документальных фильмов и музеев, почти 40% из

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом. Где-то улица...

есть наши русские утренние перцы. Ну, потому что, не знаю, как вы, я уже даже сначала прием включаю, потом делаю себе, например, кофе, чай, потому что это больше, чем просто приятная добрая привычка. Так что да, утро мы с вами, запал утренний, точнее, мы получили. Дальше все в наших руках. Есть настроение, желание двигаться вперед, к праздникам, к лету, если хотите. Ну и, конечно, есть любимые песни, с которыми будет точно хорошо. У микрофона Макс Орлов, большущий привет, и мы продолжаем.

0: Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
4: «Звук» — это музыкальный сервис.

0: 0, город Москва.
1: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
2: От Вернер?
1: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
2: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
1: Чижик. 100% гарантия качества.
3: Чижик.
4: Подробности на сайте чижик.клаб.
5: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
6: Квартиру сниму на суточно.ру.
7: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплаты покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калинина.
10: Заливаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
11: Кисель Леавит желудок поблагодарит.
12: Не является лекарственным средством.
13: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
14: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
15: Это история нашей семьи.
14: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
16: Нашел статью «Как бороться с ленью». Не дочитал. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Друзья, всем привет! Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка раствориться.
1: Что там шепчут они вечно? Вот поди, разбери. Это новинка, кстати, мод на русском радио «Намек на нас» называется песня. Но если вы таки расслышали, раскопали какой-то смысл, схожий с вашей какой-то жизненной ситуацией, ну, значит, вы большой-большой молодец. Собственно, для этого и сочиняется, придумывается, творится история музыкальная, потому что в каждой песне точно каждый находит что-то свое. У микрофона Макс Орлов, это я. Большой привет каждому, кто здесь, кто на волне. 6 мая сегодня, майский продолжается. У тех, кто заранее все это дело продумал, уехал для того, чтобы полноценно отдохнуть, что уж там, почти полмесяца получается. Если же нет, тогда мы с вами, и поверьте, это время пролетит заметно и продуктивно. Далее группа «Фабрика» для вас на русском.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама на русском.
2: Невероятные новости для родителей и их детей. Уникальный подход к образованию. Частная школа с изучением IT и английского языка. Здесь получают доступ к знаниям и прогрессивным технологиям. Объявлен набор с 1 по 9 классы. 26-82-28. 26-82-28. Ищите в сети интернет Top IT School Смоленск.
3: Дом мебели и дом мебели солнечной на Индустриальной 2. 30 тысяч квадратных метров и просто нереальный выбор мебели. А еще люстры, двери, обои, сантехника и плитка. Приезжайте в дом мебели. И искать в других местах просто не придется.
4: Дом мебели на Индустриальной. Выбор просто нереальный.
5: Пьер Карден. Магазин мужской одежды Пьер Карден. ТРЦ Макси. Сезонная распродажа. Скидка 50% на все. Одежда для мужчин, принимающих решения и любящих высочайшее качество. Пьер Карден. Скидка 50% на все. ТРЦ Макси.
6: Приятнее платить, когда есть что получить. Каждый понедельник в мае 2026 года кэшбэк 25% на все сыры и даже на желтые ценники. Выгода рядом.
7: Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты «Народная».
8: По какому принципу вы выбираете дверь?
9: Дизайн. Качество.
10: Цена. Производитель. Интуиция. Я вижу и сразу чувствую. Это мои двери.
11: Оптима двери. Ваши двери. Самый большой выбор дверей в наличии.
12: Двери от 3500 рублей.
13: Межкомнатные и входные. Эконом и элитные. Двери, где каждый найдет свою. Оптима двери. Шевченко 101А. Телефон 24-43-43.
14: В медицинском центре «Надежда» гистероскопию и оперативное вмешательство в полости матки выполняют врачи-гинекологи высшей категории на немецком оборудовании, что позволит вам решить свои самые сложные проблемы, связанные с женским здоровьем. Урицкого, 15Б.
15: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
16: Отделка новой квартиры или полный ремонт старой? Все сделаем за вас! От подбора материалов до выполнения работ любой сложности. Телефон в Смоленске 26 86 90. Гарантируем соблюдение сроков и высокое качество отделки. Ваш комфорт – наша забота. Звоните прямо сейчас 26 86 90.
17: Спешите в гипермаркет низких цен «Маяк» за невероятными предложениями. Майонез «Ряба Провансаль» 1000 граммов за 155,90. Грибы-шампиньоны 1 килограмм за 259,90. Форель «Радужное мороженое» за 837,90. Откройте для себя мир выгодных покупок, где качество встречается с доступностью. Ждем вас по адресу Красненское шоссе, 29.
18: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
19: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
18: Машина в подземной парковке.
19: А рядом школа, садик, парк.
20: Встречайте жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
21: Ну, что сказать про ваш характер? Вы не утонете нигде!
22: Телефон рекламной службы русского радио в Смоленске 38 85 95.

Спасательные службы усиленно контролируют соблюдение требований пожарной безопасности. Среди прочего, применяют беспилотники. По данным ведомства, в 39 регионах из-за сухой и жаркой погоды установлен особый противопожарный режим. Там могут возникнуть природные пожары, поэтому власти ограничили посещение лесов, запретили разводить костры и сжигать мусор. Минпросвещение пообещали в ближайшие месяцы утвердить образовательный стандарт для старшеклассников. Он вступит в силу с предстоящего сентября. Ведомство заявило ТАСС, что документ уже разработан. Главное нововведение – ученики смогут изучать все предметы только на

включаешь любимую песню, трек, и офис уже не просто офис, а место, где ты почти вдохновлен. Напитываешься этой энергией, настроение, соответственно, подтягивается, мысли двигаются быстрее, ну и даже рабочая среда сегодня как будто бы не такая вредная, правда? Ну, потому что май сам по себе делает странную вещь, он добавляет музыки не только в наушники, но и куда-то туда, внутрь. Всем, кто с нами, большущий привет! У микрофона Макс Орлов, это русское прекрасное весеннее радио, от себя, конечно, настроение и те самые любимые, дорогие сердцу песни.

Смотришь на меня без сомнения, мол, папа, я все знаю, понимаю все без исключения. Давай.

красота какая. Ну вот у нее всегда жизнеутверждающая музыка. Хватит все откладывать на потом. Вот иногда накрывает такие мысли. Жить хочется сейчас, не когда все отдельно сложится идеально, не с понедельника, не с 1 января, а не после очередных дел, а вот именно сейчас. Мари Краймбрери на волнах Русского радио. «Давай не ждать». Это новинка, кстати говоря. И мне кажется, она очень актуальна для сегодняшнего дня. Если вдруг солнышко вас сегодня вдохновляет, мотивирует на что-то, тогда делайте уже сейчас. И пускай вам будет хорошо. А мы, как и всегда, во всем и всегда, опять же, поддержим. Русское радио в приемнике. Так держать. Меня зовут Макс Орлов. Совсем скоро Алсу, Бурита и Кристина Арбакайте прямо сейчас на русском.

или точнее из нас. В общем-то, наверное, лепить все, что угодно. Делайте свое дело, а мы своими влюбленными глазами будем смотреть, ждать, надеяться на взаимность, если вдруг еще вам не сказали и не ответили «да». Ну, либо же наоборот, когда ты понимаешь, что рядом с тем человеком, с которым должен находиться, в общем, мне кажется, тебе и горы по плечу. Это «Бурито» на волнах Русского радио, пускай все у вас получится. Если вдруг ваше сердце задумало какой-то вираж или приключение, или флирт, называйте как

0: Реальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
1: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
5: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
7: Ура!
6: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
8: Я за Родину воюю! За Россию!
6: Для лиц старше 12 лет.
9: Русское радио представляет.

0: Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня ожидается малооблачная погода. Утром плюс 14-17. Днем столбик термометра поднимется до отметки 20-24 градуса тепла. Ощущается как плюс 20, преимущественно без осадков. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 48%. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – компания «Смоукровля» ИП Бычкова Елена Валентиновна. Майские праздники – отличное время заняться домом и дачей. В «Смоукровле» вы найдете все необходимое для кровли, фасадов и заборов. Начните сезон с выгодных покупок и подготовьте материалы заранее. Адреса: Красненское шоссе, 21, и улица Крупская, 30Б. Телефон 548-32. «Смоукровля» – надежное решение для вашего дома. ИП Бычкова Елена Валентиновна, ОГРНИП 318-673-300-012-871.
0: Русское радио. 12+. Реклама на русском.

0: Фасада.
1: Это огромный выбор автомобилей с пробегом на любой вкус и кошелек.
2: Проект «Фасада» по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
3: На лесоторговой базе купишь все для...

0: 8-927-03-30. Лесоторговая база. Переулок Карачевский, 6А.
1: Мечтаете о подтянутом теле? В ЛЗ Косметологии ждет новинка. Мощная миостимуляция. Создает рельеф и тонус мышц без движения. Эффект заметен сразу. Превратите мечту в реальность, пока другие только планируют. Нарвская, 4. 51-03-03.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбора стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40, 44, 19. Сайт bastiondoor.ru.
4: Загородный клуб «Вилла Ива». Панорамные номера и домики на берегу Яузы. Бани и чаны, гриль-зоны, открытый бассейн и водные прогулки. «Вилла Ива». Смоленская область, Гагаринский район, деревня Власьево. «Вилла Ива. Ваш идеальный отдых». Ведем набор горничных, помощников по хозяйству и администраторов. 8-960-586-6009.
5: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
6: Бывают же такие люди, которых лучше один раз увидеть, чем... 100 раз увидеть.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: радио. Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет. Новости. На русском.
1: В студии Русского радио «Смоленск» Александр Герофеев. Здравствуйте. В Смоленске завершился отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал глава города Александр Новиков. Температура воздуха устойчиво держится выше норматива, необходимого для отключения систем теплоснабжения. И по прогнозам синоптиков, резких похолоданий в ближайшее время не ожидается, подчеркнул Новиков. Параллельно в городе начали подготовку к следующей зиме. В планах масштабные работы по ремонту тепловых сетей. Для помощи смолянам при голосовании за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» сформирован волонтерский корпус. Более 1000 активистов работают в 11 муниципальных округах, рассказывают о программе и помогают отдать голос за понравившийся объект. В Смоленске активисты работают ежедневно в ТРЦ «Галактика» и «Макси», а также в МФЦ на улице Индустриальной. Губернатор Василий Анохин призвал смолян вместе сделать наш регион еще уютнее и комфортнее. «Газпром» подготовил в Смоленской области вечные огни к празднованию Дня Победы. Комплексное обслуживание газового оборудования провели на 19 мемориалах с вечными огнями. Еще один вечный огонь появится в Смоленской области 7 мая. В починке огонь памяти будет переведен в режим постоянного горения. Спонсор выпуска новостей – натяжные потолки «Оранж» ИП «Швырков» Дмитрий Сергеевич. В преддверии 9 мая, нашего самого большого и важного праздника, компания «Оранж» дарит особое предложение своим клиентам. В знак уважения к традициям и памяти о Великой Победе, всем, кто закажет натяжной потолок до 9 мая, предоставляется подарок – скидка 9%.
0: Новости. На русском. Русское радио. 12+.

0: Комсомольском радио.
1: А заметили, что каждую весну начинается, наверное, одно и то же. Ты говоришь себе, ну все, к лету моя идеальная форма. Я аж поперхнулся, вспоминая, как себе тоже даю подобное обещание. Да, планы серьезные, конечно, как будто бы гимнастика по утрам, да, спорт, питание, режим. А потом вечером или выходные кто-то приносит шашлык. Да, и все, мотивация начинает так опасно плавиться. Но, если честно, идеальная форма — это не только про пресс-цифры, это когда тебе хорошо в себе. И летом это чувствуется лучше всего. Так что, да, музыку громче. С вами Русское радио. Всегда и во всем поддержим. Меня зовут Макс Орлов. Отличного дня!

0: Реклама на русском.
1: Народ жив, пока помнит свою историю. 9 мая – День Великой Победы. Фейерверки «Дядя Гриша». С 1 по 9 мая скидка 20%. Спасибо бабушке и деду. Отметим залпами победу. Фейерверки «Дядя Гриша». С салютами чтим ветеранов.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте.
3: Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Tenet Premier Auto на Кутузова 50 и получите спецпредложение мая на 200 тысяч рублей на самую популярную модель Tenet.
2: Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года. 16+.
4: Дом мебели и дом мебели «Солнечный» на Индустриальной 2. 30 тысяч квадратных метров и просто нереальный выбор мебели. А еще люстры, двери, обои, сантехника и плитка. Приезжайте в дом мебели. И искать в других местах просто не придется.
5: Дом мебели на Индустриальной. Выбор просто нереальный.
6: За свою жизнь я многое повидала. Мороз испытывал на прочность, солнце на выцветание, дожди на влагостойкость. Но я не сдалась. Я выдержала все, что подготовила мне природа. Я – брусчатка «Монолит». И я здесь надолго, без скидок на погоду. Гарантия 10 лет. Если брусчатка, то «Монолит». 400-400.
7: Спешите в гипермаркет низких цен «Маяк» за невероятными предложениями. Майонез «Ряба Провансаль» 1000 граммов за 155,90. Грибы-шампиньоны 1 килограмм за 259,90. Форель «Радужное мороженое» за 837,90. Откройте для себя мир выгодных покупок, где качество встречается с доступностью. Ждем вас по адресу Красненское шоссе, 29.
8: Боль в спине и суставах. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
9: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается «Нитроцирк». Парковка «Магнит Экстра». Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
10: Напис. Отделка новой квартиры или полный ремонт старой? Все сделаем за вас. От подбора материалов до выполнения работ любой сложности. Телефон в Смоленске 26 86 90. Гарантируем соблюдение сроков и высокое качество отделки. Ваш комфорт – наша забота. Звоните прямо сейчас. 26 86 90.
11: Весна на двор, значит, ставим забор. По выгодным ценам с профкровлей. Только до 15 мая. Цветной профлист для забора по 740 рублей за двухметровый лист. Все в наличии на складе. Профкровля. Подробности по телефону в Смоленске 700-600. 700-600.
12: Еще два блинчика и все. Все, расходимся. Сказали мне швы на брюках.
13: Телефон рекламной службы русского радио в Смоленске 38 85 95.
14: Она бывает разной, стремительной, прекрасной. Весна. Русское радио.

Представляю, конечно, Хану, красотку. Я соглашаюсь со всем, что поется в этой песне. Русской красавицы. И нет милее краше наших девиц. Это точно. Так что всем прекрасным большой привет. Хотя, девчата, вы все очаровательны, вы все прекрасные и красивые. Каждому из вас, каждый из вас, это, конечно, хочется подарить по большому букет цветов, чтобы вы улыбнулись. Держите музыку, песню. Давай.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
6: АЗ «Статнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
7: Кофе хотите?
6: Это намек?
7: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
6: Нет кофе, нет бонусов?
7: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы.
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте азс.татнефть.ру.
8: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
5: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
10: Хороший слух – это когда слышишь только хорошее. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

Жизнь, конечно, накидывает тебе всего и сразу. Планы рушатся, настроение скачет, и кажется, что вообще непонятно, куда дальше. Но знаете, что интересно? Почти все тяжелые моменты, из-за которых мы когда-то переживали, в итоге остаются позади. Да, не сразу. Да, местами через... Ну, зачем мне все это было? Но мы все равно это проходим. И, наверное, в этом главный вывод. Что бы ни случилось, жизнь, она не стоит на месте. А значит, однажды ты еще поймешь и поймаешь себе на мысли, что... Ну вот, я тогда казалось, что все пропало, а сегодня и сейчас понимаю, что все было не просто так и не зря. Дмитрий Маликов, я Стеро на волнах Русского радио. Все будет. Это почти что гимн радиостанции. Ну, кстати, об этом я скажу чуточку позже. Сегодня 6 мая, а завтра стало быть День радио. Да-да, можно поздравлять. Мы приготовили для вас кое-какие сюрпризы. Подарочки, если хотите, музыкальные, не только. Но об этом расскажу чуточку попозже. А пока Митя Фомин и Юлия Савичева о своем, о душевном, о делах сердечных. В общем, делайте громче. Отличного дня. Меня зовут Макс Орлов и Русское радио с вами.

у нас завтра? Ну, как кто из вас помнит, завтра у нас 7 мая, а 7 мая отмечается профессиональный праздник работников отрасли связи, радиовещания, телекоммуникаций, в общем, попросту говоря, День радио. Да-да, и завтра, я считаю, наш общий с вами праздник, День радио, в честь этого события в группе Русского радио в Одноклассниках вас ждут эксклюзивные видеоподарки. Поздравляйте близких вместе с любимыми артистами. Александр Панайотов, Любовь Успенская, Аня Лорак, Юлия Паршута, Дмитрий Колдун, Вячеслав Макаров и Севиль Арткасти уже подготовили пожелания для вас. Так что, да, заходите в нашу официальную группу, выбирайте видеоподарок и делитесь праздничным настроением прямо сейчас. Ну, а ваше поздравление с Днем Радио можете присылать и сегодня, в том числе и завтра, конечно же, потому что это, повторюсь, наш общий праздник. Меня зовут Макс Орлов, это Русское Радио.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские
2: перцы! Не каждый массажист, вот поставишь там их рядом, да, одинаковые движения делают, но вот с одним хорошо, а с другим плохо, потому что у него энергии нет.
3: Ну так и с людьми.
4: Так и в жизни. Но у меня есть тоже мой робот дома, Валера его зовут.
3: Все знают. У тебя дома Валера?
4: Да, и Валера есть.
2: Когда муж уезжает в командировку, на арену выходит Валера.
3: Валера, это фен.
2: Валера, пришло твое время.
3: Да.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inlotto.ru.
3: ВГЛ 2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правил ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inlotto.ru. 18+.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
5: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. УОИнстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6+.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
0: Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
10: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строке.

Весна делает свое дело. Хочется любви, но еще больше надежности, тепла и человек, рядом с которым можно быть самим собой. Да? Ну и желательно, чтобы храпел еще не как трактор. Тогда вообще будет идеальное попадание. Наш коллега Анна Семенович только что на волнах Русского радио. Мы же вновь о любви, о чувствах. На этот раз уже группа «Бис, воссоединившийся». Это «Русское радио».

0: Реклама на русском.
1: Невероятные новости для родителей и их детей. Уникальный подход к образованию. Частная школа с изучением IT и английского языка. Здесь получают доступ к знаниям и прогрессивным технологиям. Объявлен набор с 1 по 9 классы. 26-82-28. 26-82-28. Ищите в сети интернет Top IT School Смоленск.
2: Хватит планировать! Пора ехать! Твой идеальный отпуск начинается с автобусного тура от агентства «Лазурный берег». Выбирай свой маршрут. Солнечный Геленджик, уютная Кабардинка, Лазаревская или Адлер. А может, легендарный Крым или сказочная Абхазия? Комфортабельные автобусы, проверенные отели и никакой суеты с билетами. Проезд и проживание уже включены. Только ты, море и «Лазурный берег». Звони 65-65-86.
3: Хронический гайморит, синусит, искривление носовой перегородки, все виды лор-операции в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон в Смоленске 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходимая консультация специалиста.
4: По какому принципу вы выбираете дверь?
5: Дизайн.
6: Качество. Цена.
7: Производитель. Интуиция.
8: Я вижу и сразу чувствую. Это мои двери.
9: Оптима двери. Ваши двери. Самый большой выбор дверей в наличии.
10: Двери от 3 500 рублей.
11: Межкомнатные и входные. Эконом и элитные. Двери, где каждый найдет свою. Оптима двери. Шевченко 101А. Телефон 24-43-43.
12: В честь Дня Победы Гражданстрой объявляет скидки до 18% на квартиры в Новом Смоленске. Кирпичный дом, индивидуальное отопление, разнообразие планировок. Купите квартиру с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Предложение ограничено. Телефон 55-55-55. Сайт гражданстрой.рф. Застройщик ООО «СЗ Гражданстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Пьер Карден. Магазин мужской одежды «Пьер Карден». ТРЦ «Макси». Сезонная распродажа. Скидка 50% на все. Одежда для мужчин, принимающих решения и любящих высочайшее качество. «Пьер Карден». Скидка 50% на все. ТРЦ «Макси».
14: Майские праздники. Время гулять, отдыхать и радовать близких. И, конечно, отмечать День Победы с уважением к подвигу наших героев. А после торжественных мероприятий приглашаем за подарками и настроением в торговый центр «Славянский». «Славянский». Ваш праздник начинается здесь.
15: Мы сделали то, чего никто не ожидал. Керамическая плитка по 250 рублей за квадратный метр. Где-где? В МБ «Керамике». МБ «Керамика». ТЦ «Премиум Холл», Красницкое шоссе 10А и Академия ремонта, улица Бабушкина, 4.
16: МБ «Керамика».
17: Нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
18: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9 тысяч рублей, а полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания «Дорс». Телефон 404067. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте.
19: На всех фотках я тот самый человек, который моргнул или чихнул.
20: Телефон рекламной службы русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минфин спустя год вернется к покупкам валюты и золота в рамках бюджетного правила. В ведомстве заявили, что в мае-начале июня будут ежедневно приобретать иностранные валюты и золото примерно на 6 миллиардов рублей в день. До этого каждый месяц, наоборот, продавали активы, а в марте-апреле вовсе приостановили все операции.

0: электронную регистрацию. Продажи новых автомобилей в России в апреле выросли на 15%. По данным «Автостата», это лучший результат с начала года. Однако дилеры оценивают ситуацию с осторожностью. Нынешняя динамика во многом объясняется эффектом низкой базы прошлого года. Высокая стоимость автомобилей и ограниченная доступность кредитов по-прежнему сдерживают рынок. На повышение спроса повлияли изменения ключевой ставки и колебания курса. Россияне назвали самые неравные по стилю романтические пары в литературе. По данным РИА Новости, яркими примерами оказались пушкинские Евгений Онегин и Татьяна Ларина, а также булгаковские «Мастер и Маргарита». Также в список попали персонажи Льва Толстого, Алексей Вронский, Анна Каренина, а также Андрей Болконский и Наташа Ростова. Причем, несмотря на большую разницу, самыми счастливыми респонденты назвали «Мастера и Маргариту». На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
1: Новости. Новости на русском.

0: хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
1: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
0: Машина в подземной парковке.
1: А рядом школа, садик, парк.
2: Встречайте, жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне

0: дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
3: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
4: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
7: Лопаль – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лопаль – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
8: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис, Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
9: Засыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
10: Кисель Леавит желудок поблагодарит.
11: Является лекарственным средством.
12: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
14: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
15: Любовь здесь проходит проверку.
16: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
17: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды. Для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
18: Заначка сохранится лучше, если ее хорошо спрятать от себя. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: сразу видно, влюблен, потому что влюбленность — это когда человек внезапно становится вдруг каким-то особенным. И крылья расправляют в стороны, и сам по себе интересен. Тебе вдруг важно, что он любит, что слушает, как смеется, и почему вдруг не ответил 2 минуты назад. В общем, да, влюбленный человек, он особенный, и я желаю каждому из вас вот этих вот самых чувств, когда вам просто-напросто хорошо. Это «Русское радио», меня зовут Макс Орлов. Стараемся делать все, чтобы вам было хорошо в эти часы и в эти дни. Сегодня 6 мая, завтра день радио. И сколько сегодня праздников, а, в начале этого прекрасного месяца. Так что вместе улыбаемся и говорим себе, что все точно будет по-весеннему прекрасно.
1: Я, кажется, в край достал свою подругу.

Да, сначала ты весь из себя такой брутальный, а потом вдруг пишешь длиннющие сообщения, слушаешь грустные песни, помнишь даже, как зовут ее кота, и это все про нас, про мужчин. Да, ну а человек, которого невозможно было вытащить из дома, летит через весь город или через всю страну на 5 минут увидеться. Знаем, проходили. Это Джонни на волнах Русского радио. Ну а о своих чувствах, историях влюбленных будете рассказывать в следующем музыкальном часе, имя которому «Стол заказов». Вот там ваши приветы и поздравления. Ну а пока, вот он, Артур Пирожков, собственной персоной. Меня зовут Макс Орлов. Здравствуйте.

0: Можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: У вас же есть заветная мечта. С лотереей «Мечталион» она может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inloto.ru и в магазинах-партнерах.
3: Спортсоюз. Алгоритм номер 19. Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2024 года. Тираж номер 190. 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inloto.ru. 18+.
4: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: Пятерочка выручает!
4: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Квартиру сниму на Суточно.ру.
9: Квартиру сниму на Суточно.ру.
10: Квартиру сниму на Суточно.ру.
11: Квартиру сниму на Суточно.ру.
12: АЗ «Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
13: Кофе хотите?
12: Это намек?
13: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
12: Нет кофе, нет бонусов?
13: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗ «Статнефть» и получаете дополнительные бонусы.
14: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
15: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям.
16: 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
17: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
18: 12+.
19: Мне два раза объяснять не нужно. Бесполезно. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

весной даже внутренний голос меняется. Он зимой тебе как будто бы подначивает. Да ладно, зачем тебе что-то делать? Ляг, полежи. А весной вдруг начинает почти петь. Пойдем гулять, жить, влюбляться, делать глупости. И ты вроде взрослый человек с делами и планами, а внутри уже какой-то музыкальный фестиваль настроения. Вот что делает весна с людьми. Даже голос или голоса в голове начинает звучать точно в мажоре. В следующем части «Стол заказов» не пропускайте. В русское радио в вашем приемнике. Так держать. Меня зовут Макс Орлов. Слушаю, пою вместе с вами.

0: Реклама на русском.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте.
2: Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Tenet Premier Auto на Кутузова 50 и получите спецпредложение мая на 200 тысяч рублей на самую популярную модель Tenet.
1: Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года. 16+.
3: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 4 по 11 мая 2026 года. Крылышки куриные собственное производство 249 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене.
5: Организатор акции АО «Корпорация». Цена действительна при предъявлении карты народная.
6: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9 тысяч рублей, а полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания «Дорс». Телефон 40 40 67. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте.
7: Весенняя акция до конца мая от застройщика «Никольские ворота 2000». При покупке любой квартиры в ЖК «Академический» подарок на выбор. Для мамы – машинка или стиральная, или сушильная, или посудомоечная. Для папы – телевизор.
8: А для меня – электросамокат.
7: Застройщик ООО «СЗ Никольские ворота 2000». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон отдела продаж 32-54-06.
9: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
10: В роще дивной Соловьины мы строим наш микрорайон и дарим умную колонку тому, кто хочет умный дом. Специализированный застройщик «Ваш дом». Подробности по телефону 400-100. Все строят дома, а мы строим микрорайоны. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается «Нитроцирк». Парковка «Магнит Экстра». Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
12: Только два человека могут сделать так, чтобы ваши фото были безупречными. Хороший фотограф и хороший косметолог. Центр эстетической медицины «Клевер». Микроигольчатый РФ-лифтинг. Уменьшение морщин, сужение пор, подтянутый овал лица. Видимый результат. Узнайте больше на cleverlaser.ru и начните свое преображение сегодня.
13: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
14: Настроение уйти после второго урока. Но я на работе.
15: Телефон рекламной службы русского радио в Смоленске. 38-85-95.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Госдума собирается в весеннюю сессию ужесточить требования к трудовым мигрантам. Председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин рассказал о законопроекте, который позволит аннулировать вид на жительство или разрешение на временное проживание иностранцам, если они работают меньше 10 месяцев в году. С минувшего января отозвали свыше 8 тысяч ВНЖ, это на 90% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Число въехавших в Россию мигрантов снизилось на 15%. Федеральная антимонопольная служба выдала предостережение из-за прогнозов о подорожании социально значимых товаров. ФАС объяснили, что такие публикации могут спровоцировать повышенный спрос со стороны потребителей, а это, в свою очередь, приведет к реальному росту цен. Ведомство направило письма аналитикам нескольких компаний, которые спрогнозировали подорожание продовольственных товаров и топлива. В Москве прошла репетиция воздушной части Парада Победы. Пилотажная группа окрасила небо над столицей в цвета российского флага. Прилетели 9 истребителей Су-25. Ранее в Минобороны заявили, что Парад Победы 9 мая состоится без военной техники в целях безопасности, но воздушную часть не отменили. Уточнили, что по Красной площади пройдут военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и родов вооруженных сил. Болельщики «Реала» ополчились на футболиста Килиана Мбаппе, создали петицию с требованием расторгнуть соглашение с французским нападающим. За сутки обращение уже подписали свыше 12 миллионов человек. Ранее стало известно о конфликте форварда с руководством мадридской команды и одноклубниками. Они недовольны его эгоистическим отношением. Мбаппе выступает за «Реал» 2 года. В нынешнем сезоне в составе клуба он 41 раз выходил на поле и забил 41 гол. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском. Радиоканал «Русское радио Смоленск». Запись в реестре зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ТУ 67-00-337 от 9 сентября 2021 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Алло, алло.
0: Стол заказов русского радио.
2: Алло, алло. Добрый день всем слушателям русского радио. Сегодня у нас очаровательные гости. Сегодня у нас прекрасный эфир, весенний, цветочный, такой красивый. Потому что сегодня вместе со мной, Аней Румянцевой, у нас в гостях организатор конкурса «Мисс и миссис Смоленск» Елена Верьяненкова.
3: Привет, привет, дорогие слушатели.
2: А также финалистки конкурса. Девушки, всем привет.
4: Привет, привет, слушатели.
5: Добрый день, смоляне.
2: Ну что ж, давайте я вам представлю каждую из наших сегодняшних девушек, из наших гостей. Это Цигурова Олеся, обладательница титулов «Миссис Русское радио Смоленск-2026» и «Миссис Совершенство».

0: 2026, а также Мисс Ледовый дворец 2014.
1: Добрый день.
0: Милолика Рублева, Мисс Смоленск 2026 и Мисс Галатея Смоленск 2026.
1: Здравствуйте, уважаемые.
0: А также Камлова Галина, Миссис Смоленск 2026 и Миссис Галатея Смоленск 2026.
1: Приветствую всех.
0: Ну что же, и сегодня мы с нашими очаровательными гостями поговорим о конкурсе «Мисс и Миссис Смоленск». Ну что же, Елена, давайте обсудим, как все прошло.
2: Здравствуйте еще раз. В этом году прошел 13-й сезон ежегодного конкурса «Мисс и Миссис Смоленск». И 26 участниц, 26 финалисток было в этот раз, 20 в категории «Миссис» и 6 в категории «Мисс». И среди них было 8 многодетных мам, 7 мам, у которых по трое детей. Это Камлова Мария, Жукова Наталья, Байкова Ольга, Тисова Ольга, Левшина Эльмира, Тимченко Ольга, Онищенко Юлия. И одна мама, у которой четверо детей, Миронова Олеся. И они все приняли участие.
0: Это очень хорошо, прям такой обширный список получился в этот раз. Ну и, наверное, всегда очень много участниц в конкурсе.
2: Да, участниц у нас много, классных, интересных, ярких и активных. И в следующем году ждем новых. Вот. Особенно приятно, что наш конкурс проходит при поддержке Министерства культуры и туризма Смоленской области и поддерживает администрация, поддерживает фонд «Планета женщин» и международное модельное агентство «Умбиус». И мы очень благодарны Русскому радио, нашему главному информационному партнеру в этом году,

0: проекту за то, что он возвращает нам, занятым женщинам, право за красивую сказку в реальной жизни.
1: Ну что ж, спасибо вам, Олеся. А я хочу добавить то, что Олеся стала финалисткой в нашем сообществе «Русское радио Смоленск» по итогам народного голосования. Вот она, получается, у нас одержала победу. Ну что же, в следующий раз мы с вами поговорим о том, как прошел конкурс

0: Реклама на русском радио.
1: Давайте по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Хавейл Сити Транзит В при покупке нового Хавейл вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей, новый автомобиль или отдых. В Хавейл Сити Транзит В можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.
2: Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителей ежемесячно в пределах срока акции. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в дилерском центре Хавейл ООО Транзит В. Город Смоленск, улица Лавочкина, 105. На сайте transit-havail.com.
3: Все виды хирургии в клинике «Надежда» на 25 сентября. Лечим грыжи, полипы, проводим проктологические операции. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходимая консультация специалиста.
4: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
5: Я же говорила, ремонт надо делать.
6: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. 633-999. Сайт centr-balkon.ru.
7: Мечтаете о подтянутом теле? В ЛЗ Косметологии ждет новинка. Мощная миостимуляция. Создает рельеф и тонус мышц без движения. Эффект заметен сразу. Превратите мечту в реальность, пока другие только планируют. Нарвская, 4. 510303.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Майские праздники. Время гулять, отдыхать и радовать близких. И, конечно, отмечать День Победы с уважением к подвигу наших героев. А после торжественных мероприятий приглашаем за подарками и настроением в торговый центр «Славянский». «Славянский». Ваш праздник начинается здесь.
10: По какому принципу вы выбираете дверь?
11: Дизайн.
12: Качество. Цена.
13: Производитель. Интуиция.
14: Я вижу и сразу чувствую. Это мои двери.
15: Оптима двери, ваши двери. Самый большой выбор дверей в наличии.
16: Двери от 3500 рублей.
17: Межкомнатные и входные, эконом и элитные. Двери, где каждый найдет свою. Оптима двери, Шевченко 101А. Телефон 24-43-43.
18: Вин-код.
3: Запчасти для всех иномарк.
18: Вин-код.
3: Оригиналы и проверенные аналоги.
18: Вин-код.
3: Даже для китайских авто.
18: Вин-код.
3: Ждем на Петра Алексеева, 3Б.
18: Вин-код.
3: Звони 69-99-92.
18: Вин-код.
3: Просто скажи «Вин», и мы найдем все.
19: Дом мебели на Индустриальной. Выбор просто нереальный.
9: Пьер Карден. Магазин мужской одежды Пьер Карден. ТРЦ Макси. Сезонная распродажа. Скидка 50% на все. Одежда для мужчин, принимающих решения и любящих высочайшее качество. Пьер Карден. Скидка 50% на все. ТРЦ Макси.
20: 6 мая в Микее. Сливки «Лебедянь» 10% жирности 79 рублей 90 копеек. Кофе «Московская кофейня» на паях 299 рублей 90 копеек.
21: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
22: Я вообще хорошо готовлю, только невкусно.
3: Телефон рекламной службы русского радио в Смоленске 38 85 95.
23: Ну что же, а весна на русском радио продолжается, потому что сегодня у нас в гостях организатор конкурса и финалистки конкурса «Мисс и миссис Смоленск». Ну что же, я напомню наших прекрасных девушек, наших гостей. Это Цигурова Олеся, обладательница титулов «Миссис Русское радио Смоленск». Это Милолика Рублева, «Мисс Смоленск 2026», Камлова Галина, «Миссис Смоленск 2026», и организатор конкурса Елена Верьяненкова. Ну что же, я думаю, мы начнем сегодня разговаривать с Камловой Галиной.
24: Приветствую всех, с вами я, Камлова Галина. Хотелось бы о себе рассказать немного. Мне 25 лет, у меня есть один сын. Я работаю на Смоленском авиационном заводе резьбонарезчиком на специальных станках. Не женская профессия, конечно.
23: Ну, все равно.
24: Я бы хотела немного рассказать о конкурсе и о том, как он у нас проходил. Дело в том, что у конкурсантов был выход в белых вечерних платьях. Также он был выход... Это как бы был выход-визитка с детьми. Мы тоже выходили в белых платьях. И также выходили девочки-мисс без детей. Вот, то есть такой интересный опыт. Кто-то с детьми, кто-то без.
23: Мне кажется, это очень красиво выглядит.
24: Да, это очень красиво. К сожалению, вот, я не смогла привести сына, он у меня заболел. Но такой Я любовалась другими, как кто выходит. Также у нас был выход в фирменных футболках конкурса. У нас такое было дефиле и интеллектуальный конкурс, на котором нам задавали вопросы, где-то каверзные, где-то философские. И все девочки отвечали. И вообще, в целом, он дает понять то, что мы не просто пришли, мы не просто красивые, а то, что мы еще немножко что-то понимаем.
23: Можете, пожалуйста, вспомнить, какие были вопросы? Может, хотя бы один?
24: У меня вот лично был вопрос про какое вы считаете изобретение самым важным за последние 50 лет. Кому-то задали вопрос, что вы считаете, что вам больше ближе получается, что вас услышали или что вас поняли. Ну и что-то в этом роде. Там много было вопросов.
23: Я думаю, наши слушатели тоже могут сейчас над этим подумать.
24: Да. Так, что еще я хотела рассказать? Я хотела рассказать, что в конце у нас был финальный выход. Мы выходили в вечерних платьях. Все девочки были красивые, у всех они были интересные. Вот. И после того, как мы продефилировали в вечерних платьях, нас награждали. Это было волнительно. Вот. Так же, как и сейчас в целом. Еще и зрители, и нас поразил выход прошлых финалисток и вообще участников конкурса «Мисс Миссис». Это были не только из Смоленска, но это были из разных городов. Это было королевское дефиле. Вот, как зрители наблюдали, так и мы немножко из-за кулис подсматривали за этим. Это было очень красиво, было элегантно, эстетично, вот, и завораживающе.
23: А можете рассказать, что сильно вам запомнилось в этом выходе?
24: В этом выходе? Ой, ну мне все запомнилось. Ну вообще я обращала внимание почему-то на туфли. Вот. У всех они такие были интересные и необычные. Вот. Даже были похожи на мои.
23: Умеете подмечать детали?
24: Да.
23: Можно даже так сказать, что да, вы к этому очень внимательны. Ну что же, я думаю, что еще наши гости тоже хотят присоединиться к нашему обсуждению. Вот. Ну что же, девочки.
0: Добрый день, дорогие слушатели. Меня зовут Рублева Милолика, мне 20 лет, я студентка. Сегодня я хочу поделиться с вами радостью и рассказать о конкурсе «Мисс и Миссис Смоленск 2026». Самом ярком событии весны, которое раскрывает красоту, таланты и внутреннюю силу женщин нашего города. Я участница этого замечательного конкурса, и мне посчастливилось завоевать сразу два титула. «Мисс Смоленск 2026» и «Мисс Галатэ 2026».
23: Ого! А вот какие чувства вы испытываете, когда осознаете, что у вас есть такие титулы в столь юном возрасте? Ведь 20 лет, кажется, это не так много.
0: Честно, я еще до конца не успела осознать этот факт. И

0: Очень приятно. Ну что же, а с нами еще есть миссис Русское радио Смоленск, Цигурова Олеся. Может, вы что-то хотите добавить?
1: Добрый день. Я Цигурова Олеся, мне 32 года. У меня один ребеночек, дочь София. Я обладательница титулов «Миссис Совершенства» и «Миссис Русское радио». Также в 2014 году занимала «Мисс Ледовый дворец». Я массажист, руководитель массажной студии и владелец сервиса доставки еды и доки. Я та, которая помогает женщинам чувствовать себя красивыми внутри и снаружи. Считаю, что не существует понедельников, если хотите изменить жизнь. И самое сильное на земле – это доброта и любовь. Также хочу добавить, что из наших, когда мы ходили с девочками, мы посетили наши дети, благотворительный фонд. Меня, если честно, очень… Я прониклась в это все. Мое сердце сжималось на миллион раз. Я осознала, что… Пока, конечно, не готова была поехать в детский дом, но после этого дня у меня в душе что-то перевернулось. И даже есть мысли подружиться, подружиться с ребенком. Там есть стань партнером, вот, и есть такие мысли.
0: Ну, то есть, да, вы думаете все-таки о сотрудничестве в дальнейшем?
1: Да, да. Ну, чуть-чуть попозже, но вот думаю об этом. А также мы были… Ходили в музей Конёнкова с девочками. Если честно, сколько я жила в Смоленске, не была в этом музее. Попав на конкурс красоты, у меня появилась возможность обойти столько интересных мест.
0: Мне кажется, вот такой подход, он действительно может развеять стереотипы о конкурсах красоты, которые сложились у многих наших людей, о том, что, ну, действительно… Может, многим кажется, что девушки просто показывают себя, но ведь на самом деле это и интеллектуальное развитие в том числе. Я думаю, что вы со мной согласны.
1: Конечно, да. Это мир твой переворачивает полностью.
0: Ну да. Может, вы хотите что-то добавить?
2: Да, также я хотела бы добавить, что для того, чтобы поддержать наши русские православные традиции, участницы посещают храм Спиридона Тримифунского. Также есть обучающие встречи и знакомства с уже титулованными королевами. Они делятся своим опытом и рассказывают о себе.
0: А что вам запомнилось? Что вам рассказали королевы? Может быть, вам что-то запомнилось особенно сильно?
2: В целом, мне просто запомнились встречи. Особенно запомнился королевский выход на самом финале. Так как девушек было очень много, все в суперкрасивых нарядах, с титулами. И я думаю, в целом это запомнилось не только участницам, но и зрителям финала.
0: Ну да, действительно, мне кажется, это, ну, имеет, могло бы запомниться, действительно. Ну что же, я думаю, что мы к вам вернемся совсем скоро, ведь у нас еще очень много интересного.

0: зимой. Журчат ручьи, слепят лучи. Журчим, потому что весна. Русское радио.
1: Вы слушаете «Русское радио Смоленск». Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях организаторы и финалистки конкурса «Мисс и миссис Смоленск». И сейчас мы поговорим с организатором конкурса, с Еленой Верьяненковой, о том, какие конкурсы сейчас важны.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели. Ну, хотела бы вам рассказать, что теперь, после того, как прошел смоленский наш региональный конкурс, мы, конечно же, собираемся покорять московские конкурсы. И наши победительницы примут участие в «Миссис Россия 2026». Это главный конкурс страны. И также нас ждут на «Мисс Россию». «Мисс Россия» — это конкурс, на который подается ежегодно более 50 тысяч участниц, подают заявки, и проходят туда всего 50 девушек. И у нас сейчас будет проводиться кастинг, дополнительный кастинг для наших смолянок, которые могут тоже туда поехать. Этот конкурс, он абсолютно бесплатный, без каких-то горвзносов, без оплат за проживание и питание, дорогу. То есть это все на себя берет полностью организатор. Но у них очень строгие требования.
1: А какие у них требования?
2: Возраст от 18 до 23 лет включительно, рост от 173 сантиметров, не замужем, не разведена, без детей, отсутствие татуировок.
1: Действительно, такой список обширный, можно сказать.
2: Да, но желающие принять участие, можно обращаться к нам, к организатору «Мисс и миссис Смоленск», также в модельное агентство «Умбиус», нашему партнеру постоянному, или по телефону 8-920-307-07-13.
1: Ну что же, кто хочет участвовать, записываем. Вот, Елена, к вам такой вопрос, как к организатору конкурсов красоты. Что для вас самое главное в этих конкурсах?
2: Самое главное в этих конкурсах, наверное, результат, который потом получают участницы. Дело в том, что они не просто участвуют в конкурсе красоты, они растут и развиваются, они получают какие-то новые знания, идеи, мысли, которые потом их приводят к новым результатам. И это очень классно, когда наблюдаешь, что наши победительницы, не только все девушки, находят что-то новое для себя, открывают для себя новых подруг, новые какие-то виды деятельности, может быть, в творческой сфере или в волонтерской, создают свои волонтерские проекты или бизнес-проекты, участвуют активно в мероприятиях города Смоленска и в наших мероприятиях.
1: А если не секрет, что бы еще вы хотели усовершенствовать в конкурсах красоты?
2: В конкурсах красоты, наверное, чтобы все участницы были добрее, чтобы все были открытые чему-то новому и друг другу, потому что, конечно, вначале у нас идет огромная серьезная работа для того, чтобы девушек открыть, раскрыть, дать им почувствовать какую-то теплоту и единство, что они все пришли вместе не для того, чтобы друг друга победить, а для того, чтобы вместе создать что-то прекрасное.
1: Это очень-очень хорошо сказано. Может быть, кто-то из наших финалисток тоже хочет сказать, что для них главное в конкурсе красоты и что их так впечатляет?
2: Нашим участницам всех годов, в которых уже более 200 человек собралось и которые вместе составляют сообщество «Мисс и миссис Смоленск».
1: Спасибо большое. Ну а я присоединяюсь ко всем приятным словам наших девушек и хочу сказать, что каждая слушательница русского радио приятна, красива и очаровательна. А это, знаете ли, самое-самое главное.
0: Реклама на русском радио.
3: Невероятные новости для родителей и их детей. Уникальный подход к образованию. Частная школа с изучением IT и английского языка. Здесь получают доступ к знаниям и прогрессивным технологиям. Объявлен набор с 1 по 9.

0: пятые классы. 26-82-28. 26-82-28. Ищите в сети интернет Top IT School Смоленск.
1: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
2: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
1: Машина в подземной парковке.
2: А рядом школа, садик, парк.
3: Встречайте, жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: За свою жизнь я многое повидала. Мороз испытывал на прочность. Солнце на выцветание, дожди на влагостойкость. Но я не сдалась. Я выдержала все, что подготовила мне природа. Я брусчатка-монолит. И я здесь надолго, без скидок на погоду. Гарантия 10 лет. Если брусчатка, то монолит. 400-400.
5: Вадик, ландшафтный дизайн хочу. Нужен декоративный камень, плитняк для дорожек, фонари садовые и туи обязательно.
6: Так-то все понятно, садовый центр «Мята». Туя. Да какого товара только не найдешь в этой «Мяте»?
5: Деревня Кореневщина, Озерная, 2 ща. Садовый центр «Мята».
7: Мечтаете о подтянутом теле? В ЛЗ косметологии ждет новинка. Мощная миостимуляция. Создает рельеф и тонус мышц без движения. Эффект заметен сразу. Превратите мечту в реальность, пока другие только планируют. Нарвская 4, 510303.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
8: 77-77-03.
9: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
8: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
10: В честь Дня Победы «Гражданстрой» объявляет скидки до 18% на квартиры в Новом Смоленске. Кирпичный дом, индивидуальное отопление, разнообразие планировок. Купите квартиру с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Предложение ограничено. Телефон 55-55-55. Сайт гражданстрой.рф. Застройщик ООО «СЗ Гражданстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
11: На лесоторговой базе купишь все для

0: 8-927-03-30. Лесоторговая база. Переулок Карачевский, 6А.
1: Кто сказал, что любовь и деньги несовместимы? Я люблю деньги.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38-85-95.

0: Чем хороша весна?
1: Да всем! Просто хороша! И точка.
0: Русское радио. Весна.
2: Ну что же, а в эфире вместе со мной Саня Румянцевой были финалистки и организатор конкурса «Мисс и миссис Смоленск». Девочки, ну что же, давайте попрощаемся с нашими слушателями.
3: Всем пока. Спасибо, что слушали нас.
2: Девчонки.
4: Всем пока. Спасибо еще раз за то, что вы были в эфире, за то, что вы прослушали все до конца. И хорошего вам дня.
2: Елена.
5: До свидания, дорогие слушатели Русского радио.
2: Ну что же, спасибо вам огромное, девушки, и спасибо нашим слушателям, ведь мы встретимся уже совсем-совсем скоро. Пока-пока!

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Нефтегазовые доходы бюджета в апреле превысили 850 миллиардов рублей. Это на треть больше, чем в марте, однако на четверть меньше относительно апреля прошлого года. Газета «Коммерсант» пишет, что доходы от продажи энергоносителей выросли из-за резкого подорожания нефти на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Ранее США дважды разрешили продавать российскую нефть с танкеров. Нынешняя лицензия будет действовать до середины мая. Федора Щукина официально представили в качестве временно исполняющего обязанности главы Дагестана. Церемония состоялась в республиканском парламенте. Прежний глава региона Сергей Меликов ушел в отставку по собственному желанию. Президент такое решение принял, назначил Щукина до вступления в должность. Выборы состоятся в сентябре. В Дагестане главу выбирают местные депутаты. Ранее Щукин в течение 2 лет был председателем Верховного суда республики. Россиянам с сентября разрешат сохранять номер телефона при переезде в другой регион. Согласно постановлению правительства, в этом случае абоненту необходимо обратиться к оператору связи. Подать заявление можно лично или дистанционно, например, через сайт компании или портал госуслуг. Сейчас, сохраняя номер телефона при переезде в другой регион, абонент продолжает пользоваться прежним тарифным планом, что повышает стоимость звонков. Лишь каждый 10-й соискатель умеет эффективно презентовать свой опыт работодателю. При этом 64% уверены в своих профессиональных навыках. Это приводит к тому, что часть квалифицированных кандидатов не проходит первичный отбор. Среди сильных сторон кандидаты чаще всего называют дисциплину и ответственность, а вот значение классического образования снижается. Важным его считают только четверть респондентов. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском.

ребята, я в печали нахожусь. Знаете почему? Покинуло меня кулинарное вдохновение. А все почему? Ну, потому что я сейчас временно живу в съемной квартире, потому что в моей идет ремонт, там жить невозможно. Но я думал, наоборот, будет какая-то новая обстановка, новая кухня, наоборот, будут какие-то кулинарные подвиги, ничего подобного. Ничего подобного. Не лежит рука, не лежит душа что-либо делать, потому что все какое-то чужое, не свое, не родное. Вот что делать? Давайте советуйте. Как прийти в себя? Как взять себя в руки? Как взбодриться? Вы, моя надежда, ваши подсказки мне помогут. Вы слушаете Русское радио. Ну, а прямо сейчас, конечно же, давайте музыкой наслаждаться. Наслаждаться музыкой самой любимой, самой лучшей. Другой в эфире не держим. Николай Басков, «Елка» и Митя Фомин. Начнут новый музыкальный час. Меня зовут Иван Соловьев. Мой вам хороший, теплый, практически летний привет.

0: Реклама на русском. Народ жив, пока помнит свою историю. 9 мая – День Великой Победы. Фейерверки «Дядя Гриша». С 1 по 9 мая скидка 20%. Спасибо бабушке и деду. Отметим залпами победу. Фейерверки «Дядя Гриша». С салютами чтим ветеранов.
1: Избавьтесь от лишнего веса и целлюлита. Получите стройное и подтянутое тело. Революционные технологии в похудении, проверенные методики и настоящие профессионалы ждут вас в Галатее. Медико-косметологический центр Галатея. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается Нитроцирк. Парковка «Магнит Экстра». Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
3: Надпис.
4: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
5: Вин-код. Запчасти для всех иномарок.
6: Вин-код.
5: Оригиналы и проверенные аналоги.
6: Вин-код.
5: Даже для китайских авто.
6: Вин-код.
5: Ждем на Петра Алексеева 3Б.
6: Вин-код.
5: Звони 69-99-92.
6: Вин-код.
5: Просто скажи «Вин», и мы найдем все.
7: Только в клинике «Надежда» опытный пластический хирург из Москвы Дергам Юсиф Басамович проводит ринопластику любой сложности. Носик, о котором вы мечтали. Клиника «Надежда» на 25 сентября. 22-10-10.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Майские праздники. Время гулять, отдыхать и радовать близких. И, конечно, отмечать День Победы с уважением к подвигу наших героев. А после торжественных мероприятий приглашаем за подарками и настроением в торговый центр «Славянский». «Славянский». Ваш праздник начинается здесь.
10: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбора стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40, 44, 19. Сайт bastiondoor.ru.
11: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Показания. Необходима консультация специалиста.
4: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
12: Садовый центр «Зеленый мир» предлагает огромный выбор грунтов, удобрений и посадочного материала, теплицы и садовый инвентарь, товары для сада и огорода, экономия времени и денег. «Зеленый мир», переулок Карачевский, 6А, телефон 21-89-61.
13: 1 января. Пора вставать и ужинать.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Смоленске. 38 85 95. Что слушает страна?
14: Я теперь твою воспоминаю. Может, я была тебе посланием.
0: Русское радио.
15: Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

вот по поводу спелой черешни хочу спросить. Вот сейчас, в начале мая, можно ли купить такую спелую, вкусную, настоящую черешню? Я почему спрашиваю? Второй день прохожу мимо палатки с ягодами, там такая черешня лежит, ребят. Вот прям с кулак. Вот прям такая наливная, такая сочная, такая, ну, я так думаю, ароматная. Ну, вот что-то сомневаюсь, потому что сезон-то черешни у нас... Конец июня, середина июля, ну, плюс-минус пару недель, а вот сейчас не знаю. Ну и цена, конечно, гав-гав кусачья. Ну да ладно, я это еще все к чему. Купили ягоду или какие-то фрукты, обязательно принесли домой, обязательно тщательно помыли. Берегите свое здоровье и следите за этим. Вы слушаете Русское радио, вот видите, какие мы молодцы. Мы всегда на вашей стороне. Скоро Ани Лорак, Хамали и Наваи и Юлиана Караулова прямо сейчас через пару мгновений. Меня зовут Иван Соловьев. Привет!

0: Вот оно какое!
1: Наше утро!
0: Я один раз нечаянно чихнул совершенно внутрь себя. Нечаянно чихнул с закрытым ртом. Нет, такая, знаете, как у третьеклассника сопелька так.
2: Да.
0: Вот, прям.
2: Или вот. С открытыми глазами.
3: Так, а с открытыми глазами чихнуть невозможно.
2: Я чихаю иногда так, за рулем приходится.
3: Это не чих называется,
2: а
3: парень.
2: Что это?
3: Это по-другому, за кадром.
0: Нет, она этого не делает, она фея.
4: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио. Реклама на русском.
5: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски – пусто. Система рекомендует Айо.
8: Корм Айо – супер-премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
9: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
11: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: АЗ «Статнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
13: Кофе хотите?
12: Это намек?
13: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
12: Нет кофе, нет бонусов?
13: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗ «Статнефть» и получайте дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datnefti.ru.
14: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
15: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
16: Любовь здесь проходит проверку.
17: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
18: 16+.
0: Полный список тех, кому идет леопардовый принт. Леопард! Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Да, для всех нас, кто любит радио, для всех нас, кто жизнь свою без радио не представляет, для всех нас, кто радио слушает круглые сутки. Вот для всех нас завтра особенный день, будем отмечать День радио, 7 мая отмечаем. Кстати, подарки уже есть в честь этого события в группе Русского радио, в Одноклассниках эксклюзивные видеоподарки. Поздравляйте близких вместе с любимыми артистами: Александр Панайотов, Любовь Успенская, Ани Лорак, пожалуйста, Юлия Паршут, Дмитрий Колдун, Вячеслав Макаров, Сивиль, Артик Асти уже подготовили пожелания для вас. Что нужно сделать? Все просто. Заходите в нашу официальную группу, выбирайте видеоподарок и делитесь праздничным настроением прямо сейчас. Вы слушаете Русское радио. Иванушки Интернешнл появляется в нашем эфире. Иван Соловьев, это я. С наступающим!

0: без руки.
1: Новая песня на русском.
2: Друзья, всем привет! Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.
1: Русское

0: пальцев крепче, прижим маг поближе, без остатка растворить.
1: Дамы и господа, не пропустите! Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Что слушает страна?
2: Я теперь твою воспоминаю. Может, я была тебе посланием.
1: Русское радио.
3: Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко.
1: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге,
5: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
8: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
7: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
8: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
9: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
10: Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
11: ВГЛ 2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
12: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
13: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
16: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
17: 6+.
18: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
19: Если до вас не доходят СМС, сосредоточьтесь и внимательно прочитайте их еще раз. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Слушайте, а хорошая ведь тема для обсуждения. Куда бы вы хотели вернуться хотя бы на часок? Это может быть или какое-то место, или может быть время, может быть в детство. Вот конкретно, да, хотя бы на часок. Вот сейчас придет Александр Пряников, предложу ему, обсудим. Но сегодня обсуждать будем кое-что другое. А что именно, узнаете, конечно, немного позже. Ближе к намеченному и назначенному времени. В 18.00 вечер на русском по традиции здесь в эфире Русского радио. Пропустить ни в коем случае нельзя. Иван Соловьев, это я. Желаю всем отличного настроения, скорейшего завершения этого рабочего дня и наступления прекрасного, доброго, уютного, теплого семейного вечера. И все это в нашей компании.

0: Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня вечером плюс 18-24. Завтра облачно с прояснениями. Утром плюс 11-14. Возможен дождь. Днем столбик термометра поднимется до отметки 17-18 градусов тепла. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 65%. Ветер северо-западного направления. Порывистый 3,9 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – компания «Смоукровля» ИП Бычкова Елена Валентиновна. Майские праздники. Отличное время заняться домом и дачей. В «Смоукровле» вы найдете все необходимое для кровли, фасадов и заборов. Начните сезон с выгодных покупок и подготовьте материалы заранее. Адреса: Красненское шоссе 21 и улица Крупская 30Б. Телефон 548-32. «Смоукровля» – надежное решение для вашего дома. ИП Бычкова Елена Валентиновна, ОГРНИП 318-673-300-012-871.
0: Русское радио. 12+. Реклама на русском.
2: Давайте по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Хавейл Сити Транзит В при покупке нового Хавейл вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей, новый автомобиль или отдых. В Хавейл Сити Транзит В можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.
3: Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителей ежемесячно в пределах срока акции. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения. В дилерском центре Хавейл ООО Транзит В. Город Смоленск, улица Лавочкина, 105. На сайте transit-havail.com.
4: 6 мая в Микее. Сливки «Лебедянь» 10% жирности 79 рублей 90 копеек. Кофе «Московская кофейня» на паях 299 рублей 90 копеек.
5: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
6: Когда в Вега Авангард закончатся бесплатные внешние экраны «Вэлсан», мы будем вместе с вами вздыхать от сожаления, что вы не заказали остекление по акции.

0: главное. В честь Дня Победы «Гражданстрой» объявляет скидки до 18% на квартиры в Новом Смоленске. Кирпичный дом, индивидуальное отопление, разнообразие планировок. Купите квартиру с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Предложение ограничено. Телефон 55 55 55. Сайт гражданстрой.рф. Застройщик ООО «СЗ Гражданстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Хватит планировать! Пора ехать! Твой идеальный отпуск начинается с автобусного тура от агентства «Лазурный берег». Выбирай свой маршрут. Солнечный Геленджик, уютная Кабардинка, Лазаревская или Адлер. А может, легендарный Крым или сказочная Абхазия? Комфортабельные автобусы, проверенные отели и никакой суеты с билетами. Проезд и проживание уже включены. Только ты, море и «Лазурный берег». Звони 65 65 86.
2: И все б сбылось, но зазвонил будильник.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет. Новости. На русском.
1: В студии Русского радио «Смоленск» Александр Ерофеев. Здравствуйте. Государственная жилищная инспекция Смоленской области с сентября начнет осуществлять полный контроль за соблюдением жилищного законодательства. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин. По его словам, муниципальный жилищный контроль будет упразднен, а его полномочия передадут в региональное управление госжилинспекции. Анохин подчеркнул, что главная задача – обеспечить комфорт и безопасность смолян, повысив качество работы управляющих компаний. Смоленских ветеранов обеспечат бесплатным проездом в День Победы. Бесплатно ездить 9 мая смогут участники Великой Отечественной войны, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. Вместе с ними право на бесплатный проезд получает один сопровождающий. Льгота действует на всей территории Смоленской области в городском общественном транспорте, в пригородных автобусах и в электричках. Праздничный салют и фейерверк на День Победы в Смоленске запустят с аэродрома «Южный» и стадиона «Спартак». В честь 81-й годовщины Победы в Смоленске состоится масштабная праздничная программа. Традиционно утром на площади Ленина пройдет парад Победы, затем на различных площадках города состоятся праздничные концерты. Кроме того, в рейс выйдет трамвай Победы. Он будет курсировать по маршруту номер 2. Спонсор выпуска новостей – натяжные потолки «Оранж» и ИП «Швырков» Дмитрий Сергеевич. В преддверии 9 мая, нашего самого большого и важного праздника, компания «Оранж» дарит особое предложение своим клиентам. В знак уважения к традициям и памяти о Великой Победе, всем, кто закажет натяжные потолки до 9 мая, предоставляется подарок – скидка 9%.
0: Новости. На русском. Русское радио. 12+.

тот самый первый раз, ну, конечно, этот поцелуй был не на крыше где-то, не на крыше дома, а, по-моему, на набережной, да. И случилось это в 17 аж лет. Так робко, так стеснительно, так неумело. Вот видите, до сих пор помню. Вы слушаете «Русское радио», группа «Добро». Спасибо за эту песню. Скоро появится в нашем эфире Дан Балан. Сергей Лазарев уже практически врывается в наш эфир. Хорошего желаю всем настроения. Будьте с нами, будьте в нашей компании, где бы вы ни находились сейчас, на работе или отдыхаете, или вообще на даче. Дачникам отдельный привет.

0: Реклама на русском. Народ жив, пока помнит свою историю. 9 мая – День Великой Победы. Фейерверки «Дядя Гриша». С 1 по 9 мая скидка 20%. Спасибо бабушке и деду. Отметим залпами победу. Фейерверки «Дядя Гриша». С салютами. Чтим ветеранов.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте.
2: Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Tenet Premier Auto на Кутузова 50 и получите спецпредложение мая на 200 тысяч рублей на самую популярную модель Tenet.
1: Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года. 16+.
3: По какому принципу вы выбираете дверь?
4: Дизайн. Качество.
5: Цена. Производитель. Интуиция. Я вижу и сразу чувствую, это мои двери.
6: Оптима двери. Ваши двери.
7: Самый большой выбор дверей в наличии.
8: Двери от 3,5 тысяч рублей.
9: Межкомнатные и входные.
10: Эконом и элитные.
9: Двери, где каждый найдет свою.
10: Оптима двери.
9: Шевченко 101А.
10: Телефон 24-43-43.
11: Когда Vega Vanguard закончится бесплатные внешние экраны Valsan, мы будем вместе с вами вздыхать от сожаления, что вы не заказали остекление по акции «Вега Авангард». Не ждите. «Вега Авангард» спешите. Подробности на сайте vegaavangard.com.
12: Спешите в гипермаркет низких цен «Маяк» за невероятными предложениями. Майонез «Ряба Провансаль» 1000 граммов за 155,90. Грибы-шампиньоны 1 килограмм за 259,90. Форель «Радужное мороженое» за 837,90. Откройте для себя мир выгодных покупок, где качество встречается с доступностью. Ждем вас по адресу Красненское шоссе, 29.
13: Клиника «Надежда» на 25 сентября предоставляет скидку 20% на липосакцию любой зоны тела. Клиника «Надежда» 22 10 10.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: В роще дивной Соловьины мы строим наш микрорайон и дарим умную колонку тому, кто хочет умный дом. Специализированный застройщик «Ваш дом». Подробности по телефону 400-100. Все строят дома, а мы строим микрорайоны. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Головные боли, проблемы с сердцем и сосудами. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
17: Пьер Карден. Магазин мужской одежды Пьер Карден. ТРЦ Макси. Сезонная распродажа. Скидка 50% на все. Одежда для мужчин, принимающих решения и любящих высочайшее качество. Пьер Карден. Скидка 50% на все. ТРЦ Макси.
18: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами. Чтобы в нем было все продумано.
19: Панорамные окна. Умный дом. Индивидуальное отопление.
18: Машина в подземной парковке.
19: А рядом школа, садик, парк.
20: Встречайте. Жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
21: В наше время детей ставят в тот угол, где хуже всего ловится Wi-Fi.
22: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38-85-95.
23: Весеннее, любимое, на русском.

Вот и я люблю, когда просто, понятно, доступно и очень вкусно. Именно вот такие практически все мои рецепты, которыми я делюсь с вами в эфире Русского радио в рубрике «Иван да кухня». И сегодня вас такой же рецепт ожидает. Не пропустите, буквально через несколько минут. Готовьте ручки и листочки, придется записывать, если не запомните. Русское радио мы любим, а Русское радио любит вас. А Настя появляется в нашем эфире. Впереди новая песня от Артура Пирожкова и Нюши. Также появится в нашей компании. Иван Соловьев, это я. Мой вам привет.

0: Новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Неделя, посвященная рецептам закусок к шашлычку, в самом разгаре. Сегодня у нас помидорки закусочные. Ребят, вот таких вкусных помидоров вы еще не ели. Таких красивых помидоров вы еще не видели. Это будет настоящее украшение вашего стола. И они улетят первыми, я вам обещаю. Приступаем. Нам понадобятся помидоры черри, но покрупнее. Разрезаем практически пополам, но не до конца. Таким образом, чтобы в разрез можно было поместить немного начинки, и при этом помидор не распался на две части. Ну, поняли, да? Теперь начинка. В чашу блендера пучок укропа, чеснок, специю прованские травы, ну или любую другую, можно, например, какую-то грузинскую специю, и немного растительного масла. Прокручиваем, и вот этой получившейся массой начиняем наши помидорки. А сами помидорки помещаем в пищевой пакет. Сбрызгиваем яблочным уксусом, ну буквально 2-3 столовые ложки. Пакет закручиваем и хорошенько жамкаем наши помидорки в пакете. Оставляем на пару часов в холодильнике, а потом подаем к столу. Все элементарно, очень красиво. Красиво и очень вкусно. Пальчики оближите. Сами в этом убедитесь. Я для вас опубликовал видеорецепт в своем кулинарном канале в мессенджере Макс. Как там найти мой канал? Просто в поиске наберите Иван Соловьев. Вот он я. Не забудьте подписаться. Завтра мы с вами будем... завтра нашумевший в свое время рецепт соус релиш. Что это такое? Расскажу завтра. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
2: ПГУ-2, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, срок, месте и порядке их получения на inlotto.ru. 18+.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
5: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
6: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
7: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
9: Любовь здесь проходит проверку.
10: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
11: 16+.
12: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
13: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
14: Это история нашей семьи.
13: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
2: 12+.
15: Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
16: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: песня на русском.
1: Любовь отныне наша.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Знамя» на русском.

Любовь, любовь, любовь, конечно же, любовь. Она в ваших сообщениях, она в ваших посланиях. 100 заказов, ребята, не забыли, ждете, молодцы. В 17.00 начинаем сразу после выпуска новостей. Ну вот, пожалуйста, в любви тоже можно признаться в эфире на всю страну Русского радио. В эфире Русского радио на всю страну, вот. Поздравить с каким-либо поводом, с днем рождения, с юбилеем, с новосельем и т.д. и т.п. Ну или просто поделиться своим шикарным настроением. Оно же у нас шикарное. 8-916-003-105-7. Это номер в наших мессенджерах. Пишите в личные сообщения. Я Иван Соловьев. Обещаю, буду стараться каждое прочитать в эфире. Я знаю точно.

Сегодня вечером плюс 18-24. Завтра облачно с прояснениями. Утром плюс 11-14. Возможен дождь. Днем столбик термометра поднимется до отметки 17-18 градусов тепла. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба.

0: Надежное решение для вашего дома. ИП «Бычкова Елена Валентиновна», ОГРНИП 318-673-300-012-871.
1: Русское радио. 12+. Реклама на русском.

0: Авто. Это огромный выбор автомобилей с пробегом на любой вкус и кошелек.
1: Моя стоматология. Моя любимая стоматология. Моя комфортная стоматология.
2: Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой, комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600. 609-600.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Дом мебели и дом мебели солнечный на Индустриальной 2. 30 тысяч квадратных метров и просто нереальный выбор мебели. А еще люстры, двери, обои, сантехника и плитка. Приезжайте в дом мебели. И искать в других местах просто не придется.
5: Дом мебели на Индустриальной. Выбор просто нереальный.
6: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
7: 77-77-03.
6: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
8: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
9: Отделка новой квартиры или полный ремонт старый? Все сделаем за вас! От подбора материалов до выполнения работ любой сложности. Телефон в Смоленске 26 86 90. Гарантируем соблюдение сроков и высокое качество отделки. Ваш комфорт – наша забота. Звоните прямо сейчас 26 86 90.
10: А вы уже решили, на каком сайте проведете свой отпуск? А?
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске 38 85 95.

В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Правительство одобрило совместный с Белоруссией проект, направленный на смягчение последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Ранее президент Владимир Путин напомнил о беспримерном мужестве тех, кто участвовал в ликвидации последствий

Ограничения также попадут флешки и модемы от некоторых известных брендов. Как пишет парламентская газета, ограничения направлены на стимулирование спроса на отечественную радиоэлектронику. Более половины округов Подмосковья завершили отопительный сезон. Полностью процесс отключения тепла в многоквартирных домах закончится 12 мая.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Дорогие наши любимые слушатели русского радио, стол заказов для вас. 8-916-003-105-7. Это номер в наших мессенджерах. Заходите, пишите в личные сообщения. Например, в мессенджере Макс. Я, Иван Соловьев, с удовольствием все прочитаю. Буду стараться, по крайней мере, это делать. Поехали. Кристина поздравляет с наступающим праздником русское радио. Да, завтра день радио мы отмечаем. А привет передает в горловку Галочке. Гала, спасибо тебе за красоту и твое доброе сердце. Так, Наталья, привет мужу Димуле передает. Я люблю тебя, любого. Я люблю тебя всегда. Каждый вечер жду я встречи. Я с тобою навсегда. Вот такое вот сообщение. Привет, любимое русское радио. Настроение мое на старте, Татьяна пишет. Вот это я еще не поняла. Как это, продолжает Татьяна. Передаю привет соседу по даче, Юрию Ивановичу. Привет, он цветочки поливает и меня не замечает. Как польет, пусть заходит на кофеек. Вот только чего не подумать плохого. Это мой отчим. Мы ничего плохого не подумали. Кофеек после полива цветочков самый то. Стол заказов русское радио. Читаю дальше ваше сообщение. Иван, привет. Сегодня день рождения у Канны. Поздравляю ее. Рамиль из Баку поздравляет. 16 лет Рамилю. Счастья желаю. Здоровья и всего самого-самого наилучшего.
1: Стол заказов на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Народ жив, пока помнит свою историю. 9 мая – День Великой Победы. Фейерверки «Дядя Гриша». С 1 по 9 мая скидка 20%. Спасибо бабушке и деду. Отметим залпами победу. Фейерверки «Дядя Гриша». С салютами чтим ветеранов.
2: Общепит Кипер.
3: Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
4: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
3: Одноразовая посуда, упаковка, хозтовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
4: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
3: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
4: Каждая кухня выбирает общепит Гипер.
5: В роще дивной Соловьины мы строим наш микрорайон и дарим умную колонку тому, кто хочет умный дом. Специализированный застройщик «Ваш дом». Подробности по телефону 400-100. Все строят дома, а мы строим микрорайоны. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Варикозное расширение вен, склеротерапия, мини-флебэктомия. Прием сосудистого хирурга в медицинском центре «Надежда». Урицкого, 15Б, 62, 39, 39. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
7: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
8: Я же говорила, ремонт надо делать.
9: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. 633-999. Сайт centr-balkon.ru.
10: Мечтаете о подтянутом теле? В ЛЗ Косметологии ждет новинка. Мощная миостимуляция. Создает рельеф и тонус мышц без движения. Эффект заметен сразу. Превратите мечту в реальность, пока другие только планируют. Нарвская, 4, 510303.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: За свою жизнь я многое повидала. Мороз испытывал на прочность, солнце на выцветание, дожди на влагостойкость. Но я не сдалась. Я выдержала все, что подготовила мне природа. Я брусчатка «Монолит». И я здесь надолго, без скидок на погоду. Гарантия 10 лет. Если брусчатка, то «Монолит». 400-400.
13: Клиники «Надежда» на 25 сентября. Опытные пластические хирурги из Москвы. Фролов Евгений, Дергам Юсов, Калюкинов Виктор проводят коррекцию возрастных изменений лица и тела. Ждем вас в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22-10-10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Весенняя акция до конца мая от застройщика «Никольские ворота 2000». При покупке любой квартиры в ЖК «Академия» академический подарок на выбор. Для мамы – машинка или стиральная, или сушильная, или посудомоечная. Для папы – телевизор.
15: А для меня – электросамокат.
14: Застройщик ООО «СЗ Никольские ворота 2000». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон отдела продаж 32-54-06.
16: Следуй за своей мечтой. Иди спать.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Смоленске. 38-85-95.
17: Весна. Все только начинается.
18: Русское радио.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
19: Обожаю такие сообщения, пишет Ольга. Иван, привет. Передаю привет лично вам. Заряжаете каждый день шикарным настроением. Поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником. Вы мой любимый радиоведущий. Мяу, все растекся, как кот объелся сметаны. Добрый день, Русское радио. От Инессы сообщение. Хочу поздравить с днем рождения замечательного человека Арсена Энверовича Аликберова. 37 лет. Поздравляем. Желаем крепкого здоровья, счастья, любви, терпения. Он сейчас защищает нашу родину. Я желаю ему скорейшего возвращения и нашим ребятам тоже, конечно же, с победой. Надеемся, что они там тоже слушают Русское радио. Храни вас Бог. Конечно же, слушают Русское радио. А дальше читаю сообщение от Екатерины. Привет любимому дедушке Жене. Внучка передает. Ритуся, оказывается, не Екатерина. Дед, я тебя люблю, бросай дела, пойдем на рыбалку. Ого! Ого-го! Внучка классная, продвинутая. Девочки Настя и Катя передают привет мальчикам из ГУФД, город Гусь-Хрустальный. Угощайте нас сладостями каждый день. ГУФД, что это такое? Мне прям интересно стало. Русское радио, привет. Привет родным, мужу Дмитрию, сыну Ванечке, а также коллегам Елене Халне и Оксане Зайцевой. Большой привет. Огромного терпения до конца смены. И привет всему Невинномысску от Аленки.
2: На русском радио «Стол заказов».

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Обновленный «Хавейл М6» создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля «Хавейл М6» механическая коробка передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
7: ОО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: АЗ «Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
9: Кофе хотите?
8: Это намек?
9: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
8: Нет кофе, нет бонусов?
9: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйте на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
11: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-defizbank.ru. ВБ-банк.
13: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи на море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайтах Amoto.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: «Любовь» здесь проходит проверку.
16: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
17: 16+.
18: Перемерил летние вещи. Подошли только шлепки и очки. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
0: Новая песня на русском.
19: Музыка моя, это ты, в сердце про тебя хиты.
20: Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Музыка моя» на русском.
0: Русское радио.

0: Музыка наша, а вот сообщение ваше. С днем рождения! Поздравляю! Мехти его Севиль Агавеликызы. Желаю ей счастья, успехов и всех благ. Поздравляет Владимир из Москвы. Дорогое любимое русское радио, передаю привет всем тельцам. Мы родились! И всем повезло, потому что мы такие веселые, позитивные и жизнерадостные люди. Всем добра и хороших майских выходных. От Ани пришло сообщение. Ну, я даже спорить не буду, да, наверное, тельцы такие, ну, водолеи тоже. А доброго вечера всем. Большой привет коллегочкам из банка МКБ в Смоленске, особенно пластику. Йоу-хоу! Вот так написано. Так, вот пришла расшифровка. ГУФД – это гусевская фабрика дверей. Ну, действительно, что я, не догадался, что ли? Какое безобразие. Спасибо, что пояснили. Это сообщение было, где был привет девчонкам Насте и Кате, которые Аниве передавали привет мальчишкам. Вот как раз из гусевской фабрики дверей. Привет, Иван. Поздравляю Анастасию Раджопову из Володарской, Нижегородской области. С днем рождения поздравляю. Желаю здоровья, счастья, успехов и всего самого наилучшего. Мама, папа поздравляют, брат Никита и все-все-все. Привет Витьку. Он работает в саду, но очень сильно дуется. Не знаем только на что. Может, немножко подустал. Вот так вот, ребята. Всем прекрасного настроения и просто хорошего вечера. Иван, привет. Поздравляю всех слушателей с наступающим днем радио. Желаю счастья, желаю позитива и всего самого доброго, волшебного и хорошего. И огромный привет всем жителям Калязина.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.

0: Эх, любимые его наши торопыги. Виктория из Санкт-Петербурга поздравляет всех причастных, всех слушателей Русского радио с наступающим днем радио. Желаю всем радиоведущим и слушателям крепкого здоровья, удачи, успехов во всем, хорошего настроения и почаще слушать любимое Русское радио. Да, да, да, все так и будет. Так, так, так, привет, Русское радио, поздравляю с днем рождения Кристину Валерьевну. Дай бог ей здоровья и всего самого наилучшего. Привет друзьям. В Уфу летает от Саши. Брату Анатолию Михайловичу Пегову большой привет. И Стасу Алексееву. Они сейчас находятся в Севастополе. Добрый вечер, Русское радио. Поздравляю. Нет, передаю привет любимому Ивану в Белоруссию. Даже если трудно, помни, один мой взгляд на тебя уже говорит: я в тебя верю, все у тебя получится, твоя кисуля. Конечно, все получится. Дорогое, любимое Русское радио, спасибо вам за хиты, которые согревают душу. Так держать. Всем весеннего настроения и побыстрее добраться домой без пробок. Добрый вечер, Русское радио. Передаю привет самому милому человеку, врачу Александру Дмитриевичу Сафронову в город Саратов от ВК.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас Самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: ООО «Умный ритейл», Москва, Баклай 6, строение 3, помещение 8-28, ОГРН 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки, уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
6: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
7: ВГЛ 2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
8: Звук – это музыкальный сервис.

0: Бизнес Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 111-77-46-69-840. Город Москва.
2: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
3: А давай. Только шашлык еще возьмем.
2: А где самый вкусный?
3: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
4: Чижик.
5: Подробности на сайте чижик.клаб.
6: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
7: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
8: Готов к приключениям? Хочется

0: больше контроля за рулем, 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
1: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
4: Подоле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Рамирска» панель за 2025 год.
5: «В ленте».
6: С самого утра сел на жесткую диету. К обеду похудеть все еще не удалось. Не судьба, не тот метаболизм. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: Сладкого вечера всем слушателям Русского радио. Финальная порция ваших сообщений в столе заказов. Люда. Ой, нет, не Люда, Лада. Лада Тихонова. Всем классной среды желает. Привет передает любимой маме Елене Салтыковой. Я ее очень сильно люблю. Из Кемеровской области Кузбасс. Респект. А также привет огромной подруге Ксении Салминой из Казани. Анюта поздравляет всех с наступающим праздником, с Днем Радио. Всем желает классной, лучшей музыки. Наталья передает привет сыну Вуфу Михаилу и его девушке Вале. К привету присоединяется папа Алексей и Иришка. Любим вас и ждем в гости в Белебей. Привет, любимое Русское Радио. Передаю привет кому? Привет всем слушателям. Вот, если бы не Александр Попов, пишет Олег, вот не слушали бы мы сейчас радио и не знал бы весь мир ни рецептов Ивана Соловьева в рубрике «Иван да кухня», не радовали бы нас приветами в столе заказов, не было бы самого лучшего вечера на русском, где еще есть Александр Пряников. Вот молодец, Олег, взял, все перечислил. Скоро-скоро вечер на русском, подождите, вот еще буквально пару сообщений. Сидим в офисе на Красной Поляне, поднимаем себе весь день настроение, слушая Русское радио. Привет передаем коллеге Ане Чубаковой, Алине и Андрею. За окном холодно, но все хорошего настроения. Я вообще не знал, что на Красной Поляне может быть плохое настроение. Ну да ладно, все, ребята, все, стол заказов закрываю. Следующий в эфир выйдет в 22:00 с Юлией Калининой. Вы большие молодцы. Спасибо вам за ваши классные сообщения.
1: Стол заказов на Русском радио.
0: А вот теперь, как и обещал, да, вечер на русском начнется с момента, когда появится в эфире он, Александр Пряников. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, Иван. Здравствуй, прекрасно выглядите.
0: Спасибо большое.
2: Сразили меня мысли, в смысле, как это не может быть на Красной Поляне плохого настроения. Конечно, не может быть, учитывая, сколько люди платят, чтобы там оказаться.
0: Вот-вот-вот, я про это.
2: Это будет самое, как это, высокобюджетное плохое настроение.
0: А люди, живущие на Красной Поляне, так вообще, мне кажется, никогда не грустят.
2: Потому что они оттуда никуда...
0: Они там при деньгах.
2: Вот, что я тебе хотел сказать. Ты, господи. Вот посмотрел я сегодня на полупустую Москву, чего уж там, на вот эти ваши ленты бесконечно забитые вашими там в Сочи, кто там в Турцию махнул. Понятно, что люди берут отпуск на майские и едут на море. Вы, конечно, понимаете, что вы все нарушаете главный смысл этого праздника. Мы потерялись как общество, мы разучились правильно относиться. Я тебе напомню, как называются майские праздники официально?
0: День весны и труда.
2: Труда!
0: Да.
2: Труда, а не спа-процедур,
0: так
2: понимаете?
0: Сколько стоит труда заработать на эти спа-процедуры?
2: Это день, праздник, вы это не должны отмечать. А то, знаешь, все сидят на пляже такие и говорят, ой, как мы вообще трудимся, какие мы все трудящиеся.
0: Мне кажется, Москва, а вот копни чуть поглубже, там как раз люди трудятся, картошку сажают.
2: Не, этих мы не берем. Эти люди, дачника вообще невозможно ничего не остановить. Я считаю, что день труда отмечать в отпуске, это все равно, что, я не знаю, день защиты животных праздновать
0: в зоопарке.
2: В каком зоопарке? В мясном ресторане.
0: В мангале.
2: День этой самой супружеской верности отмечать в баре для взрослых. Не буду говорить, как он.
0: Ладно.
2: Где день трезвости отмечать... Тормози меня.
0: Все, я тебя торможу. Давай к теме сегодняшнего вечера перейдем.
2: Так вот, раз никто не хочет работать и не понимает, кроме нас с Иваном,
0: работать
2: конечно. Да. И давай теперь поговорим о настоящих профессионалах этого дела, о детях.
0: Какой перепад резкий.

0: И тем более, что сегодня у нас день без домашних заданий, вообще, да. Как есть это намекает такое, некоторым. Да. Вот, ну, учитывая, что по нашим-то школьникам у них каждый день без домашних заданий, если опираться на то, что они в своих дневниках пишут. Короче, тема.
1: Да, тема у нас сегодня про детей, про школьников. Дорогие друзья, дорогие школьники, может, даже и к вам вопрос. А что вы такого придумываете иногда? Какие такие отмазки сочиняете, чтобы в школу, собственно, не ходить? И что это было? И у нас, как это было в наше время, угу. Да?
0: Не, ну, там, ну, понятно, что сейчас начнется, значит, градусник на батарее,
1: да.
0: Самая смешная эта ситуация, у меня бабушка медсестра, температура, она говорит, у тебя что, 56 градусов?
1: Да.
0: Ты уже сварился, тебя уже можно с пюрешкой подавать.
1: Давайте, ребята, пишите те вот истории на тему, что вы придумывали в своем детстве или что придумывают ваши дети, чтобы не идти в школу. 8-916-003-105-7. Это номер в наших мессенджерах, писать нужно в личные сообщения. Вечер на русском, 18.00, здесь.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама на русском. Весна. Пора на природу. Свежий воздух и, конечно, долгожданный шашлычок из свинины или курицы. Ребрышки и колбаски на гриле от компании «Романишин». Не надо выбирать мясо и думать о маринаде. За вас это сделает компания «Романишин». Вам остается только наслаждаться сочным, ароматным и по-настоящему вкусным шашлыком. «Романишин» желает вам приятного отдыха в компании друзей и близких.
2: Хотите сохранить молодость и красоту? Вам поможет «Галатея». Одни из лучших в мире методик омоложения лица и тела, только сертифицированные и безопасные препараты, самые современные лазерные технологии, работа высококлассных специалистов и ошеломляющий результат. Медико-косметологический центр «Галатея».
3: Николаева 6, Тенишева 10, телефон 646-300.
4: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: По какому принципу вы выбираете дверь?
6: Дизайн.
7: Качество.
8: Цена.
9: Производитель.
10: Интуиция.
11: Я вижу и сразу чувствую. Это мои двери.
12: Оптима двери. Ваши двери.
13: Самый большой выбор дверей в наличии.
14: Двери от 3500 рублей.
15: Межкомнатные и входные. Эконом и элитные.
16: Двери, где каждый найдет свою.
17: Оптима двери. Шевченко 101А. Телефон 24 43 43.

0: А. Магазин «Стройдвор». Полный ассортимент материалов для вашей стройки от А до Я. Большой выбор металлопроката, резка металла, новинки ламината и настенной керамической плитки. Поликарбонат по выгодным ценам. Карачевский переулок 6А. Телефон 27-03-30.
1: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40-44-19. Бастиондор.ру.
2: Дом мебели на Индустриальной. Вымар просто нереальный.
3: Загородный клуб «Вилла Ива». Панорамные номера и домики на берегу Яузы. Бани и чаны, гриль-зоны, открытый бассейн и водные прогулки. «Вилла Ива». Смоленская область, Гагаринский район, деревня Власьево. «Вилла Ива» – ваш идеальный отдых. Ведем набор горничных, помощников по хозяйству и администраторов. 8-960-586-60-09. Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ухудшение состояния и выпадение волос требует внимания специалиста, так как является результатом не только плохой экологии и стрессов, но и нарушений в работе определенных систем организма. В медицинском центре «Надежда» врач-трихолог проведет компьютерную диагностику волос и при необходимости назначит лечение. Урицкого, 15Б. Телефон 62-39-39. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: У подножия горы все умные, а потом уж как пойдет.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске 38 85 95.

При переезде в другой регион такие правила начнут действовать с 1 сентября. Чтобы перенести номер, абоненту необходимо обратиться к оператору с заявлением. Сделать это можно лично или дистанционно. При этом сохранить номер при переезде можно будет и при смене оператора. Это особенно важно, если на новом месте проживания нет сети и связи прежней компании. Авиакомпания «Аэрофлот» изменила правила провоза пауэрбанков и запретила пассажирам брать с собой на борт более двух таких зарядных устройств, а также использовать их во время полета. Теперь внешние аккумуляторы с литиевыми батареями нельзя сдать в багаж, а можно перевозить только в ручной клади. Ранее были случаи возгорания пауэрбанков на борту самолетов. Документы в вузы.

0: Почту России. На этом пока все новости. О развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас «Вечер на русском». Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников.
1: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Дамы и господа, это «Вечер на русском». Здесь не место скуке, но всегда уместно остроумие. Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников.
3: Ну что, с майскими праздниками еще раз поздравляем, друзья. В эфире «Вечер на русском», и сегодня официальный день без домашнего задания. Ставлю вас в известность, друзья мои. Это лучший повод вспомнить детство.
4: Да, вспоминаем детство нашей темой. Какие причины придумывают ваши дети или придумывали вы, когда были школьниками, чтобы не ходить в школу? Ну вот, например, я чихал утром. Да, ковырялся в носу, чихал. Раз чихнул, два чихнул. Через минутку еще раз чихнул. Мама заходит в комнату. Ой, сынок, что ты расчихался с утра? Оставайся-ка ты дома.
3: Ну давай уж, теперь все сгорают от нетерпения. Как ты чихал?
4: Как я чихал? Ну спичка. И брал спичку вечером на кухне под подушку, а утром спичка ковырялся в носу.
3: То есть, вот так то вот. Есть ты готов был себя изувечить немножко, чтобы...
4: Я аккуратно же. Сейчас вы так, конечно, не повторяйте, не пробуйте.
3: Я, да, я в детстве помню, у меня очень мама строгих правил, и я один раз тому не пойду в школу. Почему? Голова болит, один подзатыльник, и проходит голова вообще тут же. А сейчас дети, смотри, у меня депрессия, выгорание.
4: Да, что-то мне сегодня просто... Не по звездам идти в школу.
3: А моя дочь не хочет идти в школу, потому что там токсичная атмосфера, глянь.
4: Ого-го-го.
3: Токсичная атмосфера, это когда тебе за 40, ты сидишь в пробке, слушаешь радио и понимаешь, что жизнь твоя прошла.
4: А вот Олеся не совсем поняла нашу тему, вот что пишет. Когда я была маленькая, я очень любила ходить в школу. Я закончила 11 классов, поступила в техникум, но так тянула в школу, что я сбегала с пар в техникуме в сентябре и ходила на уроки в школу в 11 классе, думали, что я новенькая.
3: А, то есть она так мягко намекнула, есть, что хорошо.
4: Что вы тут сидите, какие-то отмазки придумываете? В школу она любила, ничего не придумывала, ходила.
3: Ну да, еще она тонко намекнула на то, что хорошо выглядела, гляньте, училась в техникуме,
4: да.
3: А путались с десятиклассницей. Мой сын в шестом классе заявил, что у него эмоциональное истощение от математики, и он не пойдет на контрольную. Николай из Казани пишет. Что это у него истощение в шестом классе? От чего он истощился-то?
4: Эмоциональная
3: складывал,
4: брешь.
3: Складывал яблоки в учебники. Да, истощение, дружище, это ипотека. Вот, но это они все вырастут, когда вот поймут уже.
4: Поймут со временем. Да, да. Итак, 8-916-003-105-7, это номер наших мессенджеров. Ребята, мы ждем ваши истории. Что ваши дети придумывают или придумывали, чтобы не идти в школу, или своим опытом тоже поделитесь с нами.
1: Вечер на

0: Реклама на русском.
1: 25 мая в Центре эстетической медицины «Клевер» состоится акция в рамках благотворительного проекта «День диагностики меланомы».
2: Мы приглашаем вас на бесплатный прием, где наши квалифицированные врачи проведут диагностику и ответят на все ваши вопросы.
1: Меланома – это опасное заболевание, и ранняя диагностика может спасти жизнь.
2: Не упустите шанс позаботиться о своем здоровье.
1: Ждем вас в «Клевер».
2: Бульвар Гагарина, 8.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вадик, что расселся? Помчали скорее за грунтом, рассадой, семенами и садовым инструментом. Пока не подорожали.
4: Ну, так-то все понятно. Садовый центр «Мята».
3: А, гляди-ка, выучил за 3 года. Еще удобрения и средства от вредителей купим. Адрес-то помнишь? Деревня Кореневщина, Озерная, 2Щ. Садовый центр «Мята».
5: Боль в спине и суставах. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
6: За свою жизнь я многое повидала. Мороз испытывал на прочность, солнце на выцветание, дожди на влагостойкость. Но я не сдалась. Я выдержала все, что подготовила мне природа. Я брусчатка монолит. И я здесь надолго. Без скидок на погоду. Гарантия 10 лет. Если брусчатка, то монолит. 400-400.
7: ВИН-код. Запчасти для всех иномарок. ВИН-код. Оригиналы и проверенные аналоги. ВИН-код. Даже для китайских авто. ВИН-код. Ждем на Петра Алексеева 3Б. ВИН-код. Звони 69-99-92. ВИН-код. Просто скажи ВИН, и мы найдем все.
8: На лесоторговой базе купишь все для страны.

0: 27-03-30. Лесоторговая база. Переулок Карачевский, 6А.
1: Клиники «Надежда» на 25 сентября. Опытные пластические хирурги из Москвы. Фролов Евгений, Дергам Юсов, Клюкинов Виктор проводят коррекцию возрастных изменений лица и тела, а именно лифтинг лица и шеи, боди-лифтинг, изменение размера и формы носа, подтяжка бедер и плеч, эндопротезирование скул, ягодиц и голени. Ждем вас в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22-10-10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Мы сделали то, чего никто не ожидал. Керамическая плитка по 250 рублей за квадратный метр. Где-где? В МБ-керамике! МБ-керамика. ТЦ «Премиум Холл», Красницкое шоссе 10А и Академия ремонта, улица Бабушкина, 4.
3: Керамика!
4: Хватит планировать! Пора ехать! Твой идеальный отпуск начинается с автобусного тура от агентства «Лазурный берег». Выбирай свой маршрут. Солнечный Геленджик, уютная Кабардинка, Лазаревская или Адлер. А может, легендарный Крым или сказочная Абхазия? Комфортабельные автобусы, проверенные отели и никакой суеты с билетами. Проезд и проживание уже включены. Только ты, море и «Лазурный берег». Звони 65-65-86.
5: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами!
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.
7: По весне витамины нужны. У нас есть 3 веселых перца.
8: Русское радио. Все будет хорошо. Ух, как хорошо будет.
9: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
10: А еще можно было, конечно, градусник. Обо что там? Не пара из чайника, а об одеяло. Вот помнишь, раньше были вот эти пододеяльник-то засовывались?
11: Верблюжьи.
10: Или верблюжьи. Ну, градусник вот так вот потер, и там температуру можно, кстати, было проконтролировать, чтобы она была не плюс 40, а плюс 37.
11: Ну да, чтобы все-таки за врачами послали, а не сразу тело в крематорий отправили, да.
10: Сегодня спрашиваем, какие причины придумывают ваши дети, или вы придумывали в своем детстве, чтобы не ходить в школу. Яна из Ставрополя. Я ничего не могла придумать в детстве, чтобы не пойти в школу. Моя мама была учителем в этой же школе. Так что головная боль и прочие болячки лечились одним ее ласковым, в кавычках, взглядом. Сейчас мне 39 лет, и мой 15-летний сын вьет из меня веревки, и когда не хочет по каким-то причинам идти в школу, просто прям так и говорит: «Мам, я не хочу». А я, как мякушка перед его взглядом, не могу ему отказать.
11: Как сказки, я тебе говорю. Представляешь? У меня должна была или нога оторваться,
10: да.
11: Или на улице должны были просто, ну, птицы на лету замерзать и осень да. Биться, как ледышки. Или,
10: я помню, у нас на Урале были такие зимы, что заваливало даже в дверь в подъезде снегом, сугробом. Ничего, из окна выпрыгивали в школу.
11: Да, из окна выпрыгнешь, дождешься ближайший воз с селедкой, телегу, которая мимо едет. Прибьешься к ним, раз, и ты уже в Москве, и зовут тебя Михаил Ломоносов. Я когда ходила в школу, у меня было много причин. Во-первых, хотела побольше спать. Во-вторых, я заболела. А, это причина, которую озвучивала Анюта. В-третьих, автобус ждать долго. Ну, хотела спать. Во-вторых, заболела. Это не причина идти в школу.
10: Абсолютно.
11: Это обычное состояние, с которым взрослый человек просыпается каждый день, как мне кажется. Ну и автобус, конечно, ждать долго. Серьезно, что ли, на автобусе в школу ездить? Пешком надо идти! В лучшем случае на оленях. Вот.
10: Да, ребят, заходите в нашу группу, официальную группу на сайте ВКонтакте «Русрадио». Там тоже опубликован пост с темой шоу в комментариях. Мы ждем ваши истории. Самые интересные озвучим в эфире.
9: Вечер на

0: Реклама на русском.
1: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
7: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
8: Квартиру сниму на Суточно.ру.
9: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля проведения и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Любовь здесь проходит проверку.
12: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
3: 16+.
13: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
14: Ура!
13: 9 мая. Весь день на Пятом канале.
15: Я за Родину воюю! За Россию!
13: Для лиц старше 12 лет.
16: Знаете, как звучит мягкая форма слова «никогда»? Потом! Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.
17: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
18: И, конечно, тот момент, который ждет миллионы. Вечерний замес на русском радио. Наша любимая игра через несколько минут. Все просто. Даем вам задание, у вас будет 30 секунд, и за это время вам нужно назвать как можно больше вариантов ответов.
19: Вы же понимаете, что правила этой игры придумали люди, у которых проблемы явно со временем. Поэтому, друзья мои, дадите нам 5 ответов, даем светильник. Зачем вам светильник? Будете по ночам читать умные книги, чтобы в следующий раз выдать 10 ответов, потому что за 10 ответов накинем сверху еще и колонку. Со светом, звуком будете сидеть царь-царевич, король-королевич.
18: Ну, осталось только дозвониться. 8495-995-105-7. Удачи!
17: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: русском радио «Вечерний замес».
1: А у нас на связи Александр из города. Друзья, это уникальный город. Единственный в своем роде город с плавающим ударением. Из Балашихи, из Балашихи.
2: Ну давай сам Александр пусть скажет, с какого он города.
3: Добрый вечер всем. Из города... Ну, на самом деле, кому как удобно. Кто-то понял, кто говорит.
2: Ну, вам как удобно.
3: Кому как удобно.
1: Ну, так.
3: Мне удобно Балашиха.
2: Ну, тогда из Балашихи, раз сам Александр так сказал.
3: Извините, а если честно, из метрорайона Железнодорожный. А как у нас говорят, Желдор и Балашиха.
1: Вот так. Ну, а учитывая, что... Учитывая цены на недвижимость сейчас в вашем быстрорастущем городе, ударение должно падать на кошелек, чтобы там хоть полметра купить. Ладно, Александр.
2: Да, Александр, мы сегодня у слушателей спрашиваем, а какие отмазки или причины придумывают дети, чтобы не идти в школу? Или сами, когда были школьниками, что придумывали? Вот у вас как?
3: У меня дети есть, правда, они еще маленькие, только в садик ходят.
2: А вы когда в школу ходили?
3: Вот, когда я в школу ходил, честно, я ходил всегда в школу. У меня никогда не было, чтобы я не ходил в школу, потому что на школу через дорогу было.
2: Ладно, все, Александр, до свидания.
1: И что, это единственное, что школа через... Когда это расстояние до школы было, значит, причиной туда пойти, понимаешь? Даже если бы в школе в самой живешь, на втором этаже над школой.
3: Дело не в расстоянии, а дело, что руки родителей могли дойти.
2: Ну, это правда. Мы это очень хорошо знаем и понимаем. Ладно, Александр, давайте к нашей игре. Мы даем вам задание, у вас будет 30 секунд. Ваша задача за 30 секунд дать как можно больше ответов. А задание сегодня такое. Озвучьте как можно больше школьных предметов. Ну?
3: Ну. Труд, рисование, русский язык, да, математика, да, начальные классы, алгебра, геометрия, да, взрослые классы, физика, химия, да, биология, да, обществознание, история.
2: Ладно, все, можно останавливать.
3: В регионах были родные языки.
1: Подождите.
3: Вообще,
1: ну все, это. А вы случайно не министр образования Балашихи, Балашихи? Ну, я имею в виду, откуда такое владение предметом?
3: Я, кстати, признаюсь честно, учился на хорошо, поэтому.
2: Александр, ну да. Вы в нашей игре просто отличник. Вы назвали больше 10 вариантов, поэтому и светильник, и колонка от русского радио вам в подарок от нас, от всего нашего большого сердца.
3: Спасибо большое, спасибо. Всегда слушаю русское радио. И утром, кстати, утренним перцем не дозвониться, вот как ни крути. А вот вечернее шоу я... Теперь буду любить еще больше, чем утренних персов. Я дозвонился за впервые.
2: Вот мы этого и добивались. Кому привет будете передавать?
3: Передаю пламенный привет своей жене. Я вот перед майским отвез к теще с тестем, с детьми. Сейчас отдыхают в Ижанской области. Дышит свежим воздухом, а я вот еду с работы, поэтому им пламенный привет. Надеюсь, они услышат.
2: Вы тоже теперь отдыхаете в одиночестве. Хорошего вам отдыха, Сергей.
0: Вечерний замес на русском радио.

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: Ну и как обычно мы здесь, друзья мои, не просто так время переводим в гигаватты, которые раскачивают радиоволны. Мы здесь выясняем очень важную вещь. Как нам поступать с подрастающим поколением, которое из года в год все изобретательнее придумывает причины, почему бы им не ходить в школу. Мы в свое время терли градусник, вот это все, изображали приступы лихорадки при помощи фломастера. Современные дети действуют по-другому. Как? Хотим узнать.
2: Ну и, конечно, вспоминаем тоже истории с вами связаны. Екатерина пишет. Когда я была школьницей, я делала так. Я шла из комнаты в ванну, слегка прихрамывая. Если не замечали, я из ванны шла завтракать, слегка прихрамывая. И вот когда уже замечали, говорю, что-то, дочка, у тебя нога прихрамывает. Достань-ка ты сегодня дома, отлежись. Вот так я и не ходила в школу.
1: Ой, вот я и говорю, да, чуть-чуть так, ой, а потом еще раз что-то, ну, не обратили внимания, потому что идешь, ой, что-то нога. Потом уже что-то все не обращает.
2: Потом кровь, след крови.
1: От курицы такой же. Мама! Вот как было в наше время, а не то, что... Добрый день, Жанна Александрова пишет. Дети сейчас дикие. Мой сын вообще ничего не выдумывает. Просто говорит. Вот, пожалуйста, ты просто говорит. Мам, можно я не пойду в школу? Блин, меня русичка задрала. А я, нет, иди. А он, ну, мам. И я сдаюсь. Думаю, может, и правда задрала. Жалко, ведь сын-то родной ведь. То есть, подождите, что значит родной? То есть, если бы был приемный сын, вы бы его к этой русичке в кандалах, что ли, отправили, понимаете? Как еще главное, меня задрала русичка, а если его завтра...
2: Задрала русичка.
1: А если его военком завтра задерется? Ну ладно, не ходи в армию, сын-то родной, единственный.
2: Задрала русичка, это очень смешно.
1: Да не родители, тряпки мы с вами, надо что-то делать.
2: Константин пишет сообщение тоже про свое детство. Я, когда утром просыпался и понимал, что не хочу никак идти в школу, я натирал себе сильно-сильно уши и лоб до красна, чтоб горели. Когда заходила мама в комнату меня будить, я жаловался на свое плохое самочувствие, она трогала лоб рукой, уши, все понятно, вроде как бы горячий, остаешься дома.
1: Ну да, значит, сегодня вечер на русском, и 1001 способ, как поднять себе температуру. Интересно, а вот эти школьные отмазки, почему они перестают действовать во взрослой жизни? Ну, то есть, почему
2: ну
1: мы...
2: А у кого ты отпрашиваться будешь во взрослой жизни?
1: Неважно, у этого не знаю у кого. Мы перестали греть градусники на батарее. Куда мы катимся?
2: Перестали тереть лоб, чтобы не идти на работу. 8-916-003-105-7. Причины, чтобы не идти в школу. Какие придумывают причины ваши дети? Пишите.
0: Вечер.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: У вас же есть заветная мечта. С лотереей «Мечталион» она может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте, на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
3: ВГО2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2024 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
6: От Вернер?
5: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
6: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
5: Чижик. 100% гарантия качества.
7: Чижик.
8: Подробности на сайте чижик.клаб.
9: АЗ «Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
10: Кофе хотите?
9: Это намек?
10: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
9: Нет кофе, нет бонусов?
10: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗ «Статнефть» и получаете дополнительные бонусы.
11: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
12: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
13: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
14: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
15: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
16: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Зева Земма Делюкс» в ассортименте трехслойная 8 штук, 204 рубля с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
17: В ленте!
18: Рисковал ли я когда-нибудь жизнью ради любимой женщины? Да я каждый день ем то, что она готовит! Рекламная служба Русского радио 579-7799 499.

0: вечер на русском.
1: А еще, чтобы не ходить в школу, я обещала маме или папе, что сделаю генеральную уборку в квартире. Прям так с утра. Можно я в школу не пойду? Я зато в квартире приберусь. Оставляли дом, представляешь?
2: Да, а и вот ты так не слышал в ответ на то, что, ну, если ты хочешь вырасти дворником, то давай оставайся.
1: Я всегда учился хорошо, поэтому. Кстати, отличникам и хорошистам намного проще было остаться дома и не идти в школу по какой-либо причине. Так, потому, что люди, потому что родители знали, наверстает.
2: Так им это и не нужно. Отличники хорошисты, они поэтому отличники хорошисты, они все время в школу ходят.
1: Итак, какие
2: не
1: причины?
2: Не то, что мы троечники, кстати. В смысле,
1: кто это,
2: мы
1: троечники?
2: Говорят, что самые успешные в жизни троечники, потому что они домашку не учат, а все время в школе мозгами своими соображают.
1: Тогда я тоже троечник.
2: Ну, слава богу.
1: Но у меня по химии, правда, тройка была. Ну, единственная тройка в аттестате, представляешь?
2: Плохой,
1: Иван. Какие причины придумывают ваши дети, чтобы не пойти в школу? Спрашиваем сегодня об этом. Добрый вечер, Русское радио. У меня всю жизнь были большие гланды. И когда мне не хотелось идти в школу, то я их просто вперед выкатывала. Я не знаю, как правильно объяснить данное действие, и меня сразу отправляли к врачу, и неделя отдыха была обеспечена. А вот мой муж, он не отмазывался от школы, он просто уходил в соседний подъезд, и когда родители уходили на работу, он возвращался домой.
2: В смысле, а потом из школы, а где этот ваш оболтус был?
1: Да погоди, у меня больше гланды выкатывающиеся.
2: Тут я вообще еле сглотнул.
1: Это как?
2: Вообще чуть гланды выкатывать.
1: Я помню, у меня тоже были большие гланды, мне их удалили.
2: Я помню, в одном мультике там этот самый кто-то в нос дул, у него глаза вылезали через гланды. Ну хорошо, там краба напоминал.
1: Выкатывала гланды.
2: Ну как это гланды? Ребята,
1: мощно.
2: Что-то мы сейчас не туда пригребем с вами. Сегодня сын выдал причину. Ну, в смысле, сын выдал причину. Мам, я не пойду в школу. На улице так красиво поют птицы.
1: Ой.
2: А я буду сидеть в четырех стенах. Это преступление против моей свободы. Оксана из Самары. Вот здесь как раз можно вот этот аргумент, который всегда, что если он не пойдет в школу, то птица-то петь продолжит, а его карьера дворника начнется прямо сейчас. На меня это работало, потому что всех же дворниками пугали.
1: Конечно.
2: Да, а потом все мечтали ими работать.
1: Да, дворник — прекрасная профессия.
2: И зарплаты, и жилье.
1: Физический спорт на свежем воздухе. Красота. Ребята, продолжим обсуждать эту тему во втором часе в 19:00, но не останавливайтесь. Мы ждем вашей истории. Причины, которые придумывают ваши дети, чтобы не идти в школу, или свои вспоминаете, пишите 8-916-003-105-7.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Реклама на русском.
2: Народ жив, пока помнит свою историю. 9 мая – День Великой Победы. Фейерверки «Дядя Гриша». С 1 по 9 мая скидка 20%. Спасибо бабушке и деду. Отметим залпами победу. Фейерверки «Дядя Гриша». С салютами чтим ветеранов.
3: А можно в Смоленске лечить кариес по немецким технологиям?
4: Да, в студии цифровой стоматологии можно.
3: А можно в Смоленске лечить кариес с помощью высокоточного немецкого оборудования?
4: Да, в студии цифровой стоматологии можно.
3: А можно в Смоленске лечить кариес с использованием высококачественных немецких материалов?
4: Да, в студии цифровой стоматологии можно. Студия цифровой стоматологии. Здесь доступно настоящее немецкое качество. В Смоленске. Звоните 609-600-609-600.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Уже выбираешь новый купальник? А готова ли ты к сезону бикини? Современная

0: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
1: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается Нитроцирк. Парковка «Магнит Экстра». Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
2: В честь Дня Победы Гражданстрой объявляет скидки до 18% на квартиры в Новом Смоленске. Кирпичный дом, индивидуальное отопление, разнообразие планировок. Купите квартиру с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Предложение ограничено. Телефон 55 55 55. Сайт гражданстрой.рф. Застройщик ООО «СЗ Гражданстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
4: В роще дивной Соловьиной мы строим наш микрорайон и дарим умную колонку тому, кто хочет умный дом. Специализированный застройщик «Ваш дом». Подробности по телефону 400-100. Все строят дома, а мы строим микрорайоны. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
5: Частный дом. Какая прекрасная мечта. Возле хвойного леса, вблизи реки Днепр. Все это есть в деревне Боровая. Дома с необычной архитектурой и полным благоустройством, центральными коммуникациями и гарантией, с собственной сервисной компанией. От 11 миллионов рублей напрямую от застройщика Small Construction. 51-11-11. ООО «Small Construction».
6: Я принимал ее такой, какая она есть. Плюс успокоительная.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале новости из Екатеринбурга. Там завели дело после обрушения кровли колледжа.

0: 7%. Сейчас мебель из недружественных государств попадает в страну через страны СНГ. По оценкам представителей отрасли, за последние 4 года в экономику таких стран за счет поставок в Россию могло поступить порядка 130 миллиардов рублей. Ну и последнее. Почти на половине территории России до сих пор еще лежит снег. Больше всего его в Красноярском крае, Якутии и Магаданской области, заявили ТАСС в гидрометцентре. В основном снежный покров сохраняется в североевропейской части страны. Под снегом до сих пор находится Чукотка, а на Камчатке высота сугробов местами превышает 1 метр. У меня на этом пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит «Вечер на русском». Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников.
1: Новости. Новости на русском.

0: Виктор Пряников. Вечер на русском.
1: Да, вот пока мы здесь с вами шутки шутим, где ты, школьники еще через снег до школы добираются. Mm-hmm. Не хнычут. Mm-hmm. Прошлый час мы обсуждали, что мы с вами говорили, чтобы не идти в школу, что современные дети говорят, какие причины. И слушай, у меня тут мысль поразила. Мы в детстве, когда прогуливали школу, мы что придумывали? Температура, зуб болит. Да. Что-то нам нужна была физическая, да, практически какая-то медицинская причина для лени. Ну. Что делают современные дети? Они говорят, у меня выгорание, токсичная атмосфера.
2: Психологическая причина.
1: Они давят на психологию. Ну, понятно, понятно. Они манипулируют нашими чувствами.
2: Ну а что, время идет, все меняется. Вот и причины меняются.
1: Да, не тот нынче подросток пошел.
2: Итак, ребятки, какие причины придумывают ваши дети, чтобы не ходить в школу? Какие причины придумывали вы, когда были школьником? 8-916-003-105-7. Слушай, вот Виктория написала, даже не знаю, можно это озвучивать. Нет, сейчас научим плохому.
1: Ну, давай.
2: Но просто это реальная причина, я ее тоже помню. Значит, смотрите, что она пишет. Несколько капель канцелярского клея надо высушить, растереть в пыль, а потом вдохнуть носом. Такой фу чих тебе начинается от этого клея. Я так и сделала. Папа, ну, в смысле, делала и не раз. Папа оставлял меня всегда дома. Но больше я так делать не хочу.
1: Главное дождаться.
2: Я вспомнил, сестра у меня так делала. Это ты просто не представляешь, это так, как будто у тебя страшнейшая аллергия начинается.
1: Главное, чтобы ноздри не склеила.
2: Чтобы сама не склеилась.
1: Так, все, хватит. Сообщаю. Дашка, недавно был Всемирный день против буллинга. Я решил попробовать не пойти в школу, чтобы меня не забулили. В итоге отправили в школу, и меня забулил учитель китайского.
2: Ого.
1: Это нормально, я не шучу. Интересно, а как булят...
2: На китайском?
1: Ну, как вообще китайцы булят? Они же... Итак, у вас же традиционно в этой части программы я извиняюсь перед 1,5 миллиардами жителями Поднебесной за то, что мы здесь...
2: И вам показывают знания китайского языка, да?
1: Ну, да.
2: Ребятки, давайте ждем ваши истории, какие причины придумывают дети, чтобы не ходить в школу. 8-916-003-105-7. Пишите в мессенджеры личные сообщения.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Общепит Гипер.
2: Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
3: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
2: Одноразовая посуда, упаковка, хозтовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
3: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
2: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
3: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
4: Весна на двор, значит, ставим забор. По выгодным ценам с профкровлей. Только до 15 мая цветной профлист для забора по 740 рублей за двухметровый лист. Все в наличии на складе. Профкровля. Подробности по телефону в Смоленске 700-600. 700-600.
5: Отделка новой квартиры или полный ремонт старой? Все сделаем за вас. От подбора материалов до выполнения работ любой сложности. Телефон в Смоленске 26 86 90. Гарантируем соблюдение сроков и высокое качество отделки. Ваш комфорт – наша забота. Звоните прямо сейчас. 26 86 90.
6: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
7: Я же говорила, ремонт надо делать.
8: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. 633-999. Сайт centr-balkon.ru.
9: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
10: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
9: Машина в подземной парковке.
10: А рядом школа, садик, парк.
11: Встречайте жилой комплекс «Ангара» от «Метрум Групп». Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
13: 77-77-03.
12: Улица 8 марта, 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
13: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
14: Если вы хотите, чтобы весь мир был у ваших ног, позаботьтесь о том, чтобы ноги были безупречны. Клевер. Лазерная эпиляция на современном александритовом лазере Кандела. Комфортно, быстро, надолго. Гладкая кожа, уверенность в каждом шаге и больше времени на то, что действительно важно. Записывайтесь на cleverlaser.ru.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Загородный клуб «Вилла Ива». Панорамные номера и домики на берегу Яузы. Бани и чаны. Гриль-зоны, открытый бассейн и водные прогулки. Вилла Ива. Смоленская область. Гагаринский район. Деревня Власьево. Вилла Ива. Ваш идеальный отдых. Ведем набор горничных, помощников по хозяйству и администраторов. 8-960-586-6009.
17: Чем вам лето-то не нравится? Кто хочет, купается. Кто не хочет, то в проруби сидит. А?
18: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38-85-95.
19: Влюбляйся. Весна. Русское радио. Все будет хорошо.
20: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
21: Вот как это сейчас выглядит? Мам, я не хочу идти в школу. Почему, сынок? Да, ну потому что у меня нет к этому настроения. Ну хорошо, оставайся, восстанавливайся. В моем бы детстве мне мама бы сказала: рот закрой, встал и пошел.
22: Ну правильно. Все. Единственная мысль, ладно, вот мы выросли такие дети у своих родителей, которые, значит, уже взрослые, мы же с тобой дядьки.
21: Да.
22: Вот, вот эти дети сейчас растут, ну, как снежинки в тепличных,
21: да,
22: условиях.
21: Да.
22: Их дети, что будут исполнять наши внуки?
21: Не
22: вот
21: знаю,
22: что,
21: не знаю.
22: Вот как они их будут расти, если выясняется, что из года в год родители все больше, больше тряпки и тряпки.
21: Ну и, конечно же, еще, конечно, расшатало вот эту всю историю, это удаленка. Сейчас же очень часто на удаленку оставляют.
22: Ну да.
21: Поэтому, в принципе, что хорошо отпрасываться. Сел на удаленке, поучился и все.
22: После карантинов, да, да. Есть такое дело.
21: Ладно, продолжаем читать ваши истории на тему, какие придумывали отмазки ваши дети и какие вы придумывали, чтобы не идти в школу. Добрый вечер, пишет Анна. Когда я училась в школе, я отмазывалась вот как. Я заводила будильник на 2-3 часа ночи, просыпалась и шла с убитым видом маму будить. И говорила: мам, мне так плохо, меня мутит. Ну и, конечно, мама меня жалела и утром в школу не отправляла. А сейчас я сама работаю в школе, и отмазки от школы вот вовсе у детей не изменились, говорит Анна. Все болит, ничего не помогает. Родители верят, жалеют и дома оставляют.
22: Это проще всего симулировать. Все болит, ничего не помогает. Даже, понимаете, прыщ не симулируешь. Ничего, то есть это сразу видно, да? Или там зуб болит. Кстати, у меня про больные зубы сейчас сообщение. Вот, ну там хотя бы к стоматологу пришел, там, вот покраснение, воспаление. Ну, а когда у тебя все тело болит, поди проверь, конечно. Вдруг сейчас тебя отпустят, в школу отпустят, а ты на молекулы рассыпешься, пока до школы дойдешь, все уже, как в фильме ужасов. Добрый вечер, я часто опаздывал на первый урок, всегда находил оправдание типа: сосед на КамАЗе застрял, и я его помогал вытягивать. Или труба на ТЭЦ упала, и все встали в пробки. Или спасал котенка от собаки и так далее. Как это, как там говорят, этот, господи, человек-паук, перелогинься, понимаешь? Человек в школу приходил...
21: Мне просто интересно, как школьник мог помочь вытащить КамАЗ застрявший?
22: Да, но если ты об этом рассказываешь, не обязательно, что ты мог об этом рассказать.
21: А, ну понятно.
22: Но если бы ты посмотрел Спайдермена, ты бы понял, как, понимаешь? Там все нормально, без всякой фантастики описано.
21: Давайте, ребята, вспоминайте свои истории, пишите истории про ваших детей. Я 8-916-00-357. Причины, какие мы придумывали, чтобы не ходить в школу.

0: Реклама на русском.
1: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредит. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185, ОГРН 102-230-1598-549, категория 6+.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
8: «Лобаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лобаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
9: Если каждый день платить приложением Яндекс Pay, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль.
10: Привычные траты, ежедневная выгода.
9: С приложением Яндекс.Пэй.
11: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
12: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Здоровый образ жизни ведут те, у кого уже не хватает здоровья вести нездоровый. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: и Пряников. Вечер на русском.
1: Причины для прогулов школы, которые генерят ваши дети, не моргая, глядя вам в глаза, ну и которые вы сами приводили в качестве аргумента, чтобы не ходить в школу в 40-градусный мороз. Слушай, мы... Иван, я что подумал-то? Да. Мы уже много чего с тобой почитали, а вот интересно, платные и бесплатные школы, разные причины, как ты считаешь?
2: Мне кажется, в платную школу даже вообще вариантов нет не пойти.
1: Почему?
2: В смысле,
1: бесплатной школы ты не пришел, тебе педагог говорит, ну ладно, иди принеси справку, хотя бы, чтобы ты не умер. В платной школе это инвестиционный вопрос, понимаешь? Ты говоришь, мам, я сегодня в ресурсе, мне надо ментальное здоровье установить. Мама такая, ну конечно, милый, мы же платим 75 тысяч в месяц, чтобы школа не мешала тебе искать себя, понимаешь? Так что разница есть, как мне кажется, и тут уже разница в том, что... Согласны терпеть родители. Наши терпели меньше. Сообщение.
2: Галина. Моя, значит, дочь учится в 4 классе. Если она не хочет идти в школу, то она так и говорит. При этом добавляет, что у нее болит душа. Я сегодня в школу не пойду, у меня болит душа.
1: Душа
2: болит, а сердце плачет.
1: Как вот с ней разговаривать? Не плюнуть в эту душу, понимаешь, предварительно.
2: Конечно.
1: Потому что аргументы не работают. Родители, вы тоже, кстати, набрасываете свои аргументы. Что вы им отвечаете? Ладно, что они вам лепят. Отвечаете-то вы что? Добрый вечер, Наталья пишет. Ой, мама до сих пор не знает, что я пару раз прогуляла школу. Так сильно не требовали оправдательные документы, как я это делаю сейчас, как классный руководитель. Ты понимаешь?
2: Да.
1: То есть прошли, это мы сейчас пронаблюдали, как слушательница наша прошла путь от главной прогульщицы класса до школьного практически начальника.
2: А понимаешь? Вот целая история. Я, значит, опускала градусник в горячую воду, показывала маме, мама мне давала аспирин, вызывала врача. Врач приезжает, температуры нет, ставит градусник, температуры нет, но я же выпила аспирин. Но, тем не менее, я остаюсь дома, а иногда ей даже больничный давали дня на 2-3.
1: Это из-за чего еще раз?
2: Просто нагревала градусник в воде в горячей.
1: В воде горячей.
2: И говорила, что у меня температура. Мама давала аспирин.
1: Светлая голова. Горячая голова. Ну, запишем. В принципе, да. Горячую воду можно хотя бы температуру контролировать.
2: Регулировать.
1: В отличие от батареи, скажем. Да, и ну что... Так что, уважаемые радиослушатели, присылайте еще раз причины, которыми кормят ваши дети. И главное, что вы на это отвечаете? Как вы реагируете, чтобы они, пошли в школу, не пошли. Взял лопату, иди снег убирай уже дворником.
0: Вечер на русском.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Да, сейчас нас современные дети слушают и за голову хватаются. Как это градусник можно было нагреть? Он же электронный вроде бы, да?
2: Да, но подожди, а электронный что, разве тоже нельзя?
1: Мне кажется, он не нагревается.
2: Да?
1: Его надо действительно подмышки держать.
2: Вот тут-то мы и опозорились.
1: Да-да. Дмитрий пишет. Когда я учился в начальной школе, я с товарищем постарше, значит, шел на учебу вместе, и вдруг он мне предлагает упасть в лужу, испачкаться и идти домой. Ну, сказать, что упал нечаянно, поэтому в школу идти не могу. Он упал первый, я упал второй. Пошли домой. Меня оставили, конечно, дома, а его, как я потом узнал, переодели и отправили обратно в школу.
2: Сейчас не проканает. Сейчас, если... Ну, я когда на работу хожу тут в метро, и все, мимо...
1: Падаешь в лужу?
2: Нет, я хожу мимо школы, там школьники стоят. В принципе, они одеты так, что если они сейчас в лужу...
1: В принципе, нормально.
2: Потом в мусорку залезут, там поваляются, вылезут. Их только из кудрей, вот, прически повычесать эти... Консервные банки,
1: да.
2: И все, на одежде это вообще
1: никак. А так рваные, грязные, нормально, самая
2: как
1: мода.
2: Вот, собственно, в школу шел, так и пришел. Ага. Здравствуйте, чтобы не идти в школу, можно было или дома, или на уроке съесть стержень карандаша. Что? И тогда поднимется температура. Научите молодежь, как оно, говорят, поделитесь лайфхаком.
1: Мне кажется, ерунда полная.
2: Ну, не знаю. Слушайте,
1: не ешьте, не надо.
2: Во-первых, подожди, что ты нервничаешь по пустоту?
1: Так сейчас... я нервничаю, сейчас пойдут купят в распечать карандаш, наедятся стержней, а потом нас обвинят в этом.
2: Современный школьник, он даже не знает, с какой стороны настоящий карандаш кусать, понимаешь? Когда они последние...
1: Что такое вообще, в принципе, карандаш?
2: Да, грифель он где? Они сейчас начнут эти, как их, электронные пенсилы, понимаешь, покусывать.
1: Ага, сейчас на маркетплейсе начнут вколачивать в поиск стержень от карандаша.
2: Да, да, да. Короче, нас не проведешь, друзья мои. Я вообще замечал, что родители делятся, между прочим, на два лагеря. Одни отличники. Отличники. С ними можно работать. А вторые, вот не отличники, а двоечники, троечники. А вот нас обманывать бесполезно. Бывшие двоечники — это самый лучший детектор лжи. Он по кашлю уже может услышать, чего вы там ждете. Лекарства или кофе в постель.
1: Правда.
0: Вечер на русском. Новая песня на русском.
3: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». И вы слушаете нашу новую песню «Малахит» на русском.
0: Русское радио.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские
2: перцы! Самая классная точка, куда я всегда хожу, это домик сурикатов. Вот они там сидят, и ты смотришь через стекло, как они живут. Они такие все, мы важное дело здесь делаем, у них очень всегда такой серьезный взгляд.
3: Ты в курсе, что не переименовали, уже не дом сурикатов, а дворец культуры сурикатов.
2: А все на наши донаты.
3: Да?
2: Конечно, мы всегда пожертвования оставляем.
3: Послушай меня внимательно, когда ты приносишь донаты, да, о животных, ударение, правильно, донаты, вкусные, с начинками.
2: Они не едят их, а вот донаты они принимают. Там
3: что это за ненормальные сурикаты, которым донат, понимаешь, они не едят?
2: Ну так, там записочка есть. Не кормите сурикатов.
1: Сурикат любит деньги.
2: Кормите Антона.
3: Да. Я могу зараздеть костюм панды, надеть костюм суриката. Вообще без проблем.
2: Антон, я знаю, где тебе подработать.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Что слушает страна? Радио.
4: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
5: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
10: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
11: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
12: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
13: Кисель, реавит, для желудка суперхит.
14: Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем.
15: Натуральненько.
13: Кисель, реавит, желудок поблагодарит.
16: Является лекарственным средством.
17: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: на русском.
1: Педагогический у нас сегодня получился вечер, и за легкостью этой беседы мы с Иваном на самом деле выясняли важную проблему. Как коммуницировать с молодым поколением, которое ни черта не хочет идти в школу. Это единственное, что наше поколение связывает.
2: Вот Ксюша пишет. Подходит сын и говорит: мам, я завтра в школу не пойду. Я спрашиваю, почему? Он отвечает: завтра день рождения Пушкина, отмечает вся школа. Какое же было мое удивление, когда на следующий день я встречаю классного руководителя. Она спрашивает: ваш сын почему в школу не пришел? Я отвечаю: ну так день рождения Пушкина же, вся школа же вроде отдыхала. Его не наказали, ни я, ни классный руководитель. Ну, посмеялись, в общем. Поржали.
1: Как он нас обманул.
2: Натянул.
1: Ты, господи. Мои сыновья исправно уходили в школу, но вот как выяснилось позднее, что не доходили. И однажды учителя поставили условие сдать зачеты за неделю. Дети сдали так, что учителя сказали, что вы учились бы, то на золотую медаль шли бы. Это я знаю. Все равно, что грабителю в банке полиция бы сказала, что вот с такими пальцами из тебя неплохой пианист бы вырос, понимаете?
2: Юлия Калинина, привет тебе.
3: Привет. Привет, ребята.
2: Ну, давай сначала, давай вспомним свою, твою школьную.
1: Свою, твою.
2: Твою, мою. Давай. Нашу. Ты отпрашивал, ты как-то вот отмазывался?
3: Конечно.
2: Не ходил в школу? Что
3: делал? Знаете, в чем весь ужас? Но. Нас сейчас слушает моя мама, я точно это знаю.
2: Вот давай, да, раскрывай карты.
3: Там 30 лет спустя узнать про своего ребенка всю правду, ничего кроме
2: Руби.
3: Правды. Во-первых, я грела градусник.
2: Ну, понятно.
3: Это было, да. Потому что градусник был ртутный.
2: Да.
3: Ну, а самое любимое, это вот было как раз накануне начать создавать видимость плохого.
2: Естественно,
3: ходить
2: готовить,
3: медленно, держаться за голову,
2: растирать уши как раз на
1: симулянты.
3: Мне так кружится голова, мне так плохо.
2: Все понятно,
3: да,
2: твой
3: вот
2: ребенок.
3: А с моим ребенком все гораздо проще. Он говорит: мам, ты знаешь, я что-то так устал. Я говорю: ну ничего страшного.
2: Ну понятно, вот тряпка, вот родитель тряпка, о котором мы сегодня говорили.
3: Признаю.
2: Спасибо тебе большое, хорошего тебе эфира.
3: Спасибо.
2: Встретимся завтра.
1: Да.
2: В великий праздник.
3: Ребяточки, с наступающим.
2: Да, мы завтра с тобой не увидимся.
3: Да, но мы
2: будем созваниваться, мы тебе будем звонить.
3: Вы для меня легендищи, я вас обожаю. Вы красавцы, умницы. И да, и ты тоже, хоть ты на меня и смотришь,
1: не первый раз, меня не первый раз, конечно, легенда. Я напоминаю, что легенда — это история с финалом, а у нас вот еще...
2: Все продолжается. Да. Вечер на русском вернется завтра в 18.00. Ребятки, до завтра.
1: Слушайте радио, будьте с народом.
2: А твоя фраза коронная?
1: Эй, конец связи.
0: Вечер.

0: Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня вечером плюс 18-24. Завтра облачно с прояснениями. Утром плюс 11-14. Возможен дождь. Днем столбик термометра поднимется до отметки 17-18 градусов тепла. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 65%. Ветер северо-западного направления. Порывистый 3,9 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды — компания «Смоукровля» ИП Бычкова Елена Валентиновна. Майские праздники. Отличное время заняться домом и дачей. В «Смоукровле» вы найдете все необходимое для кровли, фасадов и заборов. Начните сезон с выгодных покупок и подготовьте материалы заранее. Адреса: Красненское шоссе 21 и улица Крупская 30Б. Телефон 548-32. «Смоукровля» – надежное решение для вашего дома. ИП Бычкова Елена Валентиновна, ОГРНИП 318-673-300-012-871.
0: Русское радио. 12+. Реклама на русском.
2: Невероятные новости для родителей и их детей. Уникальный подход к образованию. Частная школа с изучением IT и английского языка. Здесь получают доступ к знаниям и прогрессивным технологиям. Объявлен набор с 1 по 9 классы. 26-82-28. 26-82-28. Ищите в сети интернет «Топ IT School Смоленск».
3: В роще дивной Соловьиной мы строим наш микрорайон и дарим умную колонку тому, кто хочет умный дом. Специализированный застройщик «Ваш дом». Подробности по телефону 400-100. Все строят дома, а мы строим микрорайоны. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
5: Не упустите возможность получить желаемое уже этим летом в клинике «Надежда» на 25 сентября 30В. Только до конца июля. Цена на операции по увеличению, уменьшению или подтяжке груди снижена на 50 тысяч рублей. Запись на консультацию по телефону 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9 тысяч рублей, а полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания «Дорс». Телефон 40 40 67. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте.
7: Пьер Карден. Магазин мужской одежды Пьер Карден. ТРЦ Макси. Сезонная распродажа. Скидка 50% на все. Одежда для мужчин, принимающих решения и любящих высочайшее качество. Пьер Карден. Скидка 50% на все. ТРЦ Макси.
8: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается «Нитроцирк». Парковка «Магнит Экстра». Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
9: Напис. Мальчик, которого на пасеке укусила коза, перестал верить в логику.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: больше, чем радио. Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет. Новости. На русском.
1: В студии Русского радио «Смоленск» Александр Ерофеев. Здравствуйте. Государственная жилищная инспекция Смоленской области с сентября начнет осуществлять полный контроль за соблюдением жилищного законодательства. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин. По его словам, муниципальный жилищный контроль будет упразднен, а его полномочия передадут в региональное управление госжилинспекции. Анохин подчеркнул, что главная задача – обеспечить комфорт и безопасность смолян, повысив качество работы управляющих компаний. Смоленских ветеранов обеспечат бесплатным проездом в День Победы. Бесплатно ездить 9 мая смогут участники Великой Отечественной войны, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. Вместе с ними право на бесплатный проезд получает один сопровождающий. Льгота действует на всей территории Смоленской области в городском общественном транспорте, в пригородных автобусах и в электричках. Праздничный салют и фейерверк на День Победы в Смоленске запустят с аэродрома «Южный» и стадиона «Спартак». В честь

0: подарок. Скидка 9%.
1: Новости. На русском. Русское радио. 12+. На русском радио Юлия Калинина.
2: Дорогие мои, доброго-доброго. Апрель в этом году прикидывался то январем, то сентябрем, и май решил не отставать от старшего товарища и, приняв эффектную позу товарища в полосатом купальнике, заявил: «Ребята, сейчас начнется жара!» И она действительно началась. Показания термометров бьют рекорды, девчонки сражают красотой по-летнему откровенных образов, и я, если честно, тоже сегодня не стала исключением, приобщилась к светлым одеждам. Но парни носят элегантно ансамбли, где брюки одним ловким движением руки превращаются в потрясающие шорты. Красота! И пусть у нас с вами впереди черемуховые холода, я в одном уверена, настроение наше будет невероятным, классным и уже по-летнему теплым. Улыбайтесь, слушайте любимые песни на русском и помните, что ближайшие 4 часа мы с вами вместе, а это залог хорошего настроения, того, что в вашем радиоприемнике будут не только любимые песни, но и ваш любимый голос. Всем самого доброго! Я вам рада.

0: песня на русском.
1: Друзья, всем привет! Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.
0: Русская.

0: крепче, ближе, маг поближе, без остатка растворится.
1: Реклама на русском.

0: это огромный выбор автомобилей с пробегом на любой вкус и кошелек.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте.
2: Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Stenet Premier Auto на Кутузова 50 и получите спецпредложение мая на 200 тысяч рублей на самую популярную модель Stenet.
1: Stenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года. 16+.
3: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 4 по 11 мая 2026 года. Купаты «Столичное собственное производство» 259 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене. Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты «Народная».
5: Майские праздники. Время гулять, отдыхать и радовать близких. И, конечно, отмечать День Победы с уважением к подвигу наших героев. А после торжественных мероприятий приглашаем за подарками и настроением в торговый центр «Славянский». «Славянский». Ваш праздник начинается здесь.
6: Только два человека могут сделать так, чтобы ваши фото были безупречными. Хороший фотограф и хороший косметолог. Центр эстетической медицины «Клевер». Микроигольчатый РФ-лифтинг. Уменьшение морщин, сужение пор, подтянутый овал лица. Видимый результат. Узнайте больше на cleverlaser.ru и начните свое преображение сегодня.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается «Нитроцирк». Парковка «Магнит Экстра». Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки. Трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
9: В честь Дня Победы «Гражданстрой» объявляет скидки до 18% на квартиры в Новом Смоленске. Кирпичный дом, индивидуальное отопление, разнообразие планировок. Купите квартиру с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Предложение ограничено. Телефон 55 55 55. Сайт гражданстрой.рф. Застройщик ООО «СЗ Гражданстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
10: Мы сделали то, чего никто не ожидал. Керамическая плитка по 250 рублей за квадратный метр. Где-где? В МБ-керамике! МБ-керамика. ТЦ «Премиум Холл», Красницкое шоссе 10А и Академия ремонта, улица Бабушкина, 4.
11: МБ-керамика!
12: Близорукость – это не болезнь, а дар! Хочешь – узнаешь людей на улице, а хочешь – нет!
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38-85-95.
14: Русское радио. Все будет хорошо.
15: Русское радио.
16: Русское радио.
17: Привлекательный с той стороны эфир, это, конечно, вы бесценны моим. Хочется вас накануне Дня Радио хвалить как-то особенно яростно, потому как все, что происходит в нашем эфире, происходит для вас и в вашу честь. У меня завтра не будет возможности поздравить вас лично, поэтому буду потихоньку вот такие точечные вливания организовывать нынешним вечером. Очень хочется надеяться на то, что вы в компании любимого русского радио также чувствуете себя превосходно. Ну, а я сегодня, если честно, позавидовал тем, кто умеет одним ловким движением руки отсекать весь негатив, который есть в жизни. Оказывается, для этого надо просто дать человеку выговориться и согласиться. И ваш оппонент сразу станет вашим другом. Вот, например, звонит мне классная руководительница моего сына и начинает говорить о том, что, кажется, ребенок разбил окно в школе и вообще не желает отмечать день взятия Бастилии. А вы так вежливо, сочувственно, да что вы, правда? И вот после такого полчасового одностороннего разговора учитель ваш лучший друг. Берите на вооружение.

И вот ведь странное дело, когда звуки лета, ночи до рассвета и прочие, все звезды вселенной, это запросто. А когда сходи в магазин, сделай уборку, погуляй с детьми, выведи тузика, вот здесь начинаются некоторые проблемы. Удивительно, как наши мужчины легко клянутся в вечной любви и останавливаются где-то на простых бытовых моментах. Вам не кажется, парни, что здесь есть над чем поработать? Но мы со своей стороны пообещаем развить комплементарную сферу жизни, то есть будем учиться вас хвалить и еще раз хвалить, рассказывать о том, какие вы важные, нужные, потрясающие, лучшие на свете. Кстати, обучающее пособие вот прямо сейчас уже звучит в нашем эфире. Это очаровательная Согдиана «Позови». Одна из последних горячих вещиц певицы. Девчонки, слушаем, мотаем на ус, ну и при случае, конечно, используем. Кто знает, может быть, если мы станем больше хвалить наших парней, будет эффект.

0: Новая песня на русском.
1: Если станет грустно, я тебе спою, песню подарю и любовь свою.
2: Всем привет, это Анна Семенович, и вы слушаете мою новую песню «Если станет грустно» на русском.

Вроде по результатам недавнего опроса жители России чаще всего отдыхают в парках аттракционов, играют на бильярде или гоняют шары в боулинге. А желание спеть также, судя по всему, преследует многих, но этот список проведения досуга находится в самом конце списка. А знаете почему? Потому что все уже точно знают, что бамс включил любимое русское радио. И уже все хорошо, можно самому не петь, не стараться, ну или во всяком случае подпевать любимым исполнителям. Аня Семенович только что была здесь, одна из любимейших теперь моих музыкальных композиций. И если станет грустно, поймал себя недавно на том, что делаю уборку дома, и именно эту песню мурлычу под нос. Надо сказать, что получается, конечно, у меня не так хорошо, как у Анечки, но все-таки главное, чтобы сердце пело. Бахти подхватывает музыкальную эстафету. Всем привет!

0: Реклама на русском.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
4: «Пятерочка» выручает!
3: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
7: 6+.
8: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
11: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
13: «Русская радио». Радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
14: 12+.
15: Рекламная служба Русского радио. 5797799. Код 499.
16: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

вот, как правило, эта тема возникает в семьях, где подрастают юные леди и джентльмены. Мне важно, как ты, мне важно, с кем ты. Ах, да, порыв мамы взять, да и приехать забрать чудное чадо со дня рождения, с вечеринки потрясающей, где особи противоположного пола как-то непозволительно много планируют. А это совершенно нормально. С одной стороны, а с другой стороны, вспоминаю свои 14+, и понимаю, что меньше всего в это время я хотела бы видеть свою маму рядом. Что делать? Весна, пора любви, пора надежды, пора некоторых безумств. Главное, ребят, помните, безумства все сразу после того, как МЦКО, ВПР и всякие прочие сложные буквенные штуки будут написаны. Успехов вам желаю во всех начинаниях, но родителям по традиции крепости сил. Ребят, все будет хорошо. Надеемся на лучшее и слушаем русское.

0: Реклама на русском.
1: Весна. Пора на природу. Свежий воздух и, конечно, долгожданный шашлычок из свинины или курицы. Ребрышки и колбаски на гриле от компании «Романишин». Не надо выбирать мясо и думать о маринаде. За вас это сделает компания «Романишин». Вам остается только наслаждаться сочным, ароматным и по-настоящему вкусным шашлыком. «Романишин» желает вам приятного отдыха в компании друзей и близких.
2: Весенняя акция до конца мая от застройщика «Никольские ворота» 2000. При покупке любой квартиры в ЖК «Академический» подарок на выбор. Для мамы – машинка. Или стиральная, или сушильная, или посудомоечная. Для папы – телевизор.
3: А для меня – электросамокат.
2: Застройщик ООО «СЗ «Никольские ворота» 2000». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон отдела продаж 32-54-06.
4: Вадик, ландшафтный дизайн хочу. Нужен декоративный камень, плетняк для дорожек, фонари садовые – и туи обязательно.
5: Так-то все понятно. Садовый центр «Мята». Туя. Да какого товара только не найдешь в этой «Мяте».
4: Деревня Кореневщина, Озерная, 2Щ. Садовый центр «Мята».
6: Дом мебели и дом мебели «Солнечный» на Индустриальной 2. 30 тысяч квадратных метров и просто нереальный выбор мебели. А еще люстры, двери, обои, сантехника и плитка. Приезжайте в дом мебели и искать в других местах просто не придется.
7: Дом мебели на Индустриальной. Выбор просто нереальный.
8: Садовый центр «Зеленый мир» предлагает огромный выбор грунтов, удобрений и посадочного материала, теплицы и садовый инвентарь, товары для сада и огорода, экономия времени и денег. «Зеленый мир», переулок Арачевский, 6А, телефон 21-89-61.
9: Спешите в гипермаркет низких цен «Маяк» за невероятными предложениями. Майонез «Ряба Провансаль» 1000 граммов за 155,90. Грибы-шампиньоны 1 килограмм за 259,90. Форель «Радужное мороженое» за 837,90. Откройте для себя мир выгодных покупок, где качество встречается с доступностью. Ждем вас по адресу: Красненское шоссе, 29.
10: Мы сделали то, чего никто не ожидал. Керамическая плитка по 250 рублей за квадратный метр. Где-где? В МБ-керамике! МБ-керамика. ТЦ Премиум Холл, Красненское шоссе, 10А. И Академия ремонта, улица Бабушкина, 4.
11: Керамика!
12: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбора стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40, 44, 19. Сайт bastiondor.ru.
13: Когда «Вега Авангард» закончится бесплатные внешние экраны «Волсан», мы будем вместе с вами вздыхать от сожаления, что вы не заказали остекление по акции «Вега Авангард». Не ждите. В «Вега Авангард» спешите. Подробности на сайте vegaavangard.com.
14: В зеленом чае без сахара самое вкусное – чувство собственного превосходства.
15: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Росстат зафиксировал первую в этом году недельную дефляцию. Потребительские цены за 7 дней снизились хоть и ненамного, на сотые доли процента, но, как отмечают аналитики рынка, важна тенденция. Основной вклад в дефляцию внесли овощи. Так, огурцы за неделю подешевели более чем на 10%, помидоры на 7,5%. Также снизилась стоимость бананов, яблок и куриных яиц. В последний раз о недельной дефляции и общем снижении потребительских цен в стране Росстат сообщал в августе прошлого года. В Госдуму внесли проект закона о передаче МВД части полномочий по контролю за мигрантами. В частности, Министерство внутренних дел будет утверждать список профессий и высококвалифицированных специалистов, которым разрешение на временное проживание будут оформлять в упрощенном порядке. До сих пор такими вопросами занималось Министерство труда. Билеты на пригородные электрички начнут продавать в электронном виде. При этом не менее 50% билетов будут оформляться в виде единого проездного. Это следует из утвержденной правительством концепции развития железнодорожных перевозок, рассчитанной на ближайшие 10 лет. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, цифровизация и внедрение инновационных технологий помогут россиянам избежать очередей в кассах и у терминалов. В Госдуме поддержали идею проводить уроки на свежем воздухе. Ранее в Общественной палате предложили устраивать такие занятия для первоклассников в мае и сентябре. Затем инициативу расширили на учеников более старших классов. В Госдуме отметили, что для этого больше всего пока подходит физкультура и окружающий мир. При этом не у всех российских школ есть возможность быстро организовать полноценные занятия на природе. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках ближе.

Гагарина недавно приняла участие в популярном телепроекте, где звезды поп-музыки Бамсы пробуют себя в роли настоящих рокеров. И если вы думаете, что хрупкая, как бабочка, Полина Гагарина почувствовала себя среди бас-гитары, скрипучей кожи как-то неуютно, скромно жалась к стене и опасалась этих опасных рокеров с длинными волосами, то нет, ничуть не бывало. Напротив, певица заявила, что выходить из зоны комфорта – это круто. Поэтому, дорогие мои, вдохновляйтесь примером, выходите из зоны комфорта, то есть из квартиры, потому как погода сейчас действительно стоит того, чтобы взять, да и прогуляться перед сном, причем сделать это с удовольствием. Ну, а если у вас уже ночь глубокая, то можно хотя бы окно распахнуть и вдохнуть полной грудью дивный майский воздух. Вдыхайте полной грудью нашу раскородийную атмосферу, она действительно потрясающая, свежая и очень музыкальная. В ближайшее время хай-фай, потом Артик и Асти, ну и я, Юлия Калинина, останусь с вами до полуночи здесь, на русском. Каждому доброго вечера и доброй поздней ночи.

0: Реклама на русском. Народ жив, пока помнит свою историю. 9 мая – День Великой Победы. Фейерверки «Дядя Гриша». С 1 по 9 мая скидка 20%. Спасибо бабушке и деду. Отметим залпами победу. Фейерверки «Дядя Гриша». С салютами. Чтим ветеранов.
1: Попросила я подарок новенький у мужа. Он привез меня в Кинпласт за теплицей нужной.
2: Готовая теплица от компании Кинпласт. Город мастеров, павильон 49.
3: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9 тысяч рублей. А полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания Дорс. Телефон 40 40 67. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте.
4: ВИН-код. Запчасти для всех иномарок. ВИН-код. Оригиналы и проверенные аналоги. ВИН-код. Даже для китайских авто. ВИН-код. Ждем на Петра Алексеева 3Б. ВИН-код. Звони 69 99 92. ВИН-код. Просто скажи ВИН, и мы найдем все.
5: Загородный клуб «Вилла Ива». Панорамные номера и домики на берегу Яузы. Бани и чаны, гриль-зоны, открытый бассейн и водные прогулки. «Вилла Ива». Смоленская область, Гагаринский район, деревня Власьево. «Вилла Ива» – ваш идеальный отдых. Ведем набор горничных, помощников по хозяйству и администраторов. 8-960-586-60-09.
6: По какому принципу вы выбираете дверь?
7: Дизайн. Качество.
8: Цена. Производитель. Интуиция. Я вижу и сразу чувствую, это мои двери.
9: Оптима двери, ваши двери. Самый большой выбор дверей в наличии.
10: Двери от 3 500 рублей.
11: Межкомнатные и входные, эконом и элитные. Двери, где каждый найдет свою. Оптима двери, Шевченко 101А. Телефон 24 43 43.
12: Отделка новой квартиры или полный ремонт старой? Все сделаем за вас! От подбора материалов до выполнения работ любой сложности. Телефон в Смоленске 26 86 90. Гарантируем соблюдение сроков и высокое качество отделки. Ваш комфорт – наша забота. Звоните прямо сейчас 26 86 90.
13: Хватит планировать! Пора ехать! Твой идеальный отпуск начинается с автобусного тура от агентства «Лазурный берег». Выбирай свой маршрут. Солнечный Геленджик, уютная Кабардинка, Лазаревская или Адлер. А может, легендарный Крым или сказочная Абхазия? Комфортабельные автобусы, проверенные отели и никакой суеты с билетами. Проезд и проживание уже включены. Только ты, море и «Лазурный берег». Звони 65 65 86.
14: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается «Нитроцирк». Парковка «Магнит Экстра». Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
15: Коммунальщики, к вам всего две претензии. Когда вы уже начнете топить? И когда вы, наконец, топить закончите?
16: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

Ну что, выживальте, отличное словечко, чтобы обозначить определенный тип отношений. Это когда бумс, каждый день как на вулкане. Главное, чтобы этот поток страсти не захлестнул. То главное, основное, что заставило вас однажды посмотреть на этого человека влюбленными глазами. Дорогие мои, хотите романтики? Добавить, так сказать, положите вишенку на ваш любовный торт. Ничего проще нет. Я думаю, что после признания в любви в прямом эфире любимой радиостанции ваша вторая половинка буквально растает, как пломбир под июньским солнцем. Оцените метафору, хорошо, да? 916-003-105-7. Эти цифры вам обязательно понадобятся в часе следующем. У нас стол заказов 22 по Москве. Не забудьте, пожалуйста. До этого мгновения обещаю делиться с вами своим отличным и ставить хорошие песни. Дима Билан сейчас, Кристина Арбакайте и горячая новинка от Мари Краймбрери совсем скоро. Оставайтесь.

0: песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио.

да, вот так красиво все и начинается. Только один взгляд, только один волшебный поцелуй, а потом первое, второе, третье, компот. И ты должна полюбить мою маму от души, от сердца, иначе все будет плохо и даже еще хуже. Ох, дорогие мои, я надеюсь, что любви и романтики в вашей жизни семейной все-таки достает. И если вдруг не хватает, сами знаете, что нужно делать. Пригласите свою вторую половинку прогуляться. Вот так, чтобы рука об руку. Вечером майским, прекрасным, с ароматом сирени, глядя на луну, а может быть в глаза, то единственное, что составляет ваше счастье. Ну и, конечно, не забывайте друг другу говорить комплименты, хвалить. И помните, что то самое настоящее чувство, что соединило вас однажды, оно ведь не просто так появилось, правда? Берегите друг друга. Мира и добра в каждый дом, в каждую семью.

0: Реклама на русском.
1: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: Умный ритейл. Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28, Огранд 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
5: Звук – это музыка.

0: нас Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 111-776-89-840. Город Москва.
2: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
3: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм». УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО «ЦПЛ».
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
1: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
8: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русском. Радио.ру.
9: 12+. Лучший подарок – это деньги! Ни один человек не скажет «Спасибо, но у меня уже такие есть». Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

пожалуй, одна из самых ярких премьер «Золотого граммофона», который проходил в Санкт-Петербурге. И, конечно, ярчайший момент, я бы сказала так, профессиональный, начинающийся пока жизни очаровательной певицы Алисы. Ведь перед выступлением она вручила Александру Панайотову ключ. Александр тут же пошутил: это ключ от сердца или от квартиры? А Алиса нашлась, а Алиса ответила весьма остроумно и сказала, что это ключ от большой сцены, который Александр как бы ей подарил. И я думаю, что вот эта песня «Бумажный змей», которая еще наших родителей вдохновляла на подвиги, на чудеса, на романтичное настроение, и в дне сегодняшнем найдет свое местечко, и сегодня слушается невозможно актуально. Не говоря уже о том, что дивный голос Александра Панайотова и нежный вокал Алисы стали просто замечательным отображением того таланта, той тонкости и красоты, с которой песня была когда-то написана. Ну что, все любимое на русском.

0: Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня вечером плюс 18-24. Завтра облачно с прояснениями. Утром плюс 11-14. Возможен дождь. Днем столбик термометра поднимется до отметки 17-18 градусов тепла. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 65%. Ветер северо-западного направления. Порывистый 3,9 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – компания «Смоукровля» ИП Бычкова Елена Валентиновна. Майские праздники. Отличное время заняться домом и дачей. В «Смоукровле» вы найдете все необходимое для кровли, фасадов и заборов. Начните сезон с выгодных покупок и подготовьте материалы заранее. Адреса: Красненское шоссе 21 и улица Крупская 30Б. Телефон 548-32. «Смоукровля» – надежное решение для вашего дома. ИП Бычкова Елена Валентиновна, ОГРНИП 318-673-300-012-871.
0: Русское радио. 12+. Реклама на русском.
2: Народ жив, пока помнит свою историю. 9 мая – День Великой Победы. Фейерверки «Дядя Гриша». С 1 по 9 мая скидка 20%. Спасибо бабушке и деду. Отметим залпами победу. Фейерверки «Дядя Гриша». С салютами чтим ветеранов.
3: Весна. Пора на природу. Свежий воздух и, конечно, долгожданный шашлычок из свинины или курицы. Ребрышки и колбаски на гриле от компании «Романишин». Не надо выбирать мясо и думать о маринаде. За вас это сделает компания «Романишин». Вам остается только наслаждаться сочным, ароматным и по-настоящему вкусным шашлыком. «Романишин» желает вам приятного отдыха в компании друзей и близких.
4: Многие смоляне испытывают проблемы с появлением комаров весной. Те, кто не успел установить москитную сетку «Вега Авангард», вынуждены бороться с комарами уже внутри квартиры. Хватит их терпеть. Закажите москитную сетку из широкого ассортимента «Вега Авангард» и защитите себя и близких от мелких вредителей.
5: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40-44-19, bastiondor.ru.
6: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
7: Я же говорила, ремонт надо делать.
8: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. 633-999. Сайт centr-balkon.ru.
9: Спешите в гипермаркет низких цен «Маяк» за невероятными предложениями. Майонез «Ряба Провансаль» 1000 граммов за 155,90. Грибы-шампиньоны 1 килограмм за 259,90. Форель «Радужное мороженое» за 837,90. Откройте для себя мир выгодных покупок, где качество встречается с доступностью. Ждем вас по адресу: Красненское шоссе, 29.
10: Попросила я подарок новенький у мужа. Он привез меня в Кенпласт за теплицей нужной.
11: Готовая теплица от компании Кенпласт. Город мастеров, павильон 49.
12: Каждый раз, когда я достаю пылесос, мои коты прячутся в микроволновку. И там микроволнуются.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38-85-95.
14: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе: послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Госдуме предложили аннулировать вид на жительство мигрантов, работающих в течение года менее 10 месяцев. Такие условия планируется распространить в том числе на иностранцев, которые работают у физлиц для личных и домашних нужд, не связанных с предпринимательством. По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, это позволит дополнительно усилить контроль за иностранцами и их доходами. Депутаты рассмотрят проект закона в ближайшее время. Центробанк предложил изменить правила ОСАГО и возвращать водителям деньги за непригодившийся страховой полис. Это касается случаев, когда водитель купил страховку заранее, но решил отказаться от нее еще до начала действия договора. Сейчас деньги в такой ситуации не возвращаются, отмечает газета «Известия». По проекту Банка России часть суммы можно будет получить обратно за вычетом расходов страховщика. Ранее на фоне возможных ограничений интернета водителям посоветовали возить с собой бумажный полис ОСАГО. Страны Евросоюза стали чаще выдавать россиянам туристические визы. За прошлый год их было оформлено более 620 тысяч, на 10% больше, чем годом ранее. Самыми популярными направлениями стали Франция, Италия и Испания. Прошлой осенью Еврокомиссия утвердила новые правила, фактически отменяющие многократные шенгенские визы для граждан России. На этом фоне число таких мультивиз сократилось на 90%. Ну и последнее. В Центральной России до конца недели будет виден звездопад «Майские аквариды». Его интенсивность составит до 30 метеоров в час. Лучше всего звездопад наблюдать в предрассветные часы, сообщили в московском планетарии. «Майские аквариды» — ежегодный метеорный поток, рожденный пылевым следом кометы Галлея. На этом пока вся информация. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну что, дорогие мои, уже погрустила по поводу того, что завтра не смогу вас лично поздравить с Днем Радио, но, судя по нашим многочисленным мессенджерам, вас подбадривать никак не нужно. Вы уже сегодня начали поздравлять наш коллектив.

и Настеньку с маленькой годовщиной желаю любви, взаимопонимания, уважения друг к другу, ярких и частых встреч. Для любви нет расстояния. Цените каждую минуту вместе. Любим вас. Это душевный красив, пишет Юлия. Вероника присоединяется из Ставропольского края. Большой привет, мань, привет брату, папе Леше. Всем желаю хорошего, удачного дня, чтобы было отлично. Ну а сейчас добрых, приятных снов. Дорогая Ника, я думаю, что если кто-то сейчас ко сну отходит, конечно, очень жаль пропустить наш стол заказов, но с другой стороны, 8 часов драгоценного сна превыше всего. Эльвире большой привет и также желаю доброй ночи и хорошего настроения. Дорогие мои, очень рада, что вы с нами. Оставайтесь на русском.

0: конечно, как же иначе, только здесь, только на русском, только горячие приветы и поздравления от самых дорогих людей. Виктория Тори передает привет команде русского, говорит спасибо большое за то, что вы у нас есть, дорогая Виктория. Огромное спасибо вам за добрые слова, бесконечно рада, что вы вместе с нами. Ну, а песня хорошая в подарок непременно прозвучит. Людмила Мельник по традиции Ставрополя передает привет мужу и папе Алексею. Пусть наступающая ночь будет безмятежной, чтобы завтрашний день был еще успешней. Доброй ночи, хорошего завтрашнего дня. Подпись традиционная, твоя бусинка. Люба Толкачева адресует свой привет замечательному парню Али. Люблю тебя, зайка. Добавляет любовь и по традиции передает привет городу Подольску.
1: Реклама на русском. Народ жив, пока помнит свою историю. 9 мая – День Великой Победы. Фейерверки «Дядя Гриша». С 1 по 9 мая скидка 20%. Спасибо бабушке и деду. Отметим залпами победу. Фейерверки «Дядя Гриша». С салютами чтим ветеранов.
2: Попросила я подарок новенький у мужа. Он привез меня в Кинпласт за теплицей нужной.
3: Готовая теплица от компании Кинпласт. Город мастеров, павильон 49.
4: Дом мебели и дом мебели солнечный на Индустриальной 2. 30 тысяч квадратных метров и просто нереальный выбор мебели. А еще люстры, двери, обои, сантехника и плитка. Приезжайте в дом мебели. И искать в других местах просто не придется.
5: Дом мебели на
6: Хватит планировать! Пора ехать! Твой идеальный отпуск начинается с автобусного тура от агентства «Лазурный берег». Выбирай свой маршрут. Солнечный Геленджик, уютная Кабардинка, Лазаревская или Адлер. А может, легендарный Крым или сказочная Абхазия? Комфортабельные автобусы, проверенные отели и никакой суеты с билетами. Проезд и проживание уже включены. Только ты, море и Лазурный берег. Звони 65 65 86.
7: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
8: 77-77-03.
7: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
8: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
9: Весенняя акция до конца мая от застройщика «Никольские ворота 2000». При покупке любой квартиры в ЖК «Академический» подарок на выбор. Для мамы – машинка или стиральная, или сушильная, или посудомоечная. Для папы – телевизор.
10: А для меня – электросамокат.
9: Застройщик ООО «СЗ «Никольские ворота 2000». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон отдела продаж 32-54-06.
11: По какому принципу вы выбираете дверь?
12: Дизайн.
13: Качество. Цена.
14: Производитель. Интуиция.
15: Я вижу и сразу чувствую. Это мои двери.
16: Оптима двери. Ваши двери. Самый большой выбор дверей в наличии.
17: Двери от 3500 рублей.
18: Межкомнатные и входные. Эконом и элитные. Двери, где каждый найдет свою. Оптима двери. Шевченко 101А. Телефон 24-43-43.
19: Вадик, что расселся? Помчали скорее за грунтом, рассадой, семенами и садовым инструментом, пока не подорожали.
20: Ну, так-то все понятно. Садовый центр.

0: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
1: Я же говорила, ремонт надо делать.
2: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. 633-999. Сайт centr-balkon.ru.
3: Ученые изобрели новый тест на внимательность. Одна полоска внимательный, две полоски невнимательный.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38-85-95.
5: Влюбляйся. Весна. Русское радио. Все будет хорошо.
6: И не хочется в руках опять 100 лет одиночества.

давайте поднимем вечерние кружки чая за то, чтобы сиюминутные желания не портили историю большой чистой любви, которая, как известно, вечна. Людмила Агафонова-Белецкая пишет: «Прекрасного вечера, классного эфира, Людмила, с вами только так. И с наступающим днем радио всех вас, мои любимые, дорогие диджеи, музыкальные ведущие, ведущие службы новостей, вся команда русского радио. Спасибо, дорогая Людмила. Я надеюсь, что завтра мои коллеги поддержат эту поздравительную эстафету. Да что там, точно поддержат. И, как всегда, организуют поддержку в разных соцсетях. Но об этом не буду рассказывать. Пусть это будет сюрпризом. Еще раз, процветание верных слушателей, великолепных хитов, любви, взаимопонимания, уважение к руководству, что немаловажно. Обнимаю крепко, целую нежно. Навеки ваша Людмила. Дорогая Людмила, вы, как всегда, очаровательны. Огромное спасибо за то, что вы у нас есть. Александр Петров передает привет. Ну, для меня сначала отличного эфира. Саш, спасибо огромное. Александру Мартынцу большой привет. И Сергею Б. Пятому из Пскова. Мужики, пусть у вас все будет хорошо. Александр, вам и товарищам мои наилучшие пожелания. Берегите себя и самого доброго вечера. Привет, любимая русская. Поздравляю с прошедшим днем рождения племянника Нуржана. Вчера был этот праздник, а исполнилось парню 10 лет. Маляка Абдикадирова поздравляет.

0: Вот и у нас здесь на русском, как до вас, дорогие мои. Нет, все как-то не так. Доброй ночи, любимая русская. Хочу передать привет любимому человеку Павлу. Веселимся, счастливы. Согласна плыть по реке твоих желаний, личные границы только тебе, ласковый мой. Это, естественно, Юлия Дурова пишет. Хочу передать большой привет моей косточке Надежде. Очень тебя люблю. Это пишет Энн. Дарья нам пишет. Передаю привет любимому мужу Сереже. А мы сейчас занимаемся домашними делами, но уже скоро пойдем отдыхать. Также привет нашим пушистым деткам. Дарья, рассказывайте, кто у вас там в вашем семейном зоопарке? Мои кошки, если честно, в последние дни чувствуют себя не очень. Отопление пока еще не выключили, а погоды у нас стоят, ух, какие летние, почти июньские. Если честно, им жарковато. А еще Павлу Кучерову привет большой. Павел, очень рада, что вы сегодня вместе с нами. Павел сообщает, что... Пусть и под занавес дня, но все-таки отметим Международный день против диеты. Павел, я вот ничего об этом не знала, но как-то примазалась к празднику и сегодня отведала кусочек вкуснейшего шоколадного торта. Вообще ешь, что хочешь, и пусть все будет хорошо. Вот такие интересные праздники сегодня. Самые теплые приветы любимым друзьям. Дорогой Павел, я уверена, что друзья ваши бесконечно счастливы хотя бы просто потому, что вы есть в их жизни. Юлия Галат из Пскова, большой привет и хорошего настроение. Это Сергей на связи. Еще пишет Юлия. Хочу передать привет любимому парню Денису. Желаю ему доброго вечера и хорошего настроения. Вот как раз про любовь. Елена Терлеева подхватывает музыкальную эстафету. Люби меня, люби. Ну и далее по тексту. Дорогие мои, любви, счастья и настроения хорошего каждому из вас.
1: Люби меня, люби, а может быть будет легче.

Ну что, дорогие мои, к вашим приветам снова. Давайте-ка еще раз поздравим замечательного парня Нуржана, которому вчера, 5 мая, 10 лет исполнилось. Маляка Абдикадирова попросил пожелать здоровья, учиться только на пятерке и всего самого хорошего. Николай Алюнин нам пишет: хочу передать привет и пожелания отличного эфира всему коллективу Русского радио. А также большой привет однокласснице Елене Кургузовой, и ее поздравляю с днем рождения. Кстати, всех новорожденных этого дня, 6 мая, давайте-ка поздравим еще разочек и пожелаем всего самого хорошего. Дорогие мои, крепкого здоровья, счастья, радости, моря, удачи, ну, соответственно, дачу у моря, а как же иначе, финансового благополучия. Вместе с Николаем пожелали мы всем новорожденным, в частности, Елене Кургузовой. Екатерина Сергеева пишет из Переславля-Залесского: большой привет мужу Никите, а также всей моей семье. Хочу сказать, что я вас очень сильно люблю. Желаю успехов, счастья, радости и любви. Катенька, я уверена, что ваши близкие от вас тоже без ума. Ничуть не сомневаюсь, что вы лучшая на свете. А мужчина с красивым именем Эдем нам пишет: хочу передать привет коллегам в город Симферополь, тестомесу Свете, а еще формовщикам Светлане и Екатерине, вы лучшие, продавцам Наталье и Елене большой привет. Ну и, конечно, всего самого хорошего. Эдем, вам и коллегам доброго вечера, нескучной ночи.

0: выглядит как настоящая звезда, и каждая ее премьера с нетерпением ожидается многочисленными поклонниками. Это очаровательная Ивка «Без тебя» только что здесь, на русском. Ну и как-то так получилось, что исподволь выполнил музыкальную заявку очаровательной Натальи Вячеславовны. Вот что она пишет. «Всем привет, меня зовут Наталья. Едем сейчас с мужем Николаем в машине. Передайте, что я его очень люблю. Николай, Наталья от вас без ума. Это я вам по секрету сообщаю. И еще она лучшая девчонка на свете. Поэтому не выпуская руль, но все-таки постарайтесь как-то обнять. Ну или припаркуйтесь и обнимите. В общем, вы знаете, что нужно делать». А еще Наталья говорит: «Хочу сказать большое спасибо за сегодняшний вечер. И еще раз я тебя люблю». Песня романтичная, собственно, для вас уже прозвучала. Наташенька, вам и вашей второй половинке самого прекрасного вечерка. Лилия Нажимова сообщает: «Хочу передать привет самому замечательному мужчине Лукину Эдуарду. Ты супер, у нас все будет хорошо. И какой прекрасный сегодня вечер». Лилия, не могу не согласиться. Маша Лебедева в Санкт-Петербург. Большой привет, Машулечка. Вам всего наилучшего. Ну и города на Неве традиционный сердечный.
1: Стол заказов русского радио.

0: Русском радио.
1: Реклама на русском.
2: Невероятные новости для родителей и их детей. Уникальный подход к образованию. Частная школа с изучением IT и английского языка. Здесь получают доступ к знаниям и прогрессивным технологиям. Объявлен набор с 1 по 9 классы. 26-82-28. 26-82-28. Ищите в сети интернет Top IT School Смоленск.
3: Приглашаем вас посетить Центр израильской имплантации «Альфа-Био» в студии цифровой стоматологии. Сверхточное 3D-сканирование. Знаменитые израильские зубные импланты из чистейшего титана с неограниченным сроком службы. Звоните 609-600. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: 6 мая в Микее. Сливки «Лебедянь» 10% жирности 79 рублей 90 копеек. Кофе «Московская кофейня» на паях 299 рублей 90 копеек.
5: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
6: Частный дом. Какая прекрасная мечта. Возле хвойного леса, вблизи реки Днепр. Все это есть в деревне Боровая. Дома с необычной архитектурой и полным благоустройством, центральными коммуникациями и гарантией, с собственной сервисной компанией. От 11 миллионов рублей напрямую от застройщика Small Construction. 51-11-11. ООО «Small Construction».
7: Садовый центр «Зеленый мир» предлагает огромный выбор грунтов, удобрений и посадочного материала, теплицы и садовый инвентарь, товары для сада и огорода, экономия времени и денег. «Зеленый мир», переулок Карачевский, 6А, телефон 21-89-61.
8: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9 тысяч рублей, а полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания «Дорс», телефон 40-40-67. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте.
9: Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 4 по 11 мая 2026 года. Сардельки филейские вязанка 369 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене.
10: Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты «Народная».
11: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
12: Я же говорила, ремонт надо делать.
13: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. 633-999. Сайт centr-balkon.ru.
14: Весенняя акция до конца мая от застройщика «Никольские ворота 2000». При покупке любой квартиры в ЖК «Академический» подарок на выбор. Для мамы – машинка. Или стиральная, или сушильная, или посудомоечная. Для папы – телевизор.
15: А для меня – электросамокат.
14: Застройщик ООО «СЗ Никольские ворота 2000». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон отдела продаж 32-54-06.
16: Я работаю сам на себя, поэтому, когда я разговариваю сам с собой, просьба не мешать. У меня совещание.
17: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38-85-95.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Российский МИД призвал зарубежные страны эвакуировать дипломатов из Киева. Как заявили в ведомстве, вооруженные силы России могут нанести удар по украинской столице в случае атаки со стороны ВСУ в День Победы. Ранее Министерство обороны сообщило, что по решению президента Владимира Путина на 8-9 мая объявляется перемирие с Украиной в честь Дня Победы. В ответ украинский президент Владимир Зеленский объявил режим тишины с полуночи 5 мая до полуночи 6 мая. Федеральная антимонопольная служба сообщила о снижении цен на социально значимые продукты. По данным ведомства, в среднем по 39 категориям товаров в 11 регионах цены снизились более чем на 10%. Это произошло благодаря соглашению с поставщиками и магазинами, отметили в ФАС. Сильнее всего снизились цены на помидоры более чем на треть, а также на творожные продукты, картофель, лук и сметану. Больше всего социально значимые продукты подешевели в Вологодской области и Алтайском крае. В Госдуме предложили создать в России государственный алиментный фонд, чтобы родители, воспитывающие детей в одиночку, гарантированно получали деньги, даже если другой родитель уклоняется от выплаты алиментов. По задумке авторов инициативы, государство будет перечислять деньги на ребенка из средств фонда, после чего взыскивать потраченные суммы с уклониста, включая дополнительные штрафы. В завершение о спорте. «Спартак» обыграл ЦСКА и вышел в суперфинал Кубка России по футболу. Матч на «Спартаковской арене» завершился победой хозяев со счетом 1-0. Для ЦСКА эта игра была первой после увольнения с поста главного тренера Фабио Челестини. Теперь «Спартаку» в суперфинале Кубка предстоит встретиться с сильнейшим из противостояния «Краснодар-Динамо». Этот матч состоится завтра. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас в эфире Русского радио встречайте Юлию Калинину.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Дорогие мои, по традиции этот час начинаю с благодарности каждому из вас за дивные поздравления с наступающим нашим с вами общим большущим праздником, с Днем Радио. Буквально часик с небольшим осталось до того момента, когда бум-бум, прозвонят куранты, если угодно, и начнется самый главный наш радийный день. А где-то этот праздник уже наступил, в зависимости от того, который час в вашем городе, либо доброго позднего вечера, либо доброй ночи, либо доброго утра. Оставайтесь здесь, на русском, я обещаю этот час провести с вами душой и телом, и да, сделаю все возможное, чтобы настроение наше с вами общее было на уровне. Чай вдвоем, Ханна и Юлия Паршут в ближайшее время. Постараюсь также, бесценные мои в окончании этого часа, с любовью и радостью встретить моего коллегу Артема Сорокина. Он с вами проведет ближайшую ночь с полуночи до 7 утра.

0: Реклама на русском.
1: Моя стоматология. Моя любимая стоматология. Моя комфортная стоматология.
2: Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой, комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600. 609-600.
3: Не забудь указания. Необходима консультация специалиста.
4: 6 мая в Микее. Сливки «Лебедянь» 10% жирности 79 рублей 90 копеек. Кофе «Московская кофейня» на паях 299 рублей 90 копеек.
5: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
6: Многие смоляне испытывают проблемы с появлением комаров весной. Те, кто не успел установить москитную сетку «Вега Авангард», вынуждены бороться с комарами уже внутри квартиры. Хватит их терпеть. Закажите москитную сетку из широкого ассортимента «Вега Авангард» и защитите себя и близких от мелких вредителей.
7: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается «Нитроцирк». Парковка «Магнит Экстра». Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
8: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
9: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
8: Машина в подземной парковке.
9: А рядом школа, садик, парк.
10: Встречайте, жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
12: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
13: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
14: 77-77-03.
13: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
14: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
15: Весна на двор, значит, ставим забор. По выгодным ценам с профкровлей. Только до 15 мая. Цветной профлист для забора по 740 рублей за двухметровый лист. Все в наличии на складе. Профкровля. Подробности по телефону в Смоленске 700-600. 700-600.
16: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон.
17: Телефон рекламной службы русского радио в Смоленске. 38 85 95.

щеках не будет, а будет только хорошее настроение, улыбок как можно больше, ну и еще раз отличных майских праздников. Кстати, психологи говорят о том, что нам с вами необходимо просто гулять под цветущими деревьями, потому как именно такое времяпрепровождение нас с вами успокаивает, а вдыхая аромат цветущих яблонь или вишен, мы с вами обретаем то самое душевное спокойствие, без которого жить решительно невозможно. В общем, намасте, сложили две ладошки и продолжаем жить дальше. Кроме всего прочего, если собираетесь в ближайшее время отправиться на природу, знайте, что есть гламурный кемпинг или глэмпинг, как его называют, особо прокачанный товарищ. Это когда вы живете в лесу, но со всеми удобствами. В общем, как бы вы ни собирались провести ближайшие майские праздники, проводите их вместе с любимой музыкой, которая всегда есть на русском.

с ребятами в вечернем шоу вчера обсуждали как раз любимых исполнителей, первые CD-диски, кассеты, которые появлялись в личной фонотеке. И да, конечно, не могла сказать про несравненного Дмитрия Юрьевича Маликова. С каким же удовольствием мы с девчонками слушали первые записи, обменивались видео. И да, это было настоящее чудо. Друзья мои, я надеюсь, что любимые песни, которые звучат здесь, на русском, неизменно рождают самые сладостные воспоминания. Уже совсем скоро в нашем эфире Дмитрий Колдун, который у меня неизбежно ассоциируется с самым романтичным периодом жизни. Но вот так сложилось, что песни Дмитрия звучали именно тогда, когда ваша покорная слуга была молода, влюблена и очень счастлива. Корабли прямо сейчас. Я надеюсь, что алые паруса обязательно появятся на вашем горизонте, а если где-то задерживаются из-за туманности и нелетной погоды, то все-таки появятся. Дождитесь.

Активно рифмовать мартини и бикини это надо уметь. Дорогие мои, хочется вам пожелать, чтобы все необходимое для качественного отдыха непременно случилось с вами в эти майские праздники. Ну а что касается синего цвета, я вот сейчас посмотрела, да, нам с вами определенно не помешает в наши интерьеры, в интерьер наших квартир внести какие-то синие детали, потому как именно этот цвет развивает спокойствие и уравновешенность, эмпатию, заботу о других, честность и стремление к искренним отношениям. Согласитесь, всего этого не хватает. Но если вы пока не собираетесь делать ремонт, хотя, по-моему, весна, время обновлений, может быть, да, было бы неплохо. Просто слушайте русское радио и вместе с нашей музыкой оживайте вновь и вновь каждый день. Ловите самое позитивное солнечное настроение. Я, Юлия Калинина, и все мои коллеги без исключения поздравляем вас с наступающим днем радио. Бежим в новый день!

все думаю.

0: самом деле говорят, от судьбы не убежишь. И если ты однажды выбрал дело своей жизни, оставайся с ним навсегда. Напротив меня сейчас сидит человек, который тоже меня в этой мысли поддержит, я уверена. Потому как много лет назад, Артем, ну-ка скажи, сколько?
1: 23 года назад я пришел на радио, в 2003 году. Привет, Юля.
0: Привет, давно. Это Артем Сорокин, для тех, кто не знал. Хотя я думаю, что с первых нот этого волшебного голоса вы уже поняли, что это ваш любимый
1: ведущий. Захвалила. Друзья, да, действительно, наступает День радио. Для нас, радищиков, ну, просто священный день. Мы действительно обожаем его, любим, друг друга поздравляем разными шуточками, прибауточками, которые, может быть, даже в нерадийном цеху не поймут. Да. Но, тем не менее, вот каждый раз, знаете, как на Новый год все друг другу шлют поздравления. Да. Мы, радищики, вот 7 мая то же самое делаем в этот день. Так что для нас это особенный праздник. Вы нам скажете приятные слова, и мы вам тоже скажем сегодня приятные слова. Уже вот наступивший день.
0: Это, безусловно, здорово, что вот ты к этому готовишься. Я тебе скажу, что слушатели наши уже подогреты. Я сегодня в столе заказов массу поздравлений получила. И почему я вот сейчас об этом вспомнила? Потому что накануне Дня радио мне хотелось бы поздравить именно тебя, Артем. Потому что ты в моей жизни тот самый человек, с которым я работаю, ну, почти уже 20 лет, да, вот в этой сфере, в радийной.
1: Да.
0: Так или иначе, мы с тобой с перерывами,
1: да.
0: С промежутками, но тем не менее.
1: Знакомы долго, да, действительно. Я тоже тебя хочу поздравить и рад, что такая радиоласточка есть в моей жизни.
0: Ой, я тоже очень рада, что ты есть в моей. Я тебе желаю творческих успехов, лучших на свете слушателей, только уверенного приема, и пусть всегда все будет хорошо.
1: И пусть микрофонная ветрозащита всегда будет чистой.
0: Да, безусловно. Я тебя поздравляю еще раз. Друзья мои, вас благодарю за добрые слова, которые сегодня прозвучали. С наступающим праздником еще раз. Ну и обязательно встретимся в ночь с пятницы на субботу, прямо на старте 9 мая. Поприветствую всех вас. До скорого. Пока.
2: На русском радио Юлия Калинина.

0: Радиоканал «Русское радио Смоленск». Запись в реестре зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ТУ 67-00-337 от 9 сентября 2021 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня вечером плюс 16-20, небольшой дождь. Завтра ожидается преимущественно пасмурная погода. Утром плюс 11. Днем столбик термометра поднимется до отметки 13 градусов тепла. Временами небольшой дождь. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 68%. Ветер северо-восточного направления 4-6 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – компания «Смоукровля» ИП Бычкова Елена Валентиновна. Майские праздники – отличное время заняться домом и дачей. В «Смоукровле» вы найдете все необходимое для кровли, фасадов и заборов. Начните сезон с выгодных покупок и подготовьте материалы заранее. Адреса: Красненское шоссе 21 и улица Крупская 30Б. Телефон 548-32. «Смоукровля» – надежное решение для вашего дома. ИП Бычкова Елена Валентиновна, ОГРНИП 318-673-300-012-871.
0: Русское радио. 12+. Реклама на русском.
2: Невероятные новости для родителей и их детей. Уникальный подход к образованию. Частная школа с изучением IT и английского языка. Здесь получают доступ к знаниям и прогрессивным технологиям. Объявлен набор с 1 по 9 классы. 26-82-28. 26-82-28. Ищите в сети интернет Top IT School Смоленск.
3: А можно в Смоленске лечить кариес по немецким технологиям?
4: Да, в студии цифровой стоматологии можно.
3: А можно в Смоленске лечить кариес с помощью высокоточного немецкого оборудования?
4: Да, в студии цифровой стоматологии можно.
3: А можно в Смоленске лечить кариес с использованием высококачественных немецких материалов?
4: Да, в студии цифровой стоматологии можно. Студия цифровой стоматологии. Здесь доступно настоящее немецкое качество. В Смоленске. Звоните 609-600-609-600.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: 6 мая в Микее. Сливки «Лебедянь» 10% жирности 79 рублей 90 копеек. Кофе «Московская кофейня» на паях 299 рублей 90 копеек.
7: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
8: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
9: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9 тысяч рублей, а полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания «Дорс». Телефон 40-40-67. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте.
8: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
10: Весна на двор, значит, ставим забор. По выгодным ценам с профкровлей. Только до 15 мая. Цветной профлист для забора по 740 рублей за двухметровый лист. Все в наличии на складе. Профкровля. Подробности по телефону в Смоленске 700-600. 700-600.
11: Прошу прощения за опоздание, но я не приду.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске 38 85 95.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Москвичей предупредили о возможных ограничениях связи и интернета 7 мая. Такие сообщения клиентам разослали крупнейшие российские операторы. Компании указали, что в преддверии майских праздников, кроме интернета, может быть ограничена отправка и получение СМС-сообщений. Похожие сообщения получили накануне клиенты онлайн-кинотеатров. Правительство разрешило россиянам сохранять номер телефона при переезде в другой регион. Такие правила начнут действовать с 1 сентября. Чтобы перенести номер, абоненту необходимо обратиться к оператору с заявлением. Сделать это можно лично или онлайн. При этом сохранить номер при переезде можно будет и при смене оператора. Это особенно важно, если на новом месте проживания нет сетей связи прежней компании. Далее о спорте. В континентальной хоккейной лиге определился второй финалист. В решающий раунд пробился ярославский «Локомотив», который в 7-м матче серии одолел омский «Авангард». Встреча закончилась во втором овертайме. «Локомотив» – действующий обладатель Кубка Гагарина. Первым финалистом турнира стал казанский «Акбарс». Финальная серия КХЛ начнется 11 мая в Ярославле и продолжится до 4 побед. В завершение любопытная кинематографическая статистика. Исследование показало, что актеры в среднем старше своих персонажей в кино на 7 лет. А наибольшая разница в возрасте между артистами и героями наблюдается в подростковых сериалах. В итоговую подборку вошло почти 300 фильмов и около сотни сериалов, снятых за 100 с лишним лет. Аналитики проанализировали 1400 актеров и 1600 сыгранных ими ролей. В 65% случаев оказалось, что актеры в реальной жизни старше своих персонажей. Курс юаня на сегодня 10 рублей 99 копеек, доллар 75.22, евро 88.06. О развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: помните, насчет «Надоело»? Была еще такая старая песня со словами: «А я не поехал, я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку, клюет». Это «Когда надоело», как только что спела Ольга Серябкина и группа «Серебро». Когда нам все надоело, мы с вами включаем русское радио. Ведь правда, друзья? И вообще мы включаем радио. И каждый день, 7 мая, мы отмечаем День радио. С праздником, дорогие, с нашим общим праздником. Ну что, пожелаю чистого сигнала, великолепных передач, любимых голосов, лучших песен, ну и, конечно, настоящего музыкайфа, который каждый день на русском радио с поповым днем, как называем его мы, радищики. А сегодня весь день вы будете поздравлять нас, а мы будем поздравлять вас. И все это, конечно, в обертке лучших и любимых хитов. Начнем мы с Джонни, «Не смогу забыть», с праздником, и Сорокин далее с вами.
1: Артём Сорокин на русском радио.
2: Я не смогу забыть тебя, не смогу забыть тот взгляд. Я не смогу простить себя за то, что

интересно летит радиосигнал. Конечно, и в космос он тоже летит. Летит в бесконечность, достигает каких-то точек во Вселенной. А может быть и так, что через тысячи, миллионы лет, друзья, кто-то будет слушать вот отзвучавшую песню, эту мысль, которой говорю я в данный момент, Сорокин, на русском радио. А может быть и слушает сейчас эту мысль благодаря радио. Но мы об этом не знаем. Вот я так скажу. И все благодаря такому чудесному изобретению, как радио. Знаете, спасибо всем. Всем, кто был причастен к созданию этого чуда, не только Попову, но и Маркони, и другим специалистам. Ну, в общем, там целый список, а в итоге такое чудесное изобретение.

0: вот как-то лет 8 назад «Елка», она же Елизавета Иванцыф, была названа самой ротируемой артисткой десятилетия в России на российских радиостанциях. Общее количество ротаций ее песен превысило несколько, ну, десятков миллионов. И тогда она отметила, что вот в тот момент, когда радио как таковое перестало быть для нее абстрактной студией в условном домике, превратившись в живых людей, она искренне полюбила радио. Ну, конечно, когда радио тебе приносит и славу, и популярность, и узнаваемость, и вообще возможность представлять новые песни, естественно, ты начинаешь его любить. И, конечно же, мы живые. Конечно, мы ни в каком не условном домике. Мы для вас, мы с удовольствием ставим все эти песни, мы вас обожаем, друзья, и все это делается для вас. И, конечно, в День радио хочется об этом говорить, говорить и говорить. Да, мы живые, и мы вас любим. Ну что, давайте отмечать День радио и мысленно, и, конечно, словами, и действиями лучшие песни для вас сегодня.
1: Артем Сорокин.

0: Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Утром плюс 16-19. Днем столбик термометра поднимется до отметки 22-24 градуса тепла. Ощущается как плюс 19. Временами небольшой дождь. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 34%. Ветер юго-западный 7-10 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – компания «Смоукровля» ИП Бычкова Елена Валентиновна. Майские праздники – отличное время заняться домом и дачей. В «Смоукровле» вы найдете все необходимое для кровли, фасадов и заборов. Начните сезон с выгодных покупок и подготовьте материалы заранее. Адреса: Красненское шоссе 21 и улица Крупская 30Б. Телефон 548-32. «Смоукровля» – надежное решение для вашего дома. ИП Бычкова Елена Валентиновна, ОГРНИП 318-673-300-012-871.
0: Русское радио. 12+.

0: на русском радио. Артем Сорокин.
1: Да уж, с изобретением радио мир точно стал большим и большим. И, конечно же, самолет, про который спела Валерия, и день радио тоже можно связать через использование радиосвязи в авиации. Радиоволны применяются в навигации, в авиации, спутниковой связи и других системах, что делает их важными для обеспечения коммуникации в полете. Ну и давайте вкратце, друзья, напомню, как вообще произошло сие изобретение. В 1895 году Александр Попов создал радиоприемник на основе Когерера и 7 мая того же года продемонстрировал его на заседании Русского физико-химического общества в Санкт-Петербурге, а в 1896 году он впервые передал радиосигнал, было сообщение со словом «герц» на расстояние в 250 метров. Ну, а все остальное уже история, что было до.

0: Новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

все в своем репертуаре на русском радио. Дон Жуан. Ну, с одной стороны, понятно, что это пародия на таких пафосных мужчин, которые занимаются самолюбованием. В реальной жизни Александр Арева, к слову говоря, очень даже скромный, семенин, любит свою жену, любит своих детей. И вообще, мне кажется, самый красивый мужчина, он определяется не по словам, а по делам. Сказал, сделал. Сказал, как отрезал. Не всегда это получается, но мы, мужчины, все-таки будем учиться. Женщины, милые, сделайте нам снисхождение. Не всегда все у нас получается идеально, но мы будем стараться. Мы вам искренне это обещаем. И Артур Пирожков в своей такой пародии, мне кажется, только уколол вот таких вот донжуанов, вечных донжуанов, которые занимаются самолюбованием. Вот прямо сейчас у нас, например, Ваня Дмитриенко. Скромный, обаятельный и очень красивый голос у него.

0: тут или там, здесь или не здесь, все подходим к радиоприемнику. У нас тут на русском радио в следующем часе много вкусненького. Эй, птичка, летим со мной, там много вкусненького, праздничного. В следующем часе, конечно же, стол заказов русского радио, традиционный, ночной. Ну, у нас ночной, у вас уже утренний, но, тем не менее, сегодня праздник, сегодня день радио, 7 мая. Мы очень всегда радищики в таком воодушевленном состоянии, поэтому, друзья, поддержите нас, скажите какие-нибудь хорошие слова, а мы в ответ с удовольствием поставим лучшие любимые песни, передадим привет и поздравления, кого-нибудь с днем рождения поздравим, с юбилеем, ну и просто в целом с тем, что у нас скоро вторая порция маевки. А час 47 в столице, русское радио, в следующем часе стол заказов, уже пишите, +7 916 003 105.7, это наши мессенджеры. Артём Сорокин.
1: Артём Сорокин. Артём Сорокин на русском радио. А если

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Поздравления, конечно же, с Днем Радио, друзья. Спасибо, что выбираете нас. Пусть эфир радует вас каждый день. Спасибо за внимание к русскому радио, за доверие, за обратную связь, которую вы обычно подтверждаете в столе заказов. Желаю вам хорошего в жизни. Не только звучание русского радио, но чтобы все вот вокруг вас, в работе, в делах, в других сферах хорошо звучало. Пусть любимые волны русского радио всегда находят вас, а музыка и, конечно, новости поднимают настроение, а не ухудшают. Вот это, кстати, важная мысль, чтобы новости поднимали настроение, а не ухудшали. Ну что, стол заказов начинается. +7 916 003 105.7. У нас, конечно, в этом часе поздравления с Днем Радио и с вашими личными праздниками, не только Днем Радио, единым им. И начинает у нас такое послание, это Саглара пишет. От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником Русское Радио. Вы дарите людям голос эпохи, соединяйте сердца звуком. Желаю, чтобы эфир всегда был чистым, а творческие идеи были просто рекой лились. Пусть ваш голос звучит гордо и уверенно, принося радость тысячам слушателей во всем мире. Саглара, спасибо за это замечательное сообщение. Поздравляю вас всех с Днем Радио. Здоровья, всех благ. Азаров Андрей. Дальше. Привет. Это написала Людмила Засурийска. Спасибо за эфир. Поздравляю с Днем Радио всех ведущих. Спасибо вам большое за позитив. Желаю всем здоровья и удачи, радости, мира, добра и гармонии. Ну и традиционное пожелание для своих пациентов. Желаю удачи, пишет Людмила.

удачи и процветания, привет своей семье, а также огромной и любимой моей родине, России и россиянам. Анатолий из Красноярска, русские не сдаются. Так, смотрю сообщение из Далласа. Кристина пишет: Артем, обожаю ваш голос и поздравляю с праздником. Кристина, просто супер комплимент. Всех ведущих с праздником, сейчас еду на встречу с друзьями в бар и, как всегда, слушаю вас. Всем отличного вечера. Кристина, вам тоже отличного вечера и хорошо посидеть с друзьями в баре. Так, сообщение прилетело традиционно из Германии от Алекса. Сегодня с днюшкой поздравляем русскородийную братву. От всей души мы вам желаем красиво, борзо кайфануть, пишет Алекс. Алекс, телец ваш знак, а значит что? Все будет очень хорошо. Всех с днем русского радио от Алекса, Алисоньки, котиков Михея и Мирона. Спасибо, Артем, всех благ, братишка. Конечно, я не мод, склепал сегодня все, что смог. С праздником. Алекс, по-моему, получилось даже не хуже, чем у мота. Спасибо большое.

Заказов на русском радио продолжается. Пишет Ленуся из Кирова. Привет, передаем вам большой привет из праздника. Вас желаю жить в ритме веселья, оптимизма, успеха и радости, процветания. Передайте привет всем работающим в ночную смену. Спасибо, что радуете нас, город Киров. Ну, конечно, передаем привет всем, кто работает в ночную смену. Лично от меня пожелание, знаете, бывает, что в ночную смену, ну, так вот заболит голова как-нибудь, ну, не вовремя. Или, не знаю, там, где-нибудь под ребром потянет, и думаешь, так, мне еще надо доработать эту ночную смену, а у меня голова болит. Поэтому, дорогие ночники и ночнушки, если у вас что-то сейчас болит, если вам как-то физически не очень, ну, я желаю, чтобы поскорее ваша ночная смена закончилась, и вы уже поскорее пошли отдыхать. Так, Анатолий пишет: привет, Русское радио, поздравляю с праздником, с Днем радио. Светлана, с праздником, спасибо, что вы есть, успехов и процветания. Эфир Русского радио всегда заряжает на весь день. Так держать. Светлана из Забайкалья. Здравствуйте, дорогое Русское радио, поздравляем с Днем радио, слушаем вас каждый день, на даче, дома, в машине, везде, где ловит. Желаем успехов и процветания. Иркутяне, мы вас любим. Так, смотрю дальше. Доброе утро, любимое Русское радио. Передаю большой привет своему мужу, который очень далеко от меня. Сережка, мой любимый, я люблю тебя. От Олеси сообщение. И своим девочкам, они безупречные. Хорошего дня, отличного настроения. И всем тем, кто едет на работу или просто пьет кофе и слушает Русское радио. Всем хорошего настроения и удачи от Олеси.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну вот от Светланы аргумент такой. Мои хорошие, от всей души поздравляю всех вас. Ребята, вы лучше. Без вас жизнь была бы невыносима, пишет Светлана. Все песни, которые вы ставите, только любимые, только для вас любимых, только от нас, для вас, ну и так далее. Ну вот аргумент про то, что жизнь была бы невыносима без русского радио, но это прям сильно, это прям сильно. Это прям серьезно уже. Так что, Светлана, спасибо вам большое. А с праздником, зубры русского радио, русском радио за здравный стакан. Да, это тоже серьезно. Привет вам, Сашка Ха. Доброе утро, русское радио. Татьяна пишет. Хочу поздравить своего любимого мужчину, экс-ведущего радио Уссурии Виталия Рябинина с профессиональным праздником. Я тобой горжусь, люблю тебя, восхищаюсь твоими талантами и умениями. Ты мой цветочек. Как это красиво звучит, как это мило. Твоя Танюха. Не только мужчины могут называть женщин, что ты мой цветочек. Но и женщина может сказать мужчине, ты мой цветочек. Как-то мило, как-то приятно. Пишет Диана. Здравствуйте, Русское радио. Передаю привет всем моим любимым иркутянам, Кириллу, маме, соседям. Едем сейчас все вместе. Отдельно прошу поздравить мою любимую мамочку Олесю от Дианы. И скажите это, пожалуйста, по русскому радио. Сказали с удовольствием, сказали.
0: Новая песня на русском.
2: Музыка моя. Сердце про тебя, хиты.
3: Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Музыка моя» на русском.
0: Русский.

любовь — это черный чай, поэтому, надеюсь, я не один, надеюсь, нас много таких, кто готов сейчас выпить чашку чая на работе или где-то в движении, в пути. Смотрю, что у нас происходит на странице ВКонтакте. Дорогой Русский Радио, с профессиональным праздником, пишет Анна. Всех благ вам, спасибо, что вы есть, мы вас очень любим. И с вашей помощью хотим поздравить с юбилеем нашу очаровательную подругу, одноклассницу Лего Людмилу. Будь всегда здоровой, счастливой, радостной, любимой. Пусть все будет хорошо. Твои одноклассники, от всего сердца поздравляем. Привет, Вселенная! Под названием Русское Радио вы первые, мы первые, единственные, простите за капслог, Алексей, не страшно. Но в праздник именно так. Хочу поздравить всю корпорацию РМГ с нашим праздником. В первую очередь вас, Артем, Юлию Калинину, вечному Дмитрию Лебедеву. Давайте не будем перечислять всех ночников. Вы мои самые родные. Утренние крутыши плюс Лену Журавлеву, Перчики. Вечернее шоу во главе с легендарной, с легендой Пряниковым. Всем-всем-всем. Новостника РСН. Всем тем, кто остается за кадром. От Попова до нашего родного. Ну и еще хочу выделить уже родного Филатова. Это тот диджей, который в 13-м поверил в меня и доверился. Спасибо, Дима. Прости за фамильярность. 13 лет спустя могу сказать, что мой первый шаг в сторону был золотой дорожкой, которая скоро станет для меня платиновой. Я к этому стремлюсь. Алексей, большое спасибо за такое чудесное сообщение.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ох, друзья, время-то летит, летит время. Виктория пишет: доброй ночи, Артем. Хочу передать привет компании Асса Медика, бригаде номер 1 и 2. Уважаемые коллеги, прекрасного всем настроения. Хорошо отработать ночную смену. И хочу поздравить Русское радио с Днем радио. Процветания и успехов. Знаете, вы лучшие. Колесник, Виктория, Беларусь, Минск. Большое спасибо, Виктория. Людмила пишет: доброй ночи, Тема, с праздником. Родные мои, любимые музыкальные диджеи, ведущие новостей, процветания, любви, уважения друг к другу, самых верных радиослушателей, добра, великолепных хитов и самых крутых артистов. Обнимаю, люблю, целую нежно каждого, ваша навек, Людмила. Ну вот Людмила, например, она, знаете, слушает русское радио очень-очень много лет. Десятилетий, я бы даже так сказал. И вот как здорово, что рядом с нами есть такие преданные слушатели, которые идут по жизни с нами, меняются вместе с нами, присылают нам подарки. И вам, друзья, огромная-огромная благодарность. Ольга пишет: с днем радио вас, передаю привет своей коллеге Жирикенский ГОК Корниловой Кристине. Это Оля. Доброй ночи, Русское радио. Хочу передать привет своим коллегам из Мега Яблока, Симферополь, Наташе, Лене, Светулику, Эдемчику, Катюше. Желаю вам быть всегда в добром здравии. Встретимся через 4 дня. Ура!

0: Приятные сообщения в праздничном столе заказов Русского радио. Еще раз всех поздравляем с Днем радио, друзья. 7 мая – важнейший день. Так, Екатерина пишет: «Доброй ночи всем, кто трудится ночью. Хотелось поздравить вас с праздником, с Днем радио. Всем привет». Юлия Воскобойникова: «Хочу пожелать хорошего дня моему мужу Никите. Надеюсь, все наши мечты сбудутся». Юлия: «Уверен, что все сбудется». Мария Олеговна: «Доброй ночи, Русское радио. Хочу передать привет своему мужу Алексею». Елена Русина: «Артем, все, кто работает на Русском радио, вас поздравляю с Днем радио. Музыка моя – это вы. Исполнение желаний, высот в профессии, счастья и удачи». Елена из Екатеринбурга. Елена, большое спасибо, что вы с нами. Привет, Русское радио. Привет, любимое радио. Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Это Марина Шевченко. Желаю процветания и еще, чтобы и дальше много-много лет вы радовали нас своим вещанием. А также хочу поздравить своего брата Сергея. Это его праздник. Он закончил Рязанскую радиоакадемию, и у них, у выпускников, традиция встречаться в этот день. Ну а когда же еще? Всем хорошего настроения. Марина, Сельцы, Рязанская область. Ох, поздравления это вашему брату тоже передаю. Все, друзья, стол заказов, увы, завершается. Следующий стол заказов уже днем. Пока же я, Сорокин, готов поставить для вас лучшие и любимые песни. И спасибо большое, что вы здесь с нами. С праздником!
1: Артем Сорокин на Русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Утром плюс 16-19. Днем столбик термометра поднимется до отметки 22-24 градуса тепла. Ощущается как плюс 19. Временами небольшой дождь. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 34%. Ветер юго-западный 7-10 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – компания «Смоукровля» ИП Бычкова Елена Валентиновна. Майские праздники – отличное время заняться домом и дачей. В «Смоукровле» вы найдете все необходимое для кровли, фасадов и заборов. Начните сезон с выгодных покупок и подготовьте материалы заранее. Адреса: Красненское шоссе 21 и улица Крупская 30Б. Телефон 548-32. «Смоукровля» – надежное решение для вашего дома. ИП Бычкова Елена Валентиновна, ОГРНИП 318-673-300-012-871.
0: Русское радио. 12+.